0: оставаться при своем и идти своей дорогой. Потому что спор — это приглашение к оценке. А оценка — это первый шаг к вмешательству. Седьмое правило. Не исправляй чужие финансовые ошибки. Это особенно сложно. Когда ты видишь, как люди делают глупости, хочется помочь, предупредить, объяснить. Но Макиавелли был жесток в этом пункте. Спасая неготовых, ты делаешь их зависимыми и наживаешь врагов. Чужие ошибки — это чужой путь. Помощь допустима только тогда, когда она не меняет твою позицию и не делает тебя ответственным за чужой результат. Восьмое правило. Контролируй не доход, а уязвимость. Вопрос не в том, сколько ты зарабатываешь. Вопрос, сколько у тебя точек давления. Если завтра исчезнет один источник, что будет? Если изменятся правила, что ты потеряешь? Если о тебе узнают больше, где ударят? Молчаливое богатство — это минимизация уязвимостей, а не максимизация цифр. Потому что большие цифры без защиты — это приманка. Девятое правило. Никогда не считать игру законченной. Самая частая причина падений — расслабление. Кажется, что все выстроено, что система работает, что можно выдохнуть. Именно в этот момент ты становишься заметным. Не потому что хвастаешься, а потому что перестаешь быть внимательным. Молчаливое богатство живет в режиме тихой готовности, без тревоги, без напряжения, но с ясным пониманием все временно, и именно поэтому управляемо. Теперь важная внутренняя точка, та, где происходит незаметный сдвиг. И напоследок мысль, которой Макиавелли бы завершил этот разговор. Настоящее богатство не нуждается в свидетелях, потому что его главная функция — свобода, а не доказательство.
1: Мысли вслух.

будете в спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Личный коуч.
1: Когда вы начинали свой бизнес, то мечтали о свободе. А теперь вам кажется, что вы в еще большей ловушке, чем когда у вас был начальник. Вы работаете по 12 часов в сутки, но все равно не можете позволить себе даже один выходной. Многие думают, что нужно создать сотни сложных систем, чтобы выбраться из этого хаоса. Но это не так. С правильными системами и искусственным интеллектом ваш бизнес сможет работать без вас всего за 90 дней. И в этом вам поможет книга Дэвида Дженнинса «Системология». Дэвид — эксперт по созданию систем. Он помог сотням владельцев бизнеса. Создание систем может показаться сложным и утомительным, но если вы не начнете прямо сейчас, то через год будете по-прежнему гореть на работе, пока ваши близкие наслаждаются ужином без вас. Откладывать больше нельзя. Итак, приступим. Шаг первый. Определите, какие процессы в вашем бизнесе действительно приносят доход. Многие предприниматели считают, что для успешного ведения бизнеса необходимо тщательно систематизировать все процессы. Но такой подход приведет к перегрузке и парализует деятельность. Вам нужны лишь критически важные элементы, которые генерируют доход. Начните с простого упражнения, которое называется «ключевой поток клиентов». Вот как его выполнить. Для начала возьмите лист бумаги. Вверху обозначьте один конкретный тип клиента. Ваш идеальный клиент, который хорошо платит и никогда не жалуется. Под ним запишите один основной продукт или услугу, которую вы продаете. Теперь главный вопрос. Как этот клиент, который раньше ничего не знал о вас, становится вашим постоянным покупателем? Предположим, вы владелец кондитерской. Ваши любимые клиенты — занятые мамы, которые заказывают торты на дни рождения. Вот как они проходят путь от первого знакомства с вашей кондитерской до повторной покупки. От вас узнают от других мам или видят ваши посты в социальных сетях. С вами связываются, чтобы заказать торт. Вы уточняете тематику, показываете фотографии предыдущих работ и озвучиваете цену. Клиент вносит предоплату. Вы готовите торт, клиент забирает торт, дети в восторге, вас отмечают в соцсетях. Через 6 месяцев к вам возвращаются за новым тортом. Вот и все, 7 простых шагов, которые показывают, как ваша кондитерская зарабатывает деньги. Никаких сложных схем и бизнес-терминологии. Просто базовый путь от «я ничего не знаю об этой компании» до «я ваш постоянный клиент». Сохраняйте эту простоту. В итоге у вас должно получиться 7-10 простых шагов. Вот и все. Вы определили свои ключевые процессы. Теперь наметьте эти 7-10 шагов для вашего бизнеса. Не усложняйте и не записывайте то, что хотели бы сделать. Запишите то, что происходит прямо сейчас. Шаг второй. Найдите идеального исполнителя для каждого этапа. Проанализируйте список, составленный на предыдущем этапе, и задайте вопрос. Кто в моей команде уже хорошо справляется с этой задачей? Если вы работаете в одиночку, то, скорее всего, ответ будет «я». И это нормально. Если у вас есть помощники, то, возможно, вы обнаружите, что Женя отлично общается с клиентами по телефону, но не умеет составлять расписание. Миша может починить все, что сломается, но вы не доверяете ему финансовые вопросы. Цель этого упражнения — не осудить людей, а понять их сильные стороны и распределить обязанности. Вернемся к примеру с кондитерской. После анализа взаимодействия с клиентами вы можете обнаружить, что вы единственный, кто может провести первичную консультацию. Ваша ассистентка Мария лучше всех справляется с планированием и последующими звонками. Паша — эксперт по социальным сетям, но не умеет обращаться с деньгами. Создайте простой список из 3 столбцов. Первая колонка. Запишите все этапы вашего пути к клиенту. Вторая колонка — укажите, кто в команде лучше всего справляется с каждым этапом. Третья колонка. Отметьте, как часто этот шаг вызывает проблемы. Этапы, которые вызывают проблемы чаще всего, — ваши приоритеты. Но есть и хорошая новость. Вам не нужно все делать с нуля. Кто-то в вашей команде, даже если это вы, уже знает, как выполнять каждый этап. Ваша задача — понять, кто из сотрудников обладает этими знаниями. На следующем этапе мы извлечем эти знания и распределим их между членами команды. Шаг третий — извлечение знаний. Многие думают, что создание систем — сложный и трудоемкий процесс. Раньше это было именно так, но с появлением инструментов искусственного интеллекта все изменилось. Теперь это стало намного проще. Вот как это работает. Выберите систему, которую хотите описать, и просто снимите на видео, как вы ее выполняете. Используйте телефон, запись экрана или на камеру, что вам удобнее. Главное, комментируйте свои действия во время работы. Представьте, что вы обучаете кого-то, стоя рядом с ним. Фиксируйте, как вы действительно делаете это, а не как вы думаете, что должны это делать. Не пытайтесь охватить все возможные варианты и нюансы. Просто задокументируйте свой стандартный подход, который работает большую часть времени. Когда у вас будет запись, преобразите ее в текст с помощью нейросети. Затем используйте промпт. Преобразуй этот текст и составь пошаговый процесс инструкцию. Вот и все. Искусственный интеллект создаст ваш первый черновик документации всего за 60 секунд. Не стремитесь к идеалу, просто задокументируйте то, что сработало, чтобы это не исчезло. Итак, выберите систему, которую хотите описать, и нажмите «Запись». Шаг четвертый. Организуйте свой цифровой бизнес-мозг. Теперь, когда вы описали свою систему, где ее хранить? Неважно, работаете ли вы самостоятельно или в команде, важно иметь одно место для хранения информации, а не разбрасывать ее по всему компьютеру. Начните с простого. Создайте папку в Google Drive или Dropbox и назовите ее «Бизнес-системы». Внутри этой папки создайте подпапки для ключевых областей вашего бизнеса — маркетинг, продажи, доставка, финансы и так далее. Затем сохраните свои документированные процессы. Дайте им понятные названия, например, «Как обрабатывать жалобы клиентов» или «Как обрабатывать заказы», чтобы было ясно, что делает каждая система. Важно создать единый центр хранения информации, чтобы не искать нужные данные в разных файлах и приложениях. Когда ваша команда растет, вы не хотите слышать «я не знаю, как это сделать». Если все будет упорядочено в одном месте с четкими названиями, вы и ваша команда сможете легко находить нужную информацию в нужный момент. Простота всегда выигрывает у сложности. Так что создайте структуру папок прямо сейчас. Это займет всего 5 минут, но сэкономит много времени в будущем. Кроме того, при найме нового сотрудника вам не нужно обучать его с нуля. Вы просто говорите «вот как мы это делаем», указывая на папку. Они могут учиться в своем темпе, и вам не придется повторять одно и то же снова и снова. Шаг пятый. Интеграция систем в повседневный рабочий процесс. Прежде чем приступать к работе, всегда проверяйте систему. Если вам нужно выполнить задачу, описанную в инструкции, откройте систему и следуйте инструкциям шаг за шагом, даже если вам кажется, что вы помните, как это делается. На первый взгляд это может показаться неудобным, но именно так вы сможете выявить ошибки и улучшить процесс. И когда что-то идет не так, не вините себя, вините систему. Спросите себя, как улучшить этот процесс, чтобы подобная ошибка больше не повторялась. Это позволит превратить проблемы в системные улучшения, а не в личные неудачи. Цель — сделать системы вашим стандартным способом работы. Когда вы нанимаете нового сотрудника, он увидит, что следование установленным правилам — это наш стиль работы, ведь именно так вы и поступаете. Лучший способ достичь этого — убедиться, что ваши системы не усложняют, а облегчают жизнь. Если они становятся барьером, их нужно пересмотреть и упростить. Поэтому старайтесь использовать свои документированные системы каждый раз. Вы удивитесь, как быстро это станет вашей второй натурой. Многие опасаются, что систематизация убьет их креативность, но на самом деле, организуя рутинные задачи, вы создаете пространство для выполнения важных творческих задач. Шаг шестой. Расширяйте границы основных процессов. После того, как вы описали процесс взаимодействия с клиентами, пришло время создать то, что автор называет минимально жизнеспособными системами. Это подразумевает, что в каждом отделе вашего бизнеса должно быть хотя бы несколько задокументированных процессов. Не ограничивайтесь только услугами. Обязательно документируйте финансовые процессы, выставление счетов, отслеживание расходов и управление денежными потоками. Создайте простые системы администрирования, как вы обрабатываете электронную почту, назначаете встречи и управляете своим календарем. Разработайте системы планирования, как вы устанавливаете цели, анализируете прогресс и принимаете решения. Также, когда наступит время, обратите внимание на системы найма и адаптации сотрудников. Вам нужно привлекать людей, которые разделяют вашу любовь к системам и понимают ваш бизнес-подход с самого начала. Шаг 7. Оптимизация с помощью данных и нейросетей. Готовы вывести свой бизнес на новый уровень? Представьте, что вы управляете не просто компанией, а машиной, которая с каждым днем становится все мощнее. Не спешите превращать все в идеальную систему, как у Макдональдс, с первого дня. Эти гиганты — результат десятилетий упорной работы. Ваша задача — последовательность и постоянное улучшение, а не мгновенный взлет. Начните с простого. Создайте дашборд, ваша информационная панель, используя показатели из вашего ключевого потока клиентов. Отслеживайте 5-7 ключевых метрик. Сколько людей узнают о вашем бизнесе каждый месяц? Сколько человек связались с вами? Сколько совершили покупку? Как часто клиенты возвращаются? Не усложняйте. Простая электронная таблица — уже отличный старт. Теперь у вас есть инструмент для улучшения. Каждый месяц анализируйте показатели и задавайте вопрос. Что мешает нам двигаться быстрее? Если запросов много, а продаж мало, проблема в продажах. Если продажи отличные, но нет постоянных клиентов, возможно, дело в доставке или качестве. Выберите одну область для улучшения. Именно здесь начинается магия. Когда ваши процессы прозрачны, вы можете задавать нейросетям вопрос, как сделать это быстрее, дешевле и качественнее. Большинство людей теряются в мире искусственного интеллекта и не знают, с чего начать. Но если вы уже ориентированы на процессы, у вас есть преимущество. Сосредоточьтесь на важных задачах, а нейросеть поможет вам автоматизировать и улучшить их. Чем яснее ваши процессы, тем лучше результаты. Это мощный симбиоз. Теперь представьте, вы объединяете постоянное улучшение системы с искусственным интеллектом. Результаты не просто суммируются, они растут в геометрической прогрессии. Улучшение на 10% в каждом ключевом показателе — это не просто 10% прибыли, это 80% дополнительного дохода. В этом и есть сила систематической оптимизации. На этой неделе создайте свой дашборд и определите главное препятствие. Помните, становитесь немного лучше каждый день, чтобы стать намного лучше. Вот и все. Вы только что освоили 7 шагов системологии. Личный

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Были у матери две дочки. Одна трудолюбивая, другая ленивая. Первая целый день без устали помогала матери, а вторая поработает немножко и убежит во двор играть или уснет на диване. Ругала мать ленивую дочку, а та в ответ огрызалась: «Почему я всегда должна работать? Дайте мне хоть один денек отдохнуть». Однажды спросила мать у мудреца, как научить ленивицу работать. Мудрец посоветовал разрешить ленивице денек отдохнуть. Дал он матери сладкий орешек и велел отдать его ленивой дочке. Этот орешек лишит ленивицу возможности двигаться, думать и говорить. «Пусть лежит целый день на диване и отдыхает», — объяснил мудрец и добавил. «Только она и кушать не сможет. Придется вам кормить ее с ложечки. Не беспокойтесь, орешек будет действовать только один день». Взяла мать орешек, а сама думает: «Разве безделье научит ленивицу работать?» Все-таки она дала дочке орешек и сказала: «Скушай орешек и можешь лежать на диване весь день». Обрадовалась дочка, съела орешек и легла на диван. Целый день лежала, только глазами могла двигать. Даже кормили ее с ложечки. На следующий день ленивица вскочила раньше всех и принялась за работу. Пол подмела, посуду помыла, печку растопила, кашу сварила. «Дочка, отдохни немного», — предложила мать. «Спасибо, матушка, я вчера измучилась от отдыха. Нет труднее дела, чем целый день лежать без дела», — ответила дочка.
1: Притчи народов мира.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Сабур етер муратха, сабурсуз галыр уятха. Терпеливый достигает своей цели, нетерпеливый опозорится. Сабур етер муратха, сабурсуз галыр уятха. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Будешь много кушать, вкуса не поймешь. Будешь много говорить, смысла не будет. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Қара хабарны қанатлары кең мола, у плохой вести крылья широкие. Қара хабарны қанатлары кең мола. Йокну керек таптырыр, того, чего нет, заставит найти нужда. Йокну керек таптырыр.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Мысли вслух.
2: Задумывались ли вы когда-нибудь, почему появились на свет именно в тот месяц, в который родились? Может ли время вашего рождения иметь куда более глубокий смысл, чем просто дата в календаре? Выдающийся швейцарский психиатр Карл Густав Юнг был уверен, да, безусловно. Юнг считал, что месяц рождения несет в себе не только астрономическое значение, но и глубокую психологическую, символическую нагрузку. Это как своеобразный ключ к пониманию вашего внутреннего мира. Может ли осознание скрытого смысла за месяцем вашего рождения изменить то, как вы воспринимаете себя и окружающую реальность? Сегодня мы погрузимся в пронзительные и революционные идеи Юнга, чтобы понять, как архетипы и символы, связанные с вашим месяцем рождения, могут раскрыть неожиданные истины о вашей личности, предназначении, внутренних конфликтах, жизненных задачах и даже скрытых талантах, которые только ждут своего часа. Забудьте о поверхностных гороскопах. Это нечто большее. Это путешествие в символическую глубину вашего «я», в самый центр того, кто вы есть на самом деле. Скрытый символизм месяца вашего рождения. Карл Юнг воспринимал природу и человеческий опыт как неразрывно связанные части единого целого. Для него времена года, циклы природы и момент появления человека на свет не случайны. Они отражают мощные архетипические энергии, заключенные в глубинах коллективного бессознательного. Каждый месяц несет в себе определенный символический узор, энергетический отпечаток, который, по мнению Юнга, может влиять на характер, поведение и даже направление жизненного пути. Взгляните, к примеру, на тех, кто родился в переходные месяцы – март или сентябрь. Эти периоды олицетворяют перемену, переход, баланс между крайностями – свет и тьма, зима и весна, лето и осень. Люди, появившиеся на свет в это время, нередко обладают особой чувствительностью к жизненным сдвигам. Они тянутся к равновесию, к гармонии, стремятся понять и объединить в себе противоположности. В них часто уживается внутренняя двойственность, глубокая рефлексия и адаптивность. А вот рожденные в более устойчивые месяцы, такие как январь или июль, несут в себе иную энергию, прочности, сосредоточенности и внутренней устойчивости. Они интуитивно тянутся к структуре, к ясным границам, к выстраиванию надежного фундамента в жизни. В их характерах чаще проявляется настойчивость, зрелость, созерцательность. Они словно рождаются с внутренним компасом, указывающим на путь, требующий усилий, но ведущий к устойчивому росту. Для Юнга время – это не просто линейная цепочка дней, а живая символическая спираль. Момент вашего рождения в этом цикле – это своего рода входная точка в архетипическую реальность. Вы словно наследуете некий внутренний чертеж, карту, состоящую из символов и тем, с которыми вам предстоит встретиться на своем пути. Это не фатум, не жесткая предопределенность. Это подсказка. Глубоко символическая система координат, с помощью которой можно лучше понять свое поведение, внутренние конфликты, стремления и даже таланты, которые до сих пор дремали в тени. А теперь давайте вместе заглянем в архетипические образы каждого месяца по Карлу Юнгу и посмотрим, какие ключи к самопознанию они могут дать именно вам. Январь – архетип мудреца. Январь – это ворота в новый цикл, время, когда природа замирает в тишине, а мир словно задерживает дыхание перед обновлением. Это месяц внутреннего подведения итогов и глубокой тишины, в которой рождаются по-настоящему зрелые души. Люди, появившиеся на свет в январе, нередко несут в себе черты мудреца, архетипа, воплощающего зрелость, дальновидность и глубокое знание. Они будто бы рождаются с внутренним ощущением времени и смысла, с тягой к порядку, ответственности и правде. Это личности, склонные к размышлениям, к изучению сути вещей, к поиску скрытых закономерностей жизни. Их не интересует поверхностное, они стремятся к тому, что действительно имеет вес. Их суждения часто опережают возраст, а решения отличаются основательностью. Им важно не просто достичь цели, а построить нечто прочное, надежное, будь то отношения, карьера или внутренний мир. Их путь – это путь стойкости, дисциплины и внутренней тишины, в которой формируется подлинная мудрость. Февраль – архетип провидца. Февраль – это самый загадочный месяц зимы. Он стоит на пороге перемен, предчувствуя весну, но все еще хранит в себе тишину, холод и скрытую силу зимнего покоя. Это время предвосхищения, ожидания нового, но еще не проявленного. Люди, рожденные в феврале, часто ощущают себя иначе. В них живет глубокая интуиция, тонкое восприятие мира и способность видеть за пределами очевидного. Это провидцы. Их мышление идет вне шаблонов, их видение часто опережает время. Они ощущают скрытые движения жизни, улавливают потоки идей, которые только начинают прорастать в коллективном бессознательном. Февральские души – это тихие революционеры. Они не стремятся к громким манифестам, но именно их идеи, их нестандартный взгляд, их внутренний свет способны менять устоявшиеся структуры. Их энергия проявляется не через силу давления, а через силу прозрения, через способность мягко и точно встраивать новое в старое, не разрушая, а преображая. Часто они чувствуют себя непонятыми. Их глубина, чувствительность и нестандартность могут казаться окружающим странностью. Но в действительности это их дар. Дар видеть то, что еще не стало очевидным. Дар быть голосом будущего в настоящем. Март – архетип возрожденный.

0: стремятся к порядку, деталям и планированию. Они умеют превращать хаос в структурированную ясность и постоянно стремятся к совершенству, часто становясь опорой как в личной, так и в профессиональной среде. Сентябрь – это месяц зрелости природы, сбора плодов, первых признаков осенней мудрости. В этой энергии сосредоточенность, трезвость ума и умение видеть суть без иллюзий. Люди, рожденные в сентябре, наделены проницательностью и внутренней дисциплиной. Они замечают то, что ускользает от других, нюансы, противоречия, слабые места, и умеют это корректировать с точностью ювелира. Октябрь – архетип дипломата. Люди, рожденные в октябре, от природы умеют улаживать конфликты и создавать гармонию благодаря тонкому чувству красоты и справедливости. Они используют искусство, диалог и эмпатию, чтобы объединять людей и строить мосты между разными мирами. Октябрь – это баланс осени, когда день и ночь уравновешены, а мир словно замирает между светом и тенью. Это время, наполненное мягкой зрелостью и тихой элегантностью. Люди октября отражают эту внутреннюю симметрию. Они стремятся к равновесию во всем – в чувствах, в отношениях, в решениях. Ноябрь – архетип алхимика. Когда осень уходит в глубокое молчание, ноябрьские люди ищут скрытые истины и тайны жизни. У них врожденная способность превращать личные страдания в мудрость, направляя себя и других на путь исцеления и самопознания. Ноябрь – это время затихания внешнего, но пробуждения внутреннего. Природа умирает, чтобы переродиться, свет тускнеет, чтобы в человеке загорелся огонь изнутри. Люди, рожденные в этом месяце, как никто другой, чувствуют глубину этих процессов. Их внутренний мир – это лабиринт, наполненный вопросами, интуицией, трансформацией и стремлением докопаться до сути вещей. Декабрь – архетип провидца-мудреца. Завершая годовой цикл, декабрьские люди соединяют в себе прошлый опыт и будущее вдохновение. Они вдохновляют рост, обновление и философские размышления, излучая зрелость, оптимизм и прозрение. Декабрь – это порог между старым и новым, точка завершения и одновременно предчувствие начала. Это месяц, в котором замирает внешнее, чтобы пробудилось внутреннее. Люди, рожденные в это время, словно несут в себе дух времени, они умеют одновременно оборачиваться назад с мудростью и смотреть вперед с надеждой. Понимание этих архетипических энергий – это не просто увлекательное открытие. Это путь к трансформации. Карл Юнг подчеркивал, «Распознавание символических паттернов в нашей жизни – один из ключей к личностному росту и внутренней свободе». Когда мы осознаем свои глубинные архетипы, мы начинаем иначе воспринимать вызовы, с которыми сталкиваемся. Мы становимся менее реактивными и более осознанными. И самое главное, соединяясь со своей архетипической природой, мы обретаем силу сознательно формировать свою судьбу, вместо того, чтобы быть ее пассивными свидетелями. Надеемся, это исследование помогло вам взглянуть на себя под новым углом и дало ценные идеи на вашем уникальном жизненном пути.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ярак Казмаляр. Село в Магарамкентском районе Республики Дагестан. Оно расположено на границе Дагестана и Азербайджана на северном побережье Самура. Основной частью населения Ярак Казмаляра являются выходцы из ныне покинутого селения Верхний Ярак. Ярак располагается на южно-восточном склоне лесистого холма. Ввиду того, что село имело благоприятное географическое расположение, оно, как и Касумкент, занимало центральное положение в экономической, культурной и политической жизни кюринцев. По воскресеньям из различных торговых центров Восточного Кавказа на иракский базар приезжали купцы. Иракцы торговали древесным углем, дровами, зерном, фруктами и так далее. Женщины занимались домашним хозяйством, ткали пестрые паласы и хурджины. В 1928 году бурные воды Самура затопили село. Иракцам пришлось в третий раз менять место жительства. На новом месте был организован колхоз «Бахар». Также построили новую школу. Позже, в 1935 году, в колхозе построили свою гидроэлектростанцию. Известно, что в годы Великой Отечественной войны более 80 иракцев погибли на полях сражений. Возле Ярака Казмаляра имеются родники, которые обеспечивают водой жителей села. Село газифицировано, улицы покрыты асфальтом. Сейчас иракцы разбросаны по всей России. Среди них есть врачи, ученые, строители, банкиры и журналисты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и сегодня я хотел бы поделиться с вами семью составляющими своей формулы достижения финансовой свободы. Общая цель многих из нас – желание зарабатывать больше денег. Однако лишь немногие действительно достигают желанной финансовой свободы. Мы все хотим иметь столько денег, чтобы никогда больше о них не беспокоиться. Вопрос только, лично вы готовы к этому или нет? Хорошая новость в том, что в наши дни финансовой свободы можно добиться гораздо большему количеству людей и быстрее, чем когда-либо в истории. Грамотно обращаясь с финансами и ставя правильные финансовые цели, вы тоже можете преуспеть. Итак, вот формула из 7 пунктов, с помощью которой вы сможете саккумулировать богатство, стать счастливее и достичь финансовой свободы на много лет быстрее, чем вам представляется. Пункт первый. Думайте о деньгах позитивно. Неотъемлемое условие для достижения богатства – это положительное отношение к деньгам. Негативное отношение к деньгам – это эмоциональная преграда, которую необходимо устранить, чтобы достичь финансовой свободы и независимости. Нужно избавиться от избитых стереотипов, что деньги – это зло, или «за деньги счастья не купишь». Когда вы начнете позитивно думать о деньгах, вы заметите больше возможностей и откроете больше дверей, чем вам представлялось раньше. Переписывайте свои цели для достижения финансовой свободы. Чтобы достичь успеха, нужно поставить перед собой финансовые цели. Само по себе это не произойдет. Переписывайте и просматривайте свои цели на бумаге каждый день. Размышляйте, как их можно достичь. Каждый день на это будет уходить всего 5-10 минут. Только тот факт, что вы записываете и перечитываете свои цели, размышляете над ними каждое утро, повышает ваши шансы их достичь в 5-10 раз или даже больше. Третье. Планируйте каждый день заранее. Лучше всего это делать накануне вечером. Сам процесс предварительного планирования каждого дня, каждой недели и каждого месяца сделает вас намного эффективнее и точнее во всем, что вы делаете. Следуя пунктам из вашего списка, вы будете меньше отвлекаться, у вас будет чувство контроля и уверенности в своих силах. Заранее планируя каждый день, вы сможете лучше контролировать и свои расходы. У вас будет понимание, сколько вы тратите в неделю, в месяц, в год, и заодно решить, где можно сэкономить. Четвертый пункт. Каждый день и каждый час фокусируйтесь на самом важном. Принцип собранности крайне важен для достижения финансовой свободы. Во всем, что вы делаете для достижения финансовой свободы, необходимо выбрать одну или две наиболее важные задачи, на которых вам нужно сконцентрироваться сильнее всего остального. Привычка фокусироваться на наиболее значимых задачах принесет вам больше пользы для достижения финансовой независимости, чем любой другой навык или умение. То, чем вы занимаетесь большую часть дня и на что тратите больше всего времени, должно быть напрямую связано с вашими финансовыми целями. Тратьте свое время на то, что принесет вам больше денег. Пятое. Инвестируйте в себя. Слушайте аудиокурсы и книги в машине. В среднем люди проводят за рулем от 500 до 1000 часов ежегодно. Превратите свою машину в университет на колесах, в передвижную аудиторию, и вы сможете стать одним из самых компетентных и самых квалифицированных специалистов в своей профессии. Изучайте курсы об управлении деньгами, читайте книги о личных финансах, ищите статьи о деньгах в интернете. И очень скоро ваши знания о финансах вырастут настолько, что за советом будут обращаться к вам. Шестое. Задавайте себе два волшебных вопроса. Задавайте себе два волшебных вопроса после каждой встречи, каждого значимого события в жизни. Первый вопрос. Что я сделал правильно? И второй вопрос. Что бы я сделал по-другому в следующий раз? Анализ ваших действий после каждой встречи, звонка по продажам или презентации поможет вашему развитию больше и быстрее, чем вы можете себе представить. Ответы на оба этих вопроса будут положительными. Фокусируясь на том, что получилось хорошо и что в следующий раз можно сделать еще лучше, вы программируете в своем сознании предустановку к еще большему успеху в следующий раз. Потратьте всего несколько минут сразу после звонка, переговоров или встречи и запишите, что у вас получилось хорошо и что можно сделать по-другому. Это в 2-3 раза ускорит ваш прогресс, обучение и профессиональный рост. Совершенствуя себя и повышая качество работы, вы напрямую влияете на количество зарабатываемых денег. Седьмое. Будьте щедрыми по отношению к другим. Конечная цель — научиться относиться ко всем в жизни так, будто это клиент на миллион. Как дома, так и на работе относитесь к каждому человеку так, будто это самый важный человек в мире. Поскольку каждый считает себя самым важным человеком в мире, когда вы своим отношением подтверждаете эту идею, люди оценят это признание выше, чем вы можете себе представить. Это доказанный факт, что щедрость и признательность к другим притягивает еще больше богатства и делает вас счастливее. Вы часто слышали, что за деньги счастья не купишь. На самом деле деньги необходимы для счастья. Материальное положение определяет удовлетворенность жизнью, и зачастую, чем выше экономический статус, тем выше удовлетворение от жизни. С ростом доходов увеличивается не только уровень счастья, но и ощущение благополучия и удовольствия от жизни. Итак, концентрируясь на мотивирующих вас финансовых целях, а также развивая позитивное отношение к деньгам, к себе и к жизни в целом, вы сможете стать и богаче, и счастливее. Став богатыми и счастливыми, используйте деньги не скупясь, и это сделает вас еще счастливее и богаче. Это доказанный факт. Перед тем, как мы попрощаемся, попробуйте сами и расскажите о моей идее друзьям и подписчикам. Сформулируйте свое финансовое будущее по всем параметрам, а затем составьте план по его достижению. Буду рад, если вы поделитесь своим мнением в комментариях. И вот мой вопрос. Какое самое большое препятствие сегодня стоит между вами и финансовой свободой? Оставляйте ваши комментарии под видео и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, и помните, если хотите изменить свое будущее, действуйте, и действуйте, не откладывая.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У нас сегодня в гостях Игорь Рыбаков, самый медийный предприниматель, долларовый миллиардер, человек, который одновременно и бизнесмен, и филантроп, и блогер, и певец, и писатель. Вот все вот это собрано в одном человеке. Привет.
2: Здорово.
1: Игорь, ну, во-первых, знаешь, я когда думал тебя представлять, я так понимаю, что ты, во-первых, один из самых разносторонних людей, которых я когда-нибудь знал в своей жизни. Но для меня главное, что ты мой друг и выпускник моей альма-матер, того самого легендарного физтеха.
2: Физтех рулит.
1: Да, физтех рулит. Я в нашем выпуске хотел бы много вопросов к тебе, на самом деле, и это следствие твоей разносторонности. Но вначале давай мы поговорим о том, что сделало тебя миллиардером, о компании «Технониколь». Как вообще возникла идея первого бизнеса? Какие вот самые такие первые шаги?
2: В 15 лет я оказался в стройотряде. Я умел штукатурить, плотничать и так далее. А в стройотряде никто это не умел. Поэтому я начал учить студентов. И так я понял, что достигать свои цели с помощью других — это, ну, более изящный способ, чем упахиваться самому. Это была такая первая прививка. Дальше, оказавшись на физтехе, ты знаешь, там все либо крыли крыши летом, потому что денег-то не было, хотелось там и гульнуть, там, и девчонок.
1: Такая первая подработка.
2: Пригласить, да. И поэтому стройотряд, я первое, что стал интересоваться после первого курса, куда мы поедем бабки зарабатывать, где, что. И мне сказали, вот крыши крыли. Но все стройотряды развалились, и поэтому 90-е годы, значит, блин, мы так страдали от того, что они типа развалились. Это был 91-й год.
1: 91-й год.
2: Да. Мы такие очень расстроились, разъехались, а потом к концу лета нам уже сообщили, что там собирается какая-то бригада, и мы быстро вернулись, пошли, значит, вышли на крышу, начали вот, значит, учиться, как это, крыть крыши. Вот. И, ты знаешь, заработали уже первые деньги, причем, ну, мы же хорошо работали, мы же, в отличие от других, могли прочитать инструкцию, как технологию соблюдать, да, нас так любили те, кто нас нанимал, потому что мы делали все быстро, качественно и очень по технологии. Ну, а дальше, смотри, произошло вот что. На следующий год мы вернулись на крышу уже матерыми кровельщиками, и тут происходит событие, нам не привозят кровельный материал. Мы сидим неделю на крыше, и нам никто не платит за простой, и мы такие сидим с Серегой, типа, блин, а почему не привозят? Потому что, говорят, материала нет, что-то там, мы не знаем, что там, почему нет, но мы такие, так, ну, материала нет, значит, как бы, ну, надо его производить, что ли, значит, чтобы у всех кровельщиков мира, значит, было. И мы такие мечтаем об этом. А ты знаешь, что такое мечты? Это желание, намерение. И вот. Ну и, конечно, какие-то разговоры туда-сюда, мы стали искать и так далее. И в очередной раз, когда нас уже позвали переделывать чужую кровлю, чужой брак, мы брали тройной ценник за переделку чужого брака, вдруг появлялась возможность, смотри, предложить, чтобы мы уже не от имени компании сделали это, как кровельщики, а я сам ворвался в кабинет, значит, директрисы этой обувной фабрики и говорю, слушайте, давайте мы вам сделаем эту кровлю сами, вы нам предоплату кинете, а мы сделаем вам в два раза дешевле. И ты знаешь, она поверила. Я говорю Сереге Колесникову, Серег, это шанс. Я, конечно, дрожал, как банный лист. Серега меня ждал на крыше, и она вдруг сказала, хорошо. И вот я врываюсь на крышу, говорю, Серега, мы теперь не кровельщики, мы теперь владельцы, да, кровельной компании. Уже через неделю мы привезли на эту крышу физтехов, которые стали кровельщиками, а мы, стало быть, с Серегой стали владельцами компании и быстро поняли, что это жесть. Потому что мы попали вот в этот малый бизнес, в котором очень большая неустойчивость, большая нервозность. Но это была открывашка для того, что случилось потом.
1: Супер. Тебе было 18 лет, правильно, в этот момент?
2: 19.
1: 19 лет. Супер. Расскажи, пожалуйста, вот у каждого предпринимателя есть какая-то траектория, и в этой траектории буквально там 2-3 поворотных момента, которые вот, ну, как-то, не знаю, дают какой-то импульс. Можешь про них рассказать?
2: Да. Слушай, ключевой момент – это партнерство. У нас с Сергеем случилось очень глубокое партнерство. Причем мы настолько разные, а партнерство случилось именно во взаимодополняющем или даже взаимопроявляющем контексте. То есть наш симбиоз обладал свойствами, которыми, видимо, не обладал ни одно там партнерство, и потому это было так стойко. А началось оно с того, что когда я получил заказ на ту крышу швейной фабрики, я его получил, я прихожу к Сереге. Серега, говорю, я тебя нанимаю, иди делай заказ, ну ты знаешь, как это. Серега говорит, это типа, мы живем в одной комнате, ты что? Он говорит, не, вот давай так, либо full partnership, значит. Я говорю, окей. Все. И вот это был такой вот момент.
1: 50-50, да, вот, тогда, прям ну, с первого дня.
2: Да, вот. Я говорю, все, окей. Это очень важно, потому что full partnership, а не вот это, знаешь, там, я тебя нанял, там, потом они делят, значит, кто что сделал, кто там, вклад какой сделал. Я потом по дороге жизни и бизнеса видел очень много моментов, когда ну, не случилось многое из-за того, что люди делят границы, ну, кто что делает, кто какой вклад вносит, и партнерство распадается.
1: Я согласен, то, что все-таки вот у вас длинная история, 30 лет, это очень много, да, то есть это и на протяжении всех этих лет вы смогли ваш вот этот паритет сохранить.
2: Да. Естественно, были по дороге и кризисы, и очень большие, когда мы собирались потом расходиться там, но мы преодолели это. Мы смогли создать, то есть теперь я знаю, как проходить это все, создание любой конфигурации в бизнесе или там в социальном бизнесе, или где-то через конфигурацию людей, которые ведут себя как коллективная субъектность. В основе чего лежит способность создавать партнерские модели, пересобирать их, меняться самому. Кстати, кризисы все, которые были, страшные кризисы, были именно потому, что я не умел пересобираться. Я научился. Вот. И это усилило способность создавать еще более надежные или актуальные партнерства, которые меняются еще со временем, по мере того, как ситуация меняется, события меняются и люди меняются. Ну, вот так.
1: Я, кстати, знаю, что ваш с Сергеем симбиоз, он выходит за периметр бизнеса, поскольку вы женаты на двойняшках, насколько я понимаю, да?
2: Да.
1: И у вас как-то так симметрично, у каждого по четверо детей, правильно?
2: Да.
1: То есть у вас, по сути, одна такая большая семья.
2: Жены, родные сестры, одна теща на двоих.
1: Одна теща на двоих.
2: Что очень сильно, так сказать, стабилизирует.
1: 90-е такой сложный бизнес, знаешь, у меня такой каламбур, прям хочется спросить, вот у тех, кто делает крышу, крыша-то была в этот момент?
2: Хороший вопрос. У нас рекламная кампания, которую я придумал, листовка такая. Там есть такое название, да, если у вас нет крыши или старая крыша требует ремонта, тогда вам к нам.
1: Супер.
2: Да.
1: Ну, невозможно было не обыграть,
2: да,
1: правильно?
2: Да, конечно.
1: То есть, да.
2: И, в общем, иногда в отдел сбыта компании «Технониколь» приходили какие-то такие люди, говорят, мне нужна крыша. Но им говорят, ну вот там кровельные материалы. Он говорит, нет, вы не поняли. Мне крыша, говорит, нужна. Я говорю, да нет, у нас это кровельные материалы.
1: Ну, а когда вот был момент, когда вы поняли, что все, вот знаешь, вот вот был какой-то момент, когда, не знаю, вот раз, и там, знаешь, как в фильмах показывают, вот стоял-стоял там, не знаю, помнишь, девушка швабры эти продавала, и вот она ни одну не продает, потом раз, и заказы полетели. Вот было что-то такое, когда прям выстрелило, вы поняли, что все, вот уже большой бизнес?
2: Слушай, однажды, тогда же все обнал делали, сейчас это за сроком давности можно уже говорить, да?
1: Конечно.
2: Вот. Это были там 90-е, середина, что ли, 95-й год, 97-й. Я приезжаю в очередной раз за Наликом там что-то. И Леха Абрамов, кстати.
1: Берлион.
2: Леха Абрамов, да. Он сидел там, выдавал мне кэш. И такой говорит, Игорь, а ты вот какой у вас размер бизнеса? Я только думаю, ух ты. То есть, ну, я вдруг понял, что, знаешь, с 90 там, условно, второго года, когда мы формально зарегистрировали компанию, и до вот этого 97-го, то есть мы никогда не подсчитывали там размер, там какие там, что это. Я вот прям при нем там стал, и вдруг я удивился, что у нас, значит, там что-то 5 миллионов долларов. Ну, такой, говорит, о,
1: Оборот?
2: А, да, оборот.
1: В год?
2: Да. Да. Угу. Я говорю, о, как, ну, такой, там, 97-й год, там, 5 миллионов, это было тогда, ну, просто там что-то такое. Я говорю, ничего себе. Ну, то есть вот, угу. Ну, вот, собственно говоря.
1: В этот момент уже
2: в
1: понял,
2: этот момент что, я да, понял, что, да. Ну, блин, это уже не просто там какая-то подработка, а это что-то. При этом я это понял не в смысле сам, а Леха Абрамов тогда говорит, ничего себе у вас там. Вот я хочу сейчас всем предпринимателям, ну, которые часто в своей жизни используют безумство и отвагу, как драйвер вот преодолеть это без времени, когда, смотри, когда все вокруг мне сказали, Игорь, это невозможно. Невозможно наступать в превосходящие силы там конкурента, не имея ничего, не имея никаких конкурентных преимуществ. Я говорю, как никаких? У нас наша территория, наша торговая сеть, ну, наши партизанские отряды, хорошо. Ну, он говорит, это мало, короче. Нет технологий, нет капитала. Слушай, у нас был свободный капитал, я тебе скажу, сколько. У нас оборот компании к тому времени был, ну, около 40 миллионов долларов. Чтобы ты понимал, завод такой, один каменный ватный, 50 стоит. То есть у нас капитала нет, но мы такие...
1: Не, ну супер, были амбиции.
2: Да, вот, амбиции, да.
1: То есть в целом, смотри, в целом ты ему очень благодарен, походу,
2: я
1: правильно?
2: Я ему не просто благодарен,
1: бесконечно
2: он
1: благодарен.
2: Разжег вот желание, амбиции, желание, жажду и дал мне вот эту возможность с Сергеем прожить вот эту, ну, знаешь, энергию отказа. И за full partnership, смотри, ну вот, мы как бы, видишь, как резонатор сработал, все, идем. Потому что, в общем-то, мы уже были приперты сзади вот этим, потому что мы стали чемпионы в кровле, и если бы мы не перешли в системный бизнес, ну, в поставку комплектов, поставку комбинированных систем, наше будущее было бы вот таким. Мы опять выбрали свое будущее. Используя энергию отказа, мы выбрали расширение. Даже при этом все практические и прагматические мейнстрим показывал нам, что не надо туда идти. Мы пошли. Но мы не туда пошли. Мы пошли в свое будущее. Так я появляюсь. Я сейчас тебе про салфетку расскажу. У тебя же называется...
1: Бизнес на салфетке. Ну,
2: в общем, когда я понял, что это действительно жопа, действительно нет технологий, мне никто не верит, никто. Хорошо, что Серега в это время занимался кровлей, и он, ну... Потому что если бы Серега посмотрел, что я принял решение на салфетке, ну или как это вот, знаешь, вот называется по наитию, наверное, у нас были бы больше таких системных дискуссий, потому что финансовая модель, я тебе скажу, в основе этого решения не просто не было.
1: Ну, не прослеживалось.
2: Не прослеживалось. Вот. В общем, я нашел одного человека, его зовут Мирка Апара, он крестный отец каменной ваты Технониколь. Мирка Апара, словенец, с немецкой школы инжиниринга, с опытом строительства заводов в Африке. Он в то время приехал в Россию и искал, возможно, клиентов для того, кому продать каменноватную технологию предыдущего поколения. Uh-huh. Я познакомился с ним, и я почувствовал, что у него есть в инженерных центрах чертежи машин, которые есть у Рокула. Uh-huh. Но идеи воспроизвести эти машины у него не было, потому что это under license, патенты, и его, как я понял из разговора, однажды Рокул очень сильно нагнул за патенты, и, mm-hmm. он был раздосадован, злой, ну, короче, и опасался. И вот мы с ним сидим один раз, второй раз, и я ему говорю, Мирка, я понимаю, что он отказывается мне продать эти машины. Он говорит, Игорь, это очень большой риск. Мы никогда не строили, мы имеем чертежи, но мы никогда не строили эти машины, и первая машина будет сырая, и даже вторая, и даже третья. Я его убеждал, говорю, Мирка, понимаешь, если мы ставим предыдущее поколение технологий, мы сразу проиграли. Если мы ставим сырые машины, текущие технологии, у нас есть шанс. Угу. Ну, называется вот, я говорю, я ему рассказываю про Вторую мировую войну, когда у Советского Союза там, ну, не было определенных технологий, они создавались на коленке. Я ему рассказываю, что немецкий вермахт просчитался, когда считал, что промышленность из Ленинграда невозможно эвакуировать на Урал, я говорю, замечательные немецкие инженеры тогда просчитались. Все-таки советы смогли увезти что-то. И, ну, если бы они ничего не увезли, не было бы промышленного потенциала и так далее. Блицкриг бы, ну. Я ему это все говорю, и он, ну, ни в какую. Ни один аргумент. И тогда я вспоминаю, Мирка, тебя когда-нибудь трогал? Ну, когда ты... Он такой, глазки у него сверкнули, он такой, да. Вот,
1: однажды, это уже ты ему вколол мотивацию.
2: Да, однажды там я, там вот, они меня по патенту там что-то так поимели, и глазки блестят. Я говорю, Мирка, я хочу отомстить за тебя. Я чувствую, он такой... А он уже в такой возрасте, ну, ты знаешь, вот человек в возрасте, он вдруг... Он вот так вот прямо, у него плечи расправляются. Мирка, я говорю, я не могу отомстить за тебя сам, но я создам новый русский рок, который за тебя отомстит. Я смотрю, он вот такой вот уже дышит вот так. Я говорю, Мирка, продай мне эту машину. Ну, а это что значит машина? Это огромный промышленный комплекс, куча машин. Он такой... Я беру салфетку, мы сидим в ресторане, там, 2 ночи, мы там вино пьем. Я беру салфетку, ну, смотря на него, не отпускаю взгляд. Я говорю, Мирка, вот.
1: А ты написал параметры.
2: Да, я написал параметры. Да. Он сидит такой, берет салфетку такой. Я забираю эту салфетку, говорю, Мирка, я хотел завтра с утра вылетать в Москву. Я остаюсь. Я же знаю, что будет завтра. Завтра он придет с этой салфеткой к своим ребятам, и те ему скажут, Мирка, ты сошел с ума, и он будет испытывать гигантское давление. Я остаюсь 2 дня. Я хожу по ему по офису, он с этой салфеткой ходит своим инженером. Они говорят, Мирка, это нельзя, это невозможно. В общем, конец 2-го дня. Инженеры его, ну, соглашаются поддержать Мирку. Ну, то есть он их вовлек, он, ну, они тоже видят, что он не отступит, потому что Мирка испытал такое все. Новый русский рок-ул получил рождение. И я на финальной встрече, когда мы уже подписывали договор, я говорю, ребят, через 25 лет от этой даты либо мы купим рок-ул, либо, ну, рок-ул будет далеко оттеснен на пространстве бывшего Советского Союза. Я вам обещаю. Ну, прожектерство прожектерством, смотри, 2004 год это был подпис... Но это было ничего по сравнению с тем, что я сказал, ребята, мне нужна не эта машина, а мне нужен завод 20, не позднее, 25 мая. Оставалось 12 месяцев. Я тебе так скажу, такие заводы строятся, ну, от момента проектирования до этого, да, 3 года.
1: 3 года.
2: Я говорю, ребят, чтобы новый русский рок-вол был, мне нужны оружие, мне нужны патроны, мне нужны, ну, продукты. Они такие говорят, Игорь, ты совсем с ума сошел? Я говорю, нет. Я говорю, советы эвакуировали за 4 месяца, там, или что, за 3 месяца. Ребята, у нас 12. Сейчас Технониколь и каменная вата Технониколь, это более 1 000 000 тонн каменной ваты, высоченное мировое качество, высоченная производительность труда, 30 миллионов рублей на человека на всех заводах. Производительность труда — это, ну, феноменальная производительность труда. Это мировой, один из
1: 30 миров... миллионов рублей на человека. На человека.
2: Да, производительность
1: труда. Это фантастика.
2: Да. Это у нас параметр, который вот самый главный во всех производственных комплексах, которые мы запускаем. Все. Сейчас, пока мы бились вот за этот рынок, бывшего Советского Союза, да, мы стали номер 2 в мире по каменной вате. Ник Винса уволили, потому что он...
1: Что с этой датской компанией? Какая у нее доля рынка?
2: Нет, она номер 1 в мире, она устойчивая, большая, но в России она потеряла долю рынка, сейчас Технониколь доминирует здесь. Uh-huh. Рок-Вол сейчас находится на 2-й, 3-й уровне, uh-huh. Uh-huh. Но сильно оттеснен от Технониколь. Техноколь абсолютный лидер на... Так начиналось с салфетки, с азарта, с огня. И поэтому я всем говорю, кто слышит про салфетку и думает, что это все, киношные истории. Да. Нет, это вот истории. Я рассказал одну из таких историй, когда родился Технониколь, каменная вата, номер 2 в мире, и феномен, и сейчас в основе успехов Технониколь в значительной мере это вот эта история.
1: Супер.
2: И она продолжается.
1: Супер. Дай нам несколько цифр. Технониколь сейчас это?
2: Технониколь сейчас это около 300 миллиардов выручки. Условно, 60 миллиардов чистой прибыли. Там это порядка 60 заводов.
1: Разных, 60 заводов.
2: Технологических линий, объединенных там где-то в комбинаты, а где-то это стендалон заводы. Да, недавно мы вышли из Европы, мы продали европейские подразделения из-за вот этой всей истории, которая сейчас есть. Польский завод у нас забрали европейцы. Мы продолжаем судиться и намерены взыскать.
1: Сколько стоил этот актив?
2: Этот актив стоил 200 миллионов долларов. Вот. Польша просто экспроприация и так далее. Сейчас грабит этот завод. Но мы судимся в европейских судах и так далее. Мы не отпустим все люди, которые к этому были причастны. Мы их будем доставать по миру. Вот. Но мы решили сосредоточиться в текущих моментах на матушке России. Экспорт обрезается из-за давлений. Но мы решили сосредоточиться на России. Но это решение вынужденное. Мы сейчас видим феноменальный потенциал именно в России. И из-за ограничений, которые возникают, как барьеры, которые надо перешагивать, мы решаем, что мы, кузнечики, что ли, перепрыгивать через эти барьеры. Я так много людей сейчас вижу, которые со всего мира стекаются в Россию. Это огромный интеллектуальный и промышленный потенциал. Я хочу поддержать это. Школами, детскими садами, новыми производствами, каналами, вот этими выпусками, да, я очень хочу поддержать это, как будто бы новое время, реально новое время, когда феноменально накопленный потенциал знаний, компетенций, веры, он вдруг концентрируется вокруг того, чтобы благоустроить, наконец, свою страну.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Разные мысли.
1: Продукты и лидеры со временем меняются. Поэтому конкурентоспособность компании должна опираться на управленческую систему, а не на индивидуальные подвиги. Долгосрочный рост невозможен без приоритета развития людей над краткосрочной финансовой выгодой. Для достижения стратегических целей нужно объединить бизнес-задачи, организационные роли и цифровые инструменты в единую, прозрачную и автоматизированную систему. Устойчивость достигается, когда управление перестает быть интуитивным и становится воспроизводимым. Коллективное руководство и распределение полномочий между уровнями управления снижают риски субъективных ошибок и концентрации власти. Устойчивый рост возможен только тогда, когда архитектура управления опережает масштаб бизнеса, а не догоняет его. Ставка на безупречный сервис позволяет компании выживать и расти даже в условиях технологического отставания от конкурентов. Эффективное корпоративное управление строится на жестком централизованном контроле ресурсов при операционной автономии подразделений. Постоянная самокритика и готовность открыто обсуждать системные недостатки – базовые инструменты непрерывного внутреннего развития. Развитие организации – это не разовые изменения, а постоянный процесс адаптации структур и методов работы к меняющемуся рынку, где единственная константа – сама реформа.

0: Личный коуч.
1: Что мешает вам пребывать в состоянии покоя, быть полными энергии и жить в гармонии? Две привычки, которые разрушают вашу жизнь. Привязанность и сопротивление. Если эти определения не совсем понятны, попробуйте представить их как то, что вам нравится и не нравится. На первый взгляд они безобидны, но именно предпочтения и антипатии лежат в основе всех ваших проблем. Как работают привязанности? Представьте, что на вашу руку садится бабочка. Это приятно, вы наслаждаетесь моментом. Удивительно наблюдать за этим хрупким существом так близко. Но бабочка улетает, а вы продолжаете цепляться за те ощущения, которые она оставила. Вам хочется испытать их снова? Это и есть привязанность. Теперь рассмотрим сопротивление. Представьте, что под вашим столом затаился большой волосатый паук. Вас сковывает страх. Возможно, вы замираете на месте или убегаете куда подальше. Затем начинаете избегать всего, что хотя бы отдаленно напоминает о мохнатом чудовище. Образ паука и страх, который с ним связан, остаются в вашей памяти навсегда. Теперь вы инстинктивно сторонитесь всего, что напоминает о неприятной встрече. Это и есть сопротивление. На самом деле бабочки и пауки — это лишь образы. В вашей жизни множество подобных переживаний, которые влияют на повседневный выбор. Например, марка автомобиля, дом или человек — это ваши бабочки, ваши привязанности. Когда-то они принесли вам радость, и теперь вы гоняетесь за ними повсюду. Есть и пауки, которых вы упорно избегаете. Возможно, когда-то учитель смутил вас на уроке, и теперь вы остерегаетесь всех, кто похож на того самого Петра Васильевича. Или, может быть, у вас была серьезная ссора с близким другом, которая закончилась плохо. Теперь вы избегаете любых конфликтов. И даже когда вас что-то беспокоит, вы предпочитаете промолчать. Бабочки и пауки влияют на вашу жизнь. Вы подсознательно запрограммировали себя. «Мне нравятся бабочки, но я не переношу пауков. Чтобы жить комфортно, мой мир должен выглядеть так». Вы сами установили правила, по которым должен существовать мир. Ваше окружение, погода, оценки ребенка, гардероб супруги, марка автомобиля. Если реальность не соответствует вашим ожиданиям, вы решаете, что необходимо сделать все возможное, чтобы это исправить. А когда происходит что-то радостное, вы уверены, что нужно приложить все усилия, чтобы это случилось снова. Вы утверждаете, что для вашего благополучия жизнь должна быть именно такой, как вы ее спланировали. В результате из множества воспоминаний и прошлого опыта вы сформировали собственную систему. Не обижайтесь, но по большей части это мусор, ведь во многом она основана на обидах и неприятных событиях. Именно эта система начинает определять вашу жизнь. Вы не видите мир таким, какой он есть, а воспринимаете его через свою искаженную призму. Каждое переживание несет в себе энергию. Эта энергия застревает. Система растет, и управлять ей становится все труднее. Вы перестаете воспринимать мир таким, какой он есть, и сосредоточены на том, какой он должен быть. Если вы проанализируете свои страхи, то обнаружите, что они сводятся к двум основным. Либо вы боитесь не получить желаемое — бабочки, либо опасаетесь получить то, чего не хотите — пауки. Как избежать страдания? Сдаться. Отпустить ситуацию. Это не значит, что нужно бездействовать или позволять другим манипулировать вами. Это значит перестать бороться с тем, что есть, и принять происходящее без сопротивления. Смысл в том, чтобы прожить момент, а затем отпустить его. Будь то радость или печаль, удовольствие или разочарование. Представьте, что вы снова стоите на ветру, но в этот раз не пытаетесь ничего удержать. Вы просто позволяете ветру быть, обдувать вас, не сопротивляясь, вы осознаете, как легко находиться в этом потоке. В жизни то же самое. Когда вы перестаете сопротивляться и оставляете тщетные попытки контролировать все вокруг, то освобождаете энергию, которую тратили на управление внутренней системой. Именно в этот момент жизнь перестает казаться постоянной борьбой. Вы устаете не отвечать.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Два правила юридической защищенности. Правило первое. Читайте договор, прежде чем его подписывать. Такая привычка сбережет ваше время, деньги и имущество. Общее правило такое. Подписал договор, значит согласился с его условиями. Договор – это письменное подтверждение того, о чем вы действительно договорились. Если в договоре нет условий, о которых вы договаривались устно, то такие условия не работают. Например, вы обсуждали ставку по кредиту в размере 9%, а в договоре указано 27%. Платить придется так, как указано в договоре. Стороны могут согласовать абсолютно любые условия, и они будут действовать, если не противоречат закону. Например, при расторжении договора на одну сторону возлагается штраф в размере 100 тысяч рублей, а у другой никакой ответственности нет. Изначально это законно, потому что стороны так договорились. Дальше это уже вопрос длительных судебных разбирательств, юридических тонкостей, ну и других нюансов. Оценив то, что вы подписываете, вы исключите возможные разногласия, кабальные условия и не лишитесь того, на что вы на самом деле рассчитывали. Второе. Не торопитесь и спросите юриста. Не всегда достаточно просто прочитать договор, чтобы его оценить. Оценить – это значит понять как условия, так и правовые последствия, которые они образуют. Например, договор покупки автомобиля в кредит. Там вам и покупка, и кредит, и страхование. Это сложный договор, который можно предусматривать не только обязательная КАСКО, но и страхование жизни, например. И отказ от которого увеличит процентную ставку по кредиту раза так в три. Поэтому при заключении серьезного договора отложите его подписание, возьмите копию его и проконсультируйтесь с юристом. Юрист или адвокат расскажет вам о возможных рисках, укажет на скрытые условия, разъяснит непонятное вам положение. При правовом анализе адвокат учтет как само значение условий, так и практику разрешения таких моментов в судах.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый день выходят новости. Искусственный интеллект умеет это, искусственный интеллект умеет то. И кажется, что завтра скажешь нейросетке: автоматизируй мой бизнес, сам пойдешь пить кофе, и при этом бизнес автоматизируется. Я работаю с 1С искусственным интеллектом каждый день. И вижу, что реально помогает в работе, а что пока является просто маркетинговыми обещаниями. И поверьте, разница между этим огромная. Какие 4 вещи реально уже работают, их можно применять. И первое, что уже реально работает, это расшифровка созвонов. Достаточно большое количество сейчас современная компания делает созвонов внутри с клиентами, с партнерами, с подрядчиками. Например, мы у себя используем Яндекс.Телемост. Там уже встроена такая функция с ИИ, которая расшифровывает по результатам созвона видеоконференцию. Во-первых, текст ее можно скачать, кто что говорил. И во-вторых, оно подводит краткие резюме по тем договоренностям, которые были достигнуты на встрече. То есть кто кому что обещал, в какие сроки, кто взял на себя какие задачи. Ты можешь это получить через несколько минут после того, как созвон закончился, уже в таком сжатом виде. Кроме того, если кто-то забыл, что давал какие-то обещания, всегда можно отмотать на конкретный момент, эту информацию поднять, потому что запись встречи тоже сохраняется. Это очень удобно, экономит просто кучу времени. Я рекомендую всем, естественно, все это использовать, потому что это очень удобно. А сейчас давайте расскажу о том, какие фишки нейросетей реально можно применять уже в 1С прямо сейчас. У фирмы 1С есть своя нейросеть, называется 1С-напарник. Они вообще под брендом 1С-напарник объединили на самом деле кучу сервисов. Начиная со своих консультантов по бухгалтерскому учету, это 1С-напарник, помощник для бухгалтеров, заканчивая 1С-напарником для программистов. Сейчас, если ты хочешь напрограммировать какой-то запрос, например, сделать такого-то регистра накопления продажи взять за последние 2 месяца, то ты можешь написать просто промпт прямо в коде, и нейросеть тебе отдаст готовый кусок кода с запросом и с результатами, которые уже обработались. При этом, если раньше тебе нужно было открыть конструктор запросов, найти этот регистр, выбрать нужные поля из него, потом проверить вообще, что там выбирается, наложить нужные фильтры, что это всего лишь за 2 месяца тебе нужно. Это занимало какое-то время отладить такой код, запустить, проверить, что он работает. То сейчас, используя 1С-напарник, такой код можно написать буквально за 5 минут. Но здесь важно еще отметить следующую вещь, что все эти новые технологии, они используются и применимы с новой версией конфигуратора фирмы 1С, с системой 1С EDT. EDT — это такая среда разработки. Если раньше код для 1С писался в 1С-конфигураторе, то сейчас, чтобы использовать вот эти все нейросети от фирмы 1С, нужно использовать, соответственно, конфигуратор, который называется 1С EDT. Но, к сожалению, пока что, на мой взгляд, где-то только 5-10% рынка работают на системе 1С EDT. Многие до сих пор, особенно в небольших проектах, используют старый добрый конфигуратор, где 1С-напарник, к сожалению, нет. И фирма 1С заявила, что она не будет там развивать, туда его встраивать. Поэтому переходите на 1С EDT. За этим будущее. Следующая вещь, где можно использовать искусственный интеллект, это написание комментариев к программному коду. Дело в том, что программисты обычно не любят писать комментарии, в лучшем случае их окажется в файле с проектом, ну, небольшое количество. И разобраться потом другому программисту, который этот код будет или поддерживать, или дальше развивать, порой какое-то время это занимает. Теперь представьте, если все ключевые моменты в исходном коде, они будут описаны и прокомментированы. Я помню такой случай, когда я только стал программистом 1С, написал свою первую коммерческую разработку. И я помню, когда я там очень много написал комментариев. Приблизительно у меня было 50% кода программного и 50% комментариев к нему. И мой руководитель, который принимал эту задачу, он сказал: код сократить, прокомментировать только основные моменты. Нельзя писать типа 50% кода, 50% комментариев. Это too much. То сейчас можно прогнать свой код через нейросеть, и она оставит в ключевых местах самостоятельно комментарии необходимые. И следующий разработчик, который этот код будет поддерживать, достаточно легко и просто будет разобраться, собственно, а что вы делаете в этой части кода, в этой и в этой части кода. То есть то место, где раньше программист тратил 4, 5, 6 часов на разработку, используя нейросети, он может решить эти же задачи за меньшее количество времени. Например, за 2, за 3 часа. А значит, для бизнеса такое решение будет стоить дешевле. Следующая вещь, где используется искусственный интеллект, тоже касается программирования на 1С, это ревью кода и написание пользовательской документации. Программисты не любят писать пользовательскую документацию, и не каждый заказчик готов платить за пользовательскую документацию. Поэтому во многих проектах таким большим пробелом является хорошая пользовательская документация. Ну или вообще наличие поиска документации. Так вот, с помощью ИИ, решая те задачи, которые ставят перед программистом бизнес, есть возможность писать достаточно классную документацию. Буквально сделал несколько промптов, немного дополнил, вставил скриншоты, и у тебя уже есть целый руководство, как пользоваться тем или иным куском той или иной подсистемы, которую ты разработал как программист. Кроме того, во многих проектах используется так называемый ревью кода. Это то, когда один программист, например, писал 8 часов код, а потом 1,5-2 часа другой программист этот код анализировал и указал, а где вообще узкие места, где стоит переписать, где стоит написать немножко по-другому. Это дает возможность обоим программистам прокачиваться, и дает возможность обоим программистам писать более качественный код. Так вот, сейчас можно на ревью вместо второго программиста подключить ИИ, отдать код, который ты написал, и получить хороший фидбэк по тем местам, которые можно у тебя в коде улучшить. И это делает уже искусственный интеллект, а не человек. А значит, это стоит дешевле, чем использование человека. Переходим к тем вещам, которые пока что еще не существуют, но вполне возможно в скором будущем и они появятся и станут реальностью. Что еще пока не работает? Во-первых, пока что нет ИИ сотрудников. Да, много различных помощников, помощник программиста, помощник бухгалтера. Но ИИ сотрудник, когда ты вместо логиста садишь, нанимаешь ИИ логиста, и он вместо тебя планирует на завтра все заказы на доставку, или вместо программиста ты нанимаешь ИИ программиста, и он пишет там код полностью за тебя и сам потом его имплементирует, запускает. Пока что виртуальных сотрудников нет, хотя попытки их создать активно идут. Приведу в пример стартап Neva.ai Дэвида Яна. Это тот, который придумал Abby FindReader в свое время. Он сейчас в Кремниевой долине делает свой новый проект, который позволяет по телефонному звонку записаться в ресторан. То есть по факту человек звонит в ресторан, думает, что общается с администратором, причем там эмулируется во время звонка вообще просто фон, как будто реально администратор прям в ресторане взял трубку, там шум, значит, толпы, которая сидит в ресторане, делает запись на нужное время, на нужную дату, и при этом сразу же бронирует в системе необходимые столики, при этом может поинтересоваться вообще, у вас аллергия есть на какие-то продукты или нет, и вообще ведет себя максимально как человек. Большинство посетителей ресторанов не могут просто отличить и сотрудника, и администратора от реально настоящего человека. Я знаю то, что у них уже достигнута точность распознавания того, что говорит человек, и точность вообще работы на 95%, но они ее стараются довести 98-99%. И тогда можно точно говорить о том, что вот теперь это и администратор, который для ресторанов, который стоит не $5000 зарплаты в месяц, как нужно было бы платить ресторану за обычного человека, а такого и сотрудника можно, например, за $1500 нанять себе на 30 дней. При этом он будет работать круглосуточно и днем, и утром, и вечером 24/7. Вторая вещь, которой пока что еще нет. Искусственный интеллект не внедрит вам 1С. То есть нельзя написать запрос такой: хочу внедрить 1С, у меня торговая компания, внедри мне. Так или иначе, автоматизация — это люди, это система, это организация бизнес-процессов. Так или иначе, здесь без человека пока что никуда. И может на отдельных этапах помочь в автоматизации, например, написать код программный или помочь подготовить документацию, но запросы, какая документация, на какой участок, с каким бизнес-процессом должна быть, все равно так или иначе в ИИ генерит человек и проверяет то, что сделала нейросеть, тоже человек. Но третья вещь, которой пока что еще нет, но я думаю, рано или поздно она случится, это голосовое создание системы автоматизации под нужды бизнеса. Представим недалекое будущее, когда вы, как предприниматель, заходите в сервис и говорите: слушайте, у меня торговая компания, мне нужно автоматизировать бизнес, мне нужны продажи. И у вас в системе появляется приход товара, остатки по товарам, карточка товаров и возможность, соответственно, сделать отгрузку товара. Вы идете дальше и говорите о том, что вам нужна CRM-система, и у вас прямо внутри системы автоматизации появляется блок работы с клиентами, воронка продаж, сделки. Таким образом, система генерируется искусственным интеллектом под реально ваши потребности. Вы не пишете ни строчки кода, вам не нужны программисты 1С. Вы общаетесь с искусственным интеллектом, и система адаптируется под вас, под ваши потребности. У вас на следующий день отдел продаж начинает с этим работать, склад начинает работать с этим функционалом. Через какое-то время вы понимаете, что неплохо было бы добавить в систему такие-то поля или такие-то справочники. Вы также это формулируете на естественном языке. Говорите, что нужно теперь учитывать еще и такие-то виды товаров или что-то еще. И это появляется в системе. То есть таким образом ты голосом конструируешь систему. Не нужно объяснять программисту свои бизнес-процессы. Не нужно проверять, что там программист сделал. По факту ты общаешься с искусственным интеллектом, и система, соответственно, подстраивается под тебя.
0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студию Узлепата Схабова. Здравствуйте. Сергей Меликов завершает работу на посту руководителя Дагестана и переходит на другую работу, сообщил президент России Владимир Путин. Существует особый порядок приведения к власти руководителя Дагестана. Он избирается депутатами Народного собрания по представлению президента Российской Федерации. Председатель дагестанского парламента Заур Эскендеров предложил на пост главы региона кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина, а на пост премьера нынешнего заместителя полпреда России в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова. Парад Победы пройдет без военной техники. В Минобороны России объяснили решение текущей оперативной обстановкой. В Москве пешая колонна на Красной площади будет сформирована из военнослужащих вузов. Кадеты, суворовцы и нахимовцы в этом году не участвуют. Авиацию сохранили. Над Москвой пролетят самолеты пилотажных групп, а Су-25 раскрасит небо в цвета флага. В Дагестане парад пройдет на площади в Каспийске. Техники также не будет. Участвуют кадеты, юнармейцы, активисты движения первых. Салют запустят в Махачкале, в Каспийске ограничится залпом пушек. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для табачной продукции. Нормы вступят в силу в июле. Требования коснулись ширины волокон резного табака, используемого в сигаретах. Для трубочного сырья ширина волокна должна быть более 1 мм, а для курительного – меньше. От этого зависит расход табака при производстве, а также содержание никотина, смолы и других веществ в дыме. С 1 сентября следующего года грибникам потребуется разрешение для сбора редких грибов, таких как золотистые сыроежки и черные трюфели. Получить пропуск можно будет через госуслуги, подав заявку за 15 дней до похода. За сбор без разрешения предусмотрена уголовная ответственность. Владельцы собак чаще добиваются успеха в бизнесе. Исследование. По данным аналитиков, среди предпринимателей с высокими доходами значительно больше тех, у кого есть собака. Исследователи связывают это с более высокой дисциплиной, активным образом жизни и навыками ответственности, которые формируются у владельцев питомцев. Российские синхронистки выиграли серебро Кубка мира в Китае. Это первый старт с 2022 года, где наши спортсмены из водных видов спорта выступают на турнире с флагом и гимном. Этап Кубка мира в Китае завершится 3 мая. Россияне выступают в 10 дисциплинах, в некоторых из которых состоятся дебюты юных синхронистов на международной арене. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кофе натощак может вызывать раздражение слизистой желудка и стать причиной изжоги, гастрита и других воспалительных процессов. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. У многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин, отмечает эксперт. Кофе стимулирует выработку кортизола, гормона стресса, поэтому человек чувствует бодрость и энергию. Однако слишком частое его употребление может вызывать привыкание и снижать естественную выносливость организма. Кроме того, повышается нагрузка на надпочечники и возникает дисбаланс гормонов, что сказывается на самочувствии в течение дня. Отметим, что напиток также может вызывать спазмы и ухудшать моторику кишечника, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. По словам Соломатиной, завтрак примерно через 30-60 минут после пробуждения помогает сделать эффект кофе более мягким и полезным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Хивский район, селение Архит. Предание о возникновении аула повествует, что основан он выходцами из других селений. Вокруг Архита находятся также развалины селений Хангер и Гумгит. А причиной оставления названных селений предание называет нашествие змей, которые якобы даже падали с неба, как дождь. Это предание очень распространено в Табасаране и в некоторых других частях Дагестана. Оно же легло в основу фантастической сказки о легендарной змее, за один день отравившей все население брошенных аулов.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Весной разливом снесло деревянный мост через реку у деревни. Расстроились крестьяне. Теперь до города можно было добраться лишь на лодке. На себе урожай не унесешь. Без моста не сможем ездить в город торговать. Надо новый мост строить. Каменный, решили они. Строить мост получили самым сильным молодым крестьянам. Только они начали стройку, как наступила горячая пора. Надо было пахать поля, сеять зерно, сажать в огородах. Так и осталась деревня без моста. Только один крестьянин не успокоился. Хотел он летом снова за дело взяться, да никто не согласился ему помогать. Попробовал он один строить, но понял, что не справится, и отправился за советом к мудрому старцу. Взял старец чашу с водой, капнул каплю на цветок и сказал: «Одной капли и травинки мало, а множество капель всю землю напоит. Без тучи дождя не будет, без людей дело не сделается. Назначь день и собирай людей». Пошел тогда крестьянин по деревням и везде повторял слова старца. В назначенный день собрались сотни крестьян. Одни из каменоломни камни возили, другие их обтесывали, третьи опоры моста из камней строили, четвертые деревья рубили и по реке сплавляли. Через неделю мост был готов. Опоры каменные, настил из прочных бревен. Все хвалили юношу, а он сказал: «Сами себя хвалите. Без тучи дождя не будет, без людей дело не сделается».
1: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ментор – это учитель, который добровольно и бесплатно ведет вас в определенном деле. Он может консультировать по жизненным вопросам, бизнесу, обучению или спорту. Для начала необходимо понять, кто вам нужен. Роль наставника. Хороший ментор учит своим примером, но ничего не делает за вас. Значит, наставник для начала должен быть успешен в интересующей вас среде. Хороший наставник легко распознает ваши слабые и сильные стороны. Найдите того, кто будет видеть вас насквозь. И, наконец, хороший ментор мотивирует вас принимать решения. Важно искать того, кто всегда поддержит вас на пути к успеху. Тип ментора. В чем вы сейчас хотите достичь успеха? Что на данный момент для вас является главным приоритетом? Это может быть учеба, в таком случае найдите себе успешного ученика старших курсов или профессора и попросите о помощи и совете. Если это бизнес, найдите успешного бизнесмена, кто понимает всю систему, и создайте с ним менторские отношения. В спорте же всегда есть люди, добившиеся высот, но мнение которых никто не спрашивает. Поверьте, им есть чем поделиться. Если у вас есть трудности в отношениях с людьми, найдите самого приятного человека в окружении и учитесь у него общению, вниманию к миру. Тип обучения. Это может быть общение в интернете, по телефону, по почте. Это могут быть встречи в кафе или прогулки в парке. Любой вариант, устраивающий обе стороны, подойдет. Очень важно иметь четкую картину, чего вы хотите от менторских отношений и как они будут выглядеть. Только тогда вы сможете найти правильного человека. Процесс поиска. Что вы скажете? Недостаточно просто подойти к бизнесмену и сказать: «Вы будете моим ментором». Вас либо не поймут, либо не воспримут всерьез. Важно донести до будущего наставника свою мотивацию, огонь, свой план и цели. Важно донести до человека, для чего вам нужно наставничество, чему вы хотите научиться и почему он вообще должен за вас браться. Составьте список потенциальных учителей и приступайте к знакомству. Следуйте своему списку возможных учителей до тех пор, пока кто-то не согласится. Не торопитесь. Не у всех бизнесменов есть время на вас, поэтому пусть неудачи вас не расстраивают. Найти хорошего учителя – это как найти друга. Невероятная редкость. И процесс поиска стоит отдать случаю. Если вам действительно нужен такой тип отношений, чтобы прогрессировать в жизни, судьба сама сведет вас. Приведу пример, как я нашел одного из своих наставников по бизнесу в условиях российской реальности. Я занимался продвижением сайтов в интернете. Однажды я увидел вакансию SEO-специалиста для работы над продвижением сайтов компании. Я узнал, что это за компания, и меня заинтересовал ее руководитель. У него было множество проектов и бизнесов. Я решил, что он может стать хорошим учителем. Составив список его проектов и сайтов, я разобрал видимые части и выявил то, в чем можно было их улучшить. Я составил список изменений, состоящий из 20 страниц самописного текста с подробными рекомендациями о продвижении сайтов абсолютно без вложений. После этого я нашел контактную почту учредителя этой компании и бесплатно поделился знанием. В ответ я попросил связаться со мной для уточнения нюансов. Да, я обратился прямиком к руководителю, пройдя мимо сотрудников и отдела кадров. Наверное, такая дерзость удивила бизнесмена, и мы поговорили по скайпу, где я сказал, что меня не интересует работа, но я бы хотел научиться строить бизнес, и что я вижу в нем бизнесмена с хорошим пониманием своего дела. Взамен я предложил услуги, на которые у меня хватало времени. Однако он отказался от них и принял предложение об учительстве на безвозмездной основе. С тех пор раз в две недели мы общаемся в скайпе в течение 1-2 часов, и я задаю все вопросы, что у меня накопились. Надеюсь, моя история вас вдохновит, и вы найдете своего учителя, ведь это дает серьезные преимущества. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. В эфире рубрика «Каждый решает сам».
7: Вообще логопедия, да, это наука, которая занимается в целом всей речевой системой. Есть ошибочное предположение, что логопед занимается только постановкой звуков. Самые частые проблемы – это все-таки активизация речи. Сейчас дети начинают позже говорить. Речевая система развивается не по нормальному сценарию.
8: Что влияет на нашу речь?
7: На нашу речь может повлиять даже еда. Приходит ребятенок, который мало того, что он не говорит, и я еще вижу, что у него очень плохо работает вот артикуляция. То есть он пытается там на своем, да, языке что-то сказать, он пытается сказать слово, но плохо. Спрашиваю, что кушает? Каши. Я говорю, твердую пищу кушает, а там ребенку условно, ну, от 2 лет не кушает. Вот плохо, потому что обязательно жевание должно быть твердой пищей. Это же разработка, это не только еще чувствительность, чтобы, да, лучше чувствовать, где находится язык, где у нас находится небо. Поэтому родителям не стоит пренебрегать этим. Осанка может влиять на развитие челюстной системы. Одно дело молочный прикус, а другое дело, когда он меняется и бывает узкое небо, да, там, я понимаю, что в перспективе там зубной ряд не встанет или сложно будет поставить, например, звук «р», потому что это верхний подъем языка.
8: К вам обращаются взрослые?
7: Ко мне обращался мужчина, он очень стеснялся, и я прям это чувствовала на этапе телефонного разговора, что вот он смущается. Но когда мы встретились, я надеюсь, что у меня получилось расслабить, сказать, что в этом нет ничего такого, и что он огромный молодец, что вот он хочет, да, в себе что-то поменять. Какое-то время я отслеживала, как он делает, например, артикуляционную гимнастику. И да, он присылал видео, как я еще поняла, да, что он стесняется. Видео были достаточно тихие, да, чтобы его домашние не знали, что он делает. Ему как-то было неловко. Со взрослыми работа такая интересная. Нужна очень большая, сильная мотивация. То есть мотивация ребенка, когда я занимаюсь, да, с ним, она идет больше от меня, да, исходит. Я думаю, как его замотивировать. Вместе с родителями мы думаем, как это можно сделать. Я говорю, что ой, если сегодня ты справишься со всеми заданиями, с меня такой сюрприз. У меня есть такой небольшой сундучок, в котором всякая мелочевка, которую дети обожают, и они знают, что если сегодня будут прям мега стараться, то из этого сундучка они выбирают себе обязательно там какую-нибудь игрушку. Со взрослым это должно исходить именно от него. Взрослый человек может улучшить коммуникацию. Тут нужно идти, наверное, на встречу с твоим страхом. Если вы боитесь, не знаю, записывать кружочки в соцсетях, да, начните это делать. Это действительно помогает улучшить коммуникацию. Побольше читать, да, побольше общаться. Ну, и находиться именно в тех ситуациях, в которых некомфортно. Это вот прям самый лучший прием. Если есть какие-то речевые проблемы, которые вы не решили в детстве, и они перешли с вами во взрослый возраст, все равно это несет, да, с собой определенные ограничения. Это может быть неуверенность в себе. Наверное, это в первую очередь. Плюс, если мы будем говорить там, да, про профессию, связанную с хорошей, красивой дикцией, уже такую профессию не выберешь.
8: С какими звуками больше всего проблем?
7: Даже стали детки такие, у которых нарушаются звуки раннего онтогенеза, то есть звуки раннего развития. Ребенок, да, родился, прошел все этапы речевого развития, и вот у него появляются сначала гласные звуки, потом у него появляются согласные, но простые, там, «м», «п», «б». И сейчас почему-то отмечается такая тенденция, что нарушаются именно вот эти звуки раннего онтогенеза. А раньше приходилось корректировать звуки, которые труднопроизносимые. Это свистящие звуки, это шипящие звуки, это соноры. Соноры — это «р» и Один раз папа пришел с ребенком, то есть на диагностику приходила мама. Мы все продиагностировали, я рассказала, объяснила, что, как, почему. И на следующее занятие пришел, значит, папа привел ребенка. Вот. И так получилось, что, ну, Это редкость, но так бывает. У нас получилось за одно занятие сразу поставить звук «р». Ну, просто все к этому предрасполагало. Это было давно. Да, у ребенка не было никаких нарушений, он просто не понимал, как должен язык вибрировать. Мы, значит, вышли, папе показываем, смотрите, как вот получилось. Он такой, ничего себе, он так может. И у папы была такая искренняя реакция, недоумение, что как так вот получилось. А звук «Р» можно поставить, ну, в среднем от месяца до полугода. В зависимости от того, почему его ребенок не выговаривает. Потому что он его плохо слышит, или потому что у него дизартрия, и у него нарушен тонус, либо повышенный, либо пониженный. Из-за этого он не может поднять язык вверх, потому что звук «Р» – это звук у нас верхнего подъема, да, языка именно.
8: Какие упражнения вы можете посоветовать?
7: Самое основное, наверное, я бы посоветовала – это артикуляционная гимнастика. Скороговорки, чистоговорки. Когда ты можешь рассказать стишок, не торопясь, и ты его чисто, красиво произносишь. Но это, опять же, чистоговорку мы можем брать только в том случае, если у ребенка красивый звук, и мы хотим его в речи закрепить. А если звук искаженный, он неправильный, а родитель начнет сейчас, да, его как-то там автоматизировать, учить, то тоже закрепится неправильное произношение.
8: Почему ребенок долго не может начать говорить?
7: Приходит неговорящий ребенок. Одна из первых рекомендаций, которую я даю, сходите, пожалуйста, к нормальному неврологу, который в 3 года не напишет, что у ребенка задержка речевого развития. 2 годам у ребенка должна уже появиться фраза. К 3 годам он должен уже разговаривать с предложениями, он должен уже говорить там «потому что» использовать. Если к 3 годам ребенок молчит, получается, временной промежуток у нас уже в год, то это уже никакая не обычная, не темповая задержка. Там явно есть какое-то нарушение, которое мешает. Речь — это вообще у нас верхушка, да, айсберга, а внизу у нас будут наши психические функции. Восприятие будет, память, внимание, мышление обязательно. Вот. До этого у нас идет наше психомоторное развитие, это как раз вот эти движения. Сенсорное восприятие — это когда ребенок, да, все хочет потрогать, пощупать. Вот этот период нельзя пропускать. После этого мы тогда уже можем говорить о речевой деятельности, появляется речь. Когда ко мне приходит на диагностику мама с неговорящим малышом, мы очень часто сталкиваемся с тем, что она не знает, как с ним играть. Я спрашиваю, во что вы играете? Ну, вот есть там игрушки, такие, сякие, вот. Я говорю, а нет, как вы играете? Гуляя со своими детьми, я видела, как мама на велосипеде, знаете, такие велосипеды, куда сажают малышей, ну, где-то года, наверное, 1,5-2 было ребятенку, который надо катить. Она его катит, а впереди у ребенка вот так вот приделан смартфон, и он смотрит мультики. По мне, так в этом, наверное, кроется главная проблема, потому что что должен делать ребенок в этом возрасте? Он должен познавать мир, он должен бегать, прыгать, ошибаться, спотыкаться, падать. Он должен развиваться не только сидя на велосипеде и смотря, да, в этот маленький экранчик, он как раз должен двигаться.
8: Как помочь ребенку начать говорить?
7: Нужно создать для него специальные такие условия. То есть нужно говорить с утра. Вы проснулись, да, и смотри, ты проснулся. Открыли шторы. Утро. Предложения короткие. То есть взяли ключи. Ключ холодный. Там, открой дверь, пойдем гулять. Но не все время озвучивать. Иначе, если вы все время будете болтать, ой, смотри, птичка, ой, смотри, тут такой-то камушек, а здесь то-то, а там вон качается, а солнце светит, то ребенок будет воспринимать речь как просто шум. Он не будет выделять из нее никакие звуки. А если это делать дозированно, то да, это очень хорошо помогает. И особенно, когда мы, как родители, начинаем обращать внимание на неречевые звуки, там, как лает собака, поезд едет, да, то есть любые, чайник кипит. Потому что чем больше мы дадим фона вот этого неречевых звуков, тем ребенку будет проще из общего потока вычленять звуки наши речевые. Мне очень нравится, когда у него получается. И в этот момент нужно видеть реакцию самого ребенка, когда у него что-то получилось. Неважно, звук это или какой-то навык, который он смог сделать. И видя, что ребенок от этого получил, да, удовольствие, он кайфует, кайфую и я. Я очень радуюсь, когда у них все получается, особенно когда это получается у деток сложных, которым реально тяжело.
0: Реклама на Диалог ФМ.
9: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
6: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
10: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда: соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
11: Лучший сок душистых яблок.
12: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
13: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
14: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
15: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
16: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
17: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
18: Персик слаще из нектаров,
19: абрикос еще вкусней.
20: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
21: Слива с яблоком вкусней.
22: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
23: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
24: Ну, получается, то есть вы каждый раз должны были вот этот переход осуществлять, да, то есть менять себя как-то, что-то получать, какие-то новые навыки и так далее, потому что когда у тебя задача договариваться, это вообще другое, нежели обрести какие-то управленческие навыки. Это у вас просто как-то интуитивно получалось, вы сами перестарались, или, я не знаю, вы шли учиться в университеты, чтобы обрести навыки?
25: Нет, конечно, в никаком университете эти качества не дают, хотя я в свое время сам получил MBA.
24: Где?
25: Дома. Значит, я пригласил преподавателей, которые преподавали MBA, значит, к себе домой. И меня как раз подвиг на это Бойко, который тоже так же сделал.
24: Бойко – это ваш партнер по Егору Мисс, который Вулкан.
25: Да. Вот. И я хочу сказать, что, это единственное обучение, такое как бы обучение. Ну, в принципе, конечно, жизнь тебя учит больше всего, если ты сравниваешь там себя сегодняшнего с тем, которым ты был там 30, не дай бог, 40 лет назад, то, конечно, ты изменился очень сильно, и ты стал гораздо лучше понимать и в бизнесе, и в людях, и в идеях, и критическое мышление у тебя возникло, и многие-многие другие вещи, которые... Ты их просто получаешь из твоего опыта. И опыт тебя не учит, но опыт тебя все равно учит. Ты наступаешь на те же грабли, но все равно в какой-то момент ты перестаешь наступать на те же грабли. Это процесс просто естественного роста. Он есть у любого, я думаю. Я думаю, что и у вас через 30 или 40 лет будет такой же.
24: Я, да, на самом деле очень надеюсь на это, что мне хватит мудрости, не наступать на одни и те же грабли вечно, а как-то двигаться вперед.
25: Слушайте, есть одаренные люди там, просто от природы, которые блистательные там, причем это редкая история, когда у них и одно полушарие работает, и другое, у них есть идеи, есть хорошие операционные навыки. У меня такой в финтеке есть товарищ Назаров, который создал несколько блестящих абсолютно проектов финтеховских в России. Парень молодой, ему там нет 40 лет, но когда он начинал, вот у него это было сразу заложено от природы. У меня такого не было.
24: А когда... Давайте тогда, смотрите, порассуждаем про то, какие качества вот они с нами всегда. То есть вот неважно, что сейчас, да, сейчас у нас там достаточно технологичный какой-то такой современный мир, но тем не менее, как по моим ощущениям, вот навык коммуникации, навык взаимодействия с людьми, какая-то эмпатия, навык договариваться, строить взаимоотношения и управлять в том числе, это штука, которая как была нужна 30 лет назад, 50, 100 лет назад, так она и сегодня, и через 10, 20, 30 лет то же самое будет. Вот вы согласны с этим?
25: Я абсолютно согласен. Я хочу сказать, что это вообще сейлзовый качество. качество. Ага. Сейлс – это же не только продать там холодильник, сейлс – это продать идею, сейлс – это уговорить кого-то на то, что тебе нужно. Это сейлс. В этом смысле, например, я считаю, что прекрасный опыт тех, кто, не знаю, пошел некоторое время, поработал продавцом в, ну, не в продуктовом магазине, а какую-нибудь технику, например, продавал, когда ему приходится с клиентом много общаться и так далее. А, не знаю, когда страховыми агентами работали, когда им приходилось идти к человеку и уговаривать его купить то, что ему не нужно. Ну, это все очень хороший опыт в любом возрасте, в любом бизнесе вперед. Редкие люди, ну, понятно, что сегодня есть люди, которые сидят у компьютера и никому ничего не продают, потому что их все время покупают. И им не надо поэтому... Ну, и даже когда их покупают, им тоже, в принципе, не мешало бы себя получше продать.
24: А тогда, вот, смотрите, если мы с вами про вот именно навык коммуникации и вообще взаимодействия с другими людьми, что, на ваш взгляд, основное в этом вообще? То есть что, как бы, что позволяет построить взаимоотношения с человеком таким образом, чтобы они как бы были эффективны, да? Например, с сотрудником, с подчиненным, или с партнером, или с инвестором, или еще с кем-то.
25: Это чудо чудесное. Это же вот ты приходишь в магазин покупать машину, и ты покупаешь ее у разных продавцов за одни и те же деньги, но от одного ты уходишь с ощущением, какой прекрасный дил ты сейчас сделал, и как ты чуть выгодно купил машину, а в другом ты уходишь с ощущением, что тебя только что обманули и заставили сделать то, что тебе не хочется. Это конечно, это тоже искусство, наверное, а не математика. Этому учат, но у многих людей это просто природное.
24: А у вас?
25: Я думаю, что у меня природное. Я не думаю, что я... Точно я этому не учился.
24: Хорошо, да. А вот если вы говорите, у вас достаточно много партнеров, я так понимаю, по бизнесу было, да, в разных индустриях, и как бы их там, и где-то поставщики долгосрочно, где-то прямые партнеры, где-то еще какие-то. И, насколько я знаю, все эти партнерства, они были достаточно успешные, то есть не было такого, что у вас там какие-то супер-мега проблемы с партнерами были, еще такое, да?
25: Да. Но дело в том, что, смотри, во-первых, пункт первый, я всегда старался без партнеров обойтись.
24: А, правда?
25: Да. Это... Партнер – это всегда проблема. Ну, я имею в виду... партнер в твоем бизнесе. Я не имею в виду там партнера в качестве
24: поставщика
25: и так далее.
24: Да, это
25: остальное. Нет, я имел в виду, что это обязательно где-то проблема, причем там многослойная проблема. У меня было большое... Мне в этом смысле везло, слава богу, в жизни. У меня были невероятные партнеры, прекрасные. Шерман, Чамин, Бойков, Врицу. И у меня были... еще на каких-то компаниях партнеры. Но если у тебя нету, не знаю, там, контрольного пакета и какого-то там, значит, ключика от этого бизнеса, то это часто порождает проблемы.
24: Тем не менее, давайте вот представим, что вы сейчас начинаете делать бизнес с какими-то новыми партнерами. Вот для того, чтобы все сложилось, и для того, чтобы вы на дистанции эффективно сработали и получили совместный результат, что... на ваш взгляд, самое важное,

0: какой-то момент партнер, который понимал, что этот бизнес принесет еще много денег, пришел меня выкупать. Но он пришел меня выкупать в тот момент, когда он точно знал, что у меня нет денег, чтобы предложить ему навстречу. И он меня выкупил.
1: Угу.
0: А дальше начинается история. С точки зрения, если говорить юридически, он 100% прав. Если говорить понятийно, может быть, может нет. Потому что мы же договорились с ним о том, что, в принципе, мы можем друг друга выкупить. Это договор, кстати, был понятийный, он не был юридически, тогда нельзя было заключить. Но, uh-huh. но он существовал как бы на бумаге, как наша договоренность понятийная.
1: Uh-huh.
0: И есть товарищеские отношения, когда, ну как, ты берешь и выкидываешь из бизнеса товарища, который бы мог с тобой зарабатывать. Вот к вопросу о партнерах, да?
1: Uh-huh.
0: И, в принципе, это история, которая... То есть, на мой взгляд, самое важное... партнерах, это найти правильного партнера. И это не, очень непростая история. И это не обязательно твой ближайший друг. Это может быть, у меня были партнерские отношения с человеком, который, ну, очень сильно от меня отличается. Прямо, ну, как будто с другой планеты. Но он оказался супер корректным, супер порядочным. Мы там с ним разошлись, остались там в каких-то там небольших компаниях акционерами. Но, в принципе, вот опыт, что это не обязательно тот человек, которого ты знал 20 лет до этого.
1: Не могу не спросить. Бизнес есть бизнес. Разве нет?
0: Бизнес есть бизнес, но есть еще... это же многослойная история, да?
1: Я понимаю, но вот как раз, знаете, у меня человек, который делал бизнес в
0: 90-е... Да, я бы так не делал по отношению к своему товарищу. Мы же еще были как бы не случайно оказались ага. в этой лодке вместе. Это история... Это же любая история. Есть вообще разная мораль. Есть мораль для чужих и для своих. Mm-hmm. Ты же к своему ребенку не так относишься, как там к чужим. Или там к своим друзьям ты не относишься так же. Ты им прощаешь то, что ты не простил бы там другому.
1: Mm-hmm.
0: Это более сложная история.
1: Давайте тогда такой вопрос задам. Какая сумма денег для вас является ну, вот, реально ощутимо весомой? Ну, так, чтобы просто.
0: Ну, не знаю.
1: Ну, 100 миллионов долларов – это много?
0: Много.
1: Вот смотрите, у вас есть вариант такой. Вы делаете бизнес вот с таким вот товарищем.
0: Да.
1: Товарищем. Не самый близкий ваш друг, не родственник, но товарищ. И у вас есть вот такой вот договор. И вот вы можете сейчас... как бы немножечко его подвинув, так сказать.
0: Заработать 100
1: миллионов. Заработайте 100 миллионов долларов.
0: Надо ввести еще вводное.
1: Давайте введем.
0: У меня на этот момент есть 10 миллиардов своих денег? Или нет?
1: Нет, вот я вам рассказываю. Я спросил, какая сумма для вас весомая.
0: Нет, я просто рассказываю, да, что товарищ, с которым я это делал, у него 10 миллиардов было.
1: Ага.
0: То есть в неком смысле для него это было не определяющее. А?
1: Долларов или рублей? Было.
0: Ну, считай долларов. Для него это не определяющая история, да? Mm-hmm. Ну, не то, что вот от этого там, это у тебя единственный бизнес, понял. Единственный шанс в... Черт его знает. Если это был единственный мой бизнес, не знаю. Может быть, и я бы киксанул, я не знаю. Но это же по совокупности, я говорю, он супер богатый парень был. И есть, слава богу. И... для него эта сумма не была вообще какой-то более-менее значимой. Угу. Это была некая... Это его подход к бизнесу. Вот мы же обсуждаем подход к бизнесу, да. Это его подход. У меня, в принципе, другой подход к бизнесу. Конечно, в любой истории бывают исключения.
1: Ну да, здесь... Нет, конечно, если там, условно, речь есть, что у человека есть 10 миллиардов, да, но вот это всегда, на самом деле, такой тонкий момент. Не с точки зрения того, что хочется найти какого-то партнера, который кинет, но вот просто иногда размышляешь, что вот у тебя есть такая вот патовая ситуация, да, и ты можешь деньги заработать и так далее. И здесь всегда включается вопрос репутации. Вы, кстати, упоминали, да, что это деньги и репутация в бизнесе. И вот репутация – это очень тонкая, сомнительная штука. У меня есть две такие, знаете, теории. Я, например, очень переживаю за свою репутацию. Всегда. Безусловно, я не идеальный человек, и у меня были какие-то там в бизнесе казусы и так далее, наверняка найдется кто-то, кто скажет про меня плохо, но все равно я стараюсь как-то так немножечко блюсти вообще за тем, что я делаю, как принимаю решение. Но я вот слышал такое мнение от одного довольно успешного предпринимателя, который мне сказал: Сань, что такое вообще репутация? Типа, ты вообще не о том думаешь. Репутации как таковой ее не существует. То, что посмотри на людей, которые 20-30 лет назад просто кидали всех подряд, заработали на этом миллиарды долларов, и в целом сейчас они в почете, не знаю, тусуются со звездами в премиальных кругах, все у них прекрасно, все об этом забыли. Как вы считаете? Вот у вас же наверняка были люди такие, которые...

0: так себя вели.
1: Конечно.
0: И сегодня конечно, они в хороших кругах, да. Точно так же. Все забыли, что они делали что-то.
1: Слушайте, ну, эта история такая. Если это вопрос о том, что а надо ли совершать действия для того, чтобы у тебя была хорошая репутация? Ради репутации, наверное, не надо.
0: Угу.
1: Но есть внутреннее устройство человека, которое все равно вылезает в процессе бизнеса. И если это внутреннее устройство такое, то у тебя там хорошая репутация. Если ты никого не обманываешь и не кидаешь... Я с вами абсолютно согласен. Особенно вот сейчас мы наблюдаем просто удивительные истории там с людьми, которые ну, по-настоящему некрасиво себя ведут, и мы потом с ними снова имеют дело. А мне кажется, что он ну, такое сделал, что к ним больше подойти-то никто не станет. Но
0: да, проходит пару-тройку лет, и все как-то... Все затёрло.
1: Но, тем не менее, я не думаю, что... Ну, все равно репутация у него плохая, просто дело с ним имеет. Вот о чем.
0: Потому что выгодно, да?
1: Потому что выгодно, конечно.
0: Вы согласны ли вы с той фразой, что от лодки получаешь удовольствие только два раза в жизни, когда покупаешь и когда продаешь?
1: Нет, это не про меня.
0: Не про вас?
1: Не про меня, нет. Вот мне кажется, там это правильно про машины, про самолеты, но не про лодки.
0: Интересно. Смотрите, вот все состоятельные люди, они... стараются, мне кажется, как-то вот выстроить такой баланс определенный с детьми в плане того, чтобы дети не выросли супер избалованными, да, и чтобы они могли что-то уже делать. Потому что, как бы, вот, опять же, большинство состоятельных людей, они, наоборот, не из самых богатых семей выходят.
1: Ну, это вот сейчас вы говорите смелое предположение, потому что я долгое время жил около школы «Президент» в Жуковке.
0: Так.
1: И наблюдал, на каких машинах туда приводят детей, и я понимаю, что их родители не пытаются детей воспитывать в скромности.
0: Вот смотрите, мне очень интересно здесь на самом деле, потому что у вас много детей, и я уверен, что вы... Ну,
1: прошел школу.
0: Да, уже школа, так сказать, есть. Сколько старшему ребенку?
1: 42.
0: Старшему ребенку 42. У меня уже такой ребенок, что вот как уже можно посмотреть...
1: У меня же есть внук 8 лет.
0: Вот,
1: 10
0: да.
1: лет, точнее,
0: вот,
1: простите.
0: Уже можно посмотреть на результаты. Вот смотрите, с одной стороны, когда как бы, ну и что, привозят, если семья ездит на хороших машинах, почему ребенка нужно привозить на какой-то вот нехорошей машине в школу? Или как? Почему вы на этом так сакцентировали внимание?
1: Мне кажется, у ребенка выстраиваются неправильные ценности.
0: Угу.
1: Когда ребенок говорит в школу, я не поеду на Тойоте, я хочу приехать туда на Майбахе. Потому что его товарищи в школу приехали на Роллс-Ройсе и так далее. То есть это вопрос о том, какие ценности ты хочешь заложить в ребенка. Я точно не хочу закладывать вот эти мажорские истории в голову детям.
0: Но они же видят, вот, знаете, они же все видят, они же видят как, вокруг. Вот так или иначе они попадают в социум, в ваш социум, в социум состоятельных людей.
1: Поэтому очень большое количество детей, моих и моих знакомых, училась не в России.
0: Но вот у меня
1: это одна из причин, потому что именно это и являлось одной из... Это одна из многих причин, но угу. это одна из серьезных причин, что ты не хотел этого общения у них. А сейчас это вообще превращается, мне кажется, в еще более сложную проблему, потому что закрылись школы в ту сторону. Ну вот в Дубае остались действительно прекрасные школы.
0: Ну вот смотрите, опять же, если мы возьмем заграничные школы, я не знаю, там Англия, Штаты или еще что-то, если мы говорим про какие-то хорошие школы, то там происходит примерно то же самое. У меня много достаточно знакомых, которые там отдавали детей в лондонские школы. Там тоже хватает понтов и...
1: Не знаю, вот все там, все мои дети учились в школах в английских. Я могу сказать, что... Ну, этого совсем у них нет.
0: Угу.
1: Не просто нет, то есть они спрашивают, папа, можем ли мы потратим там 5 фунтов или 20 фунтов, я имею в виду, младшие, там, например, спрашивают меня. И у них это, при том, что те, с кем он учится, может быть, гораздо более богатый, чем их папа, но они про это не знают. Там, и, ну, вообще другой посыл. Вообще другой посыл. И там ты не увидишь в частную школу, что приехали родители на Роллс-Ройсе, наверное, они у них есть. Все с точки зрения этого, у них все чуть по-другому. Это старые деньги. У нас понятно, что у нас другой эффект. У нас новые деньги. Многим хочется это показать.
0: Угу.
1: И ты это видишь там, когда ты смотришь на дома там, по 5000 метров, и там, на домики затейливо построенные там, в виде, не знаю, белого дома и так далее. Но это история про новые деньги.
0: Давайте тогда порассуждаем, почему, на ваш взгляд, вот эта вот показательная вся история, она не несет за собой пользы. Потому что если мы сейчас посмотрим на мир социальных сетей, оно везде и всюду. И люди постарше, они говорят, что это все ни к чему хорошему не приводит, и что в реальности, вот как вы сказали, скромность украшает. Почему?
1: Не знаю, это моя внутренняя конструкция. Я не хочу, чтобы на меня оборачивались. Мне это ну, неуютно.
0: Смотрите, тогда...
1: Я не хочу какой-то показной жизни. Я хочу жить той жизнью, которая мне комфортна, и особо ничего не демонстрировать.
0: Здесь такое противоречие, мне кажется, интересное, потому что, ну, как бы, по крайней мере, я так думаю, могу ошибаться, что вот, как бы, люди, которые идут в бизнес и предпринимательство, они как раз хотят, знаете, свою значимость в обществе почерпнуть, какое-то признание получить, доказать, знаете, вот доказать то, что я лучше, чем вы думаете. И вот эти вот элементы как раз, большая лодка, дорогая машина, большой дом, это как раз вот, понимаете, я доказал.
1: Ну, вот смотрите, в какой-то момент... Было популярно иметь, не буду показывать пальцем, в том числе на себя, где, значит, жен моделей. Вот тебе надо было, чтобы рядом с тобой вот была там, значит, это Стейросовая, значит, и чтобы на нее оборачивались. Угу. Но по дистанции-то все в основном женились на других. То есть, в конце концов, это история про то, что, чтобы на тебя оборачивались и считали, о, какой крутой, какая у него это сам. Это вообще не работает. Это вообще не так. Ну, у меня это случайно просто получилось, я не хотел. Я до сих пор жалею. Но, значит, но в принципе, эта история, опять-таки, про то, что если ты хочешь, чтобы на тебя оборачивались, да, надо приезжать на Роллс-Ройсе, выходить там на Патриках или там, значит, брать Феррари без крыши, ездить там, значит, по популярным местам, чтобы все на тебя оглядывались. Черт знает. Это вообще не зависит от внутреннего устройства. В том числе от той культуры, которую тебе прививают родители. Мы понимаем прекрасно, что есть люди, прошедшие абсолютно, ну, есть люди, которые там детство провели в глубокой бедности. Угу. И у них одним образом сформирована их психика. Есть люди, которые там... я никогда не жил... Мы не жили в достатке. Мы жили в коммунальной квартире, когда я был маленький. Но мы никогда не были бедными. И это, может быть, тоже как каким-то образом играет. Ты всегда же по себе судишь. А вот то, что касается идти в бизнес, по-настоящему ты должен себе доказать, не всем... Это про твое собственное состояние. Это не про то, что ты, у тебя вот, если ты сможешь всем показать, какой ты крутой, ты крутой. Ты крутой, если ты внутри чувствуешь, что ты крутой.
0: Вы чувствуете, что вы крутой?
1: Не очень.
0: Мне кажется, меня обманывают. Не очень, да. Вот я, знаете, задаю себе периодически такой вопрос. Я понимаю то, что все результаты вообще в жизни и там круг общения твой, это такое проявление того, какой ты сам, да, то есть отражение. Вот какой ты, таких людей ты притягиваешь, такой бизнес ты притягиваешь и так далее. Я прям себе, прям, знаете, раз в полгода, в год выписываю вопрос, каким я должен стать для того, чтобы, и как-то описываю какие-то свои качества. Вот на ваш взгляд, сегодня, ну или не сегодня, вообще в целом в жизни, для того, чтобы стать успешным по вашим меркам человеком, какими качествами должен обладать человек? Что должно быть его фундаментом внутренним?
1: Ну, это очень сложная история, потому что успех, если говорить про финансовый успех, может быть, и случайно, может быть.
0: Давайте по вашему, вот то, как вы описываете для себя успешного человека, это, наверное, и деньги, и семья, и дети, и какой-то кругозор, и круг общения. Вот как то, как вы воспринимаете, не пытаясь сконцентрироваться на финансовом или еще каком-то.
1: Слушайте, конечно, это комплексная история.
0: Ну вот давайте.
1: И для того, я начну с того, что давайте читайте книжки.
0: Ага, какие? Сразу какие?
1: Художественные. Для того, чтобы сформировать свой внутренний мир правильным образом. И потом этот внутренний мир тебе начнет диктовать и людей, с которыми ты будешь общаться, и бизнесы, которыми там будешь заниматься, и твое внутреннее, как бы, понимание жизни. И дальше в бизнесе же там много вещей нужно, и удача, и смелость, и... Мы уже говорили про это, и понимание других, и хорошее понимание себя. Там это комплексный совет. Там нету одного чего-то вот там. Хорошо наследство получить большое.
0: Классно. Борис, спасибо вам большое. Не знаю, постарался как-то поспрашивать вас о том, о чем не спрашивали, да, и как-то поговорить о каких-то таких вещах. Очень здорово, на самом деле, много интересных мыслей дали нам пищи для ума. Я думаю, что... Ну, я точно кайфанул. Надеюсь, что ребята, которые нас смотрели, спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Спасибо еще раз вам большое. Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале приступили к установке и модернизации светофоров. По данным пресс-службы городской администрации, уже функционируют два новых светофора. Еще два появятся в ближайшее время. Новые регулировщики движения установлены на перекрестке улицы Примакова и проспекта Гамидова, а также на пересечении проспекта Петра Первого и улицы Хаджи Булача. В текущем году Дагестан пополнится двумя новыми гостиничными объектами. Это Чохрасо в Гунибском районе, а также четырехзвездочный Кубачи в Дахадаевском. В период с 25 по 27 годы на поддержку туристических инициатив в республике направлено 1,2 миллиарда рублей. Средства будут использованы для реализации 10 проектов, связанных со строительством модульных сооружений. Среди них увеличение площади турбазы в Гунибском районе и создание туристического комплекса «Лотос». Пособие по беременности для студенток теперь в среднем составляет 96 тысяч рублей. Об этом заявила зампред правительства Татьяна Голикова. По ее словам, размер выплаты для студенток и аспиранток теперь определяется на основе регионального прожиточного минимума, что привело к увеличению среднего размера пособия в 4 раза. Министерство иностранных дел России официально объявило, что с 11 мая россиянам не потребуется виза для посещения Саудовской Аравии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское дипведомство. В этот день начнет действовать межправительственное соглашение, которое отменяет визовые требования для граждан всех категорий, имеющих паспорта, пояснили в МИД. Кот спас хозяйку от мошенников. Жительница Курской области перевела им 850 тысяч рублей, но злоумышленники не остановились. Они требовали еще и уговаривали жертву поехать в Волгоград. Женщина попросила брата присмотреть за котом, что ее и спасло. Брат заподозрил обман и отвез сестру в полицию. С 1 сентября следующего года собирать грибы можно будет только по заявке через портал госуслуги. Для изъятия краснокнижных видов, таких как сыроежка золотистая и черный трюфель, потребуется специальное разрешение. Заявка будет рассматриваться до 15 дней. Сбор таких грибов без разрешения останется запрещенным и будет караться административной и уголовной ответственностью. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Дочки смотрят мультики. Карина встала и ушла, Полина села на ее место. Карина возвращается с куклой на руках и говорит: «Полина, уходи, я тут сидела». «Попу поднял, место потерял». «Я же с ребенком», показывая на куклу. «А, ну тогда садись, конечно».
1: «Ты будешь конь? Становись на четвереньку».
2: «О, я пошел».
3: «Поиграем с малышом».
0: Проводим опыт под названием «Разбегающиеся зубочистки». Располагаем зубочистки лучами в миске с водой. В центр миски аккуратно опускаем кусочек сахара. Зубочистки начнут собираться к центру. Убираем сахар чайной ложкой и капаем в центр миски несколько капель жидкости для мытья посуды. Зубочистки разбегутся. Теперь объясняем малышу, что же происходит. Сахар всасывает воду, создавая ее движение, перемещающее зубочистки к центру. Мыло, растекаясь по воде, увлекает за собой частички воды, и они заставляют зубочистки разбегаться.
4: Горячей, хозяйка! Отдай парку! Поварим молодые косточки!
3: Позаботимся!
0: Маленькое стихийное бедствие рассыпает гречку на кухне, лезет в шкаф, кромсает ножницами пальто. И как ни уговаривай, не топай ногами и не маши руками, через некоторое время все повторяется. Вы готовы взорваться, все чаще кричите «нельзя» и не знаете, что с этим делать. Можете сколько угодно объяснять, что стучать книгой по стеклу нельзя, поливать ноутбук соком нельзя, трогать нож нельзя. Малыш еще не имеет нужного опыта и не поймет всего этого, пока не столкнется с порезами или ушибами. Еще больше времени потребуется, чтобы понять ценность некоторых вещей. Остается только один вариант – прятать все хрупкое, ценное и опасное. Ручки на дверцах шкафа и стенки связать между собой резинками. В нужное время ребенок узнает, что может навредить ему или вам и вашему бюджету. Нельзя нужно говорить только в случае крайней необходимости или опасности. Нельзя перебегать дорогу, нельзя таскать кота за хвост. И помните, что на каждое ваше «нельзя» у ребенка найдется свое веское «зя».
3: Вот это сказано!
0: Мама говорит сыну: «Если ты не будешь есть кашу, я позову бабу-ягу». На что сын парирует: «А ты думаешь, она станет есть твою кашу?» Набирайтесь опыта вместе с нами. Всего доброго!
3: Неопытный папочка.
5: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
6: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
7: Усиша. Село в Акушинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Усишинский. Расположен аул в 80 километрах к югу от Махачкалы в Нагорном Дагестане. Как считает лингвист Османов Магомед Нури Османович, происхождение названия села заключается в том, что селение находится в конце небольшого ущелья и до входа в ущелье его не видно. Так как в даргинском языке выражение «в ларе» означает «спрятаться, скрыться», то и название селения могло быть такого же рода. В ларе находящееся селение, скрытое в ларе селение или как в ларе скрытое селение. Согласно археологическим раскопкам, человеческая деятельность здесь началась еще в древнекаменном веке. Касательно основания села существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибак. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных сел. Село было разрушено в ходе вторжения Тимура в Дагестан в 1395-1396 годах. Разорив соседние, Тимур двинулся в даргинские земли, в село Укуджа.
6: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что если ключевой сотрудник вашей компании вчера был в одной фирме, а теперь в другой вдруг оказался? Вы подумаете, ну, обычная перестановка. Уволили там, поставили другую. Или перевод вообще сотрудника из одного предприятия в другой. Но налоговая видит в этом признак незаконного дробления бизнеса. Казалось бы, ну что это такого? Ну, перевели. Но на практике налоговая сразу бьет тревогу. Ведь подобные перестановки часто свидетельствуют о том, что новая компания, новое юрлицо – это лишь формальная оболочка. Допустим, давайте, вы владеете ООО «Ромашка», и у вас там 10 сотрудников. И вот вы открываете новое ООО «Лютик» с тем же собственником, но на другом налоговом режиме. Так вот, чтобы не терять людей и не нанимать новых непонятных еще себе сотрудников, вы увольняете часть команды из «Ромашки» и оформляете ее в «Лютик». На бумаге кажется все нормально, все легально, мы же имеем право набирать сотрудников. Однако, если деятельность этих людей не изменилась, остались те же самые задачи, те же должностные инструкции, тот же руководитель, то ФНС этот вопрос очень серьезно контролирует. Зачем это сделано, будет вопрос. Часто ответ очевиден, чтобы новая компания формально сидела на льготном режиме и не платила, скажем, допустим, НДС. И многие думают, что раз трудовые договора подписаны с другой организацией, что никто это не следит. Но, во-первых, у ФНС и у пенсионного фонда, и вообще у многих предприятий есть общая база, в которой видно, когда человек уволился из одного юрлица, тут же устраивается в другое, причем с тем же самым юридическим адресом или тем же самым учредителем. Страховые взносы, причисление НДФЛ, данные с СЗВМ, налоговая смотрит, что, по сути, люди остались на тех же местах, в том же офисе, но теперь числится в другой компании. Для инспекторов это почти стопроцентный сигнал. Ромашку и Лютик нужно теперь проверять вместе, как единое целое, как общий консолидированный бюджет. На практике я вижу массу кейсов. Допустим, массовое увольнение. Ведь отдел продаж весь полностью увольняется из старой компании. В тот же день проявляется в штате другой компании. Такого, ну, здесь сплошь и рядом. ФНС задается вопросом, почему весь отдел ушел именно туда же и продолжает звонить тем же самым клиентам. Ротация топ-менеджера, это когда директор, который формально покинул компанию А и сразу же становится директором компании Б, это вообще тут избитая история. То есть назначает директоров или руководителей отделов в разных компаниях, но только единственное, они между собой все взаимозависимы. При этом основатель у обеих компаний один и тот же. Взаимозаменяемость бухгалтеров, когда бухгалтер, ведущий учет фирмы А, переходит в фирму Б и продолжает заниматься там теми же задачами, как и занимался раньше. То есть может охватить несколько предприятий, а на самом деле работает на одном. По сути, место работы, функционал не меняется. И вот во всех этих случаях налоговая делает вывод, что новая фирма лишь формальный клон старой, чтобы платить меньше налогов. Или не платить, допустим, старые долги. Что происходит, когда налоговая доказывает, что компания «Лютик» — это продолжение компании «Ромашка»? Во-первых, это начисление налогов. ФНС суммирует все обороты по обеим компаниям и убирает льготные ставки, выставляя, допустим, НДС, хотя раньше бы это была упрощенка, и добавляя общую систему налогообложения, то есть там будет налог на прибыль 25%. Помимо налогов придут штрафы и пени до 40% от той суммы неуплаты, которую налоговики просчитали, а также признание правопреемником. Если, допустим, выяснить, что «Лютик» создана для того, чтобы избежать долгов или обязательств «Ромашки». Здесь налоговая инспекция может признать вторую компанию преемником первой. Тогда долги «Ромашки» могут перейти и придется «Лютику» и погашать. Уголовная ответственность, когда сумма сокрытых налогов превышает больше 18 миллионов рублей. Тут владельцу уже грозит ответственность по уклонению. А нередко это заканчивается реальными сроками либо проблемами вплоть до приостановки деятельности всей компании. Переводить людей из одной фирмы в другую без серьезной деловой причины – это явный красный флаг. Другое дело, если вы реально реорганизовали бизнес-процессы. Допустим, новую компанию открыли по другое направление, наняли туда других специалистов, изменили функционал. Эти компании между собой абсолютно автономны. Но если все то же самое, просто юрлицо сменилось, ФНС считает, что это миграция ради просто налоговой выгоды. Поэтому здесь моя рекомендация. Если будете что-то выстраивать похожее, выстраивайте прозрачную структуру. Если нужна вторая компания, пускай у нее будет обоснованная бизнес-модель. Не просто копия первой и не просто объединяем сотрудников между ними. Продумайте кадровую политику. Если сотрудники реально переходят, должны быть веские причины. Новые обязанности, изменение профиля, другие сферы деятельности. Вести документ абсолютно прозрачно и аккуратно. Не заниматься оформлением массовых увольнений или массовых приемов в один день без очевидной причины. Так вы сможете избежать основательной проверки и больших проблем с налоговой. Таким образом, миграция сотрудника между формально разными компаниями – это мощный мощный сигнал для налоговой о том, что бизнес может быть и раздроблен искусственно. И последствия здесь далеко не безобидные. Лучше, конечно, изначально учитывать все-все-все риски и построить уже структуру прозрачно.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч. Собрав человечество воедино и максимально сократив дистанцию между людьми, интернет успел нас и разочаровать, и воодушевить. Разочаровать, потому что теперь в миллиардной толпе пользователей куда сложнее отличиться своим мнением, идеей, решением, при том, что большинство наших действий публично. Воодушевить, потому что подлинной ценностью стали не похожесть одних людей на других, уникальность, самобытность, собственные манера и стиль. На смену эре Земли, средневековье, и эре капитала, новейшее время, в 21 веке пришла эра поведения. Преуспеть благодаря правильному поведению. Правильное поведение – источник преимуществ и для компании, и для отдельно взятого человека. Что значит правильное? Всего три принципа определяют поведение.
1: Принуждение.
0: Этот отчет должен лежать у меня на столе не позднее 5 часов.
1: Мотивация.
0: Если закончите эту работу в срок, вас ожидает премия.
1: Вдохновение.
0: Закончим этот проект в срок, ведь в этом и есть смысл нашей работы. Большинству привычны вторая и, увы, первая модель поведения в команде, но по-настоящему способна управлять делами только третья стратегия. С наибольшей отдачей мы делаем лишь то, что хотим. Сайдман подчеркивает: принуждение и мотивация происходят с вами, но вдохновение рождается в вас. Фразу
1: «закончим этот проект в срок, ведь в этом и есть смысл нашего дела»
0: никто не произносит вслух. Но в компании с правильно организованной командной работой эта идея будет в сознании каждого. Вдохновение имеет прямое отношение к ценностям. Ценности проявляются в поведении. Медсестра, которая вводит укол больному, не обязана подбадривать его добрым словом. Но располагающее, сочувственное поведение – непосредственное продолжение ее обязанностей в медицинской сфере, признак того, что ежедневная работа не существует в отрыве от ее житейских ценностей. Стоит ли говорить, как важно это для пациентов? В слова о вдохновении непросто поверить. Вспомним, когда мы впервые получили представление о том, что такое поведение. В детстве, причем чаще всего в момент наказания за какие-то проступки. Мало кто помнит 5 за поведение, которые учитель ставил в дневник. Поэтому мы мало верим в огромный потенциал правильного, отражающего здоровые ценности поведения. Между тем, в сегодняшнем мире люди связаны как никогда тесно. Все обитают в одной сети. Все наблюдают друг за другом. Когда мы окончательно передоверим интернету большую часть наших житейских забот, окажется, что сильнее всего мы отличаемся друг от друга именно человечностью. Нам больше не нужны лидеры в сфере технологий. Они уже сделали свое дело. Нужны поведенческие лидеры. Вспомним, как болельщики на стадионе или музыкальные фанаты в зале поднимают волну. Их никто не заставляет это делать. У волны нет начальника. Участники волны не знакомы друг с другом. Но они сливаются в едином позитивном порыве. Они откровенны. Они выпускают свою энергию на свободу, и она работает на радость всем.
1: Эффект волны – идеальное отражение как стратегии.
0: Вы можете поднять волну в любой сфере жизни. Это не зависит от статуса или заработка. Для этого нужно лишь осознать ответ на единственный вопрос.
1: Как вы делаете то, что вы делаете?
0: Эти выводы иллюстрируют хрестоматийный пример про 3 каменщиков, по-разному ответивших на вопрос, чем они заняты.
1: Я кладу кирпичи. Я зарабатываю на жизнь. Я строю храм Божий.
0: Тот, кто строит храм, не просто осведомлен о своем занятии. Он видит себя в контексте большого дела. Работа становится более ценной, ориентированной на высшие потребности. А именно на ценности опирается, по Сайдману, философия как?
1: Шахматы и покер.
0: В феодальном обществе главной ценностью была земля, которой владел князь. В индустриальном обществе 19 века такой ценностью стал капитал. И земля, и капитал – ограниченные ресурсы. У одних это всегда будет больше, чем у других. Если я владею капиталом, то могу создавать нечто, чего вы не можете. Мы не равны. Тем более я не намерен ни с кем делиться своими накоплениями. Капитал породил феномены авторского права, патентов. Капитал – это контроль и власть. Лучше бы единоличное. Такой способ мышления надолго определил структуру компаний. Жесткую, командно-административную, вертикальную. Технологии сделали наш мир плоским, а связи между людьми — горизонтальными. Мы овладели новыми способами делать то, что мы делаем. Теперь актуально не копить информацию, а грамотно делиться ею. На этом построена экономика Yahoo, Google, Amazon, eBay. Миссия Google выражает именно эту идею.
1: Организовать всю информацию в мире и сделать ее общедоступной и полезной.
0: Современный мир учит делиться. Двигатель инноваций — способность сотрудничать. Все меньше компаний видят смысл в том, чтобы организовывать специальный отдел по работе с инновациями. Разве 10 человек из 5000 поднимут инновационную волну? Куда актуальнее, чтобы каждый сотрудник был ориентирован на поиск нового. Взаимоотношения в новом высокотехнологичном мире подобны шахматной игре. Отдельно взятый конь или ладья имеет на поле строго определенные функции. У фигуры есть как сильные стороны, так и уязвимые позиции. Однако в контексте игры у коня и ладьи возникают тысячи комбинаций во взаимодействии с другими фигурами. У каждого из нас свой опыт и навыки, которые нам самим порой кажутся недостаточными. Однако успех придет лишь к тем, кто способен наилучшим образом кооперировать свои навыки с навыками других. Создание прочных взаимосвязей – ключевая ценность не только будущего, но уже и настоящего. Технологии фантастически расширяют наши коммуникативные возможности, ежедневно сталкивая нас с сотнями собеседников. Это происходит быстрее, чем мы узнаем человека с другой стороны экрана. С такой проблемой давно столкнулись крупные корпорации, нанимающие на работу сотрудников из разных стран и даже разных культур. Сочиняя электронное письмо, мы не всегда знаем даже пол адресата, не говоря о его воспитании и прочих тонких настройках личности. Прибавим к этому несовершенство языка. Один и тот же текст, на первый взгляд нейтральный, два получателя могут понять по-разному. А еще интернет переполнен фейками, почти неотличимыми от истины. Продолжая аналогию с играми, можно заключить, что к шахматному принципу современной коммуникации примешивается покер. Организованной сетью, мы, как пешки и ладьи, способны работать более слаженно, но чаще всего владеем далеко не полной информацией, как и игроки в покер, которые видят лишь открытые карты.
1: Просто сделайте это как?
0: Технологии сделали нас уязвимыми. Ежедневные разоблачения, допинг-скандалы, скандальные фото знаменитостей, последствия жизни в 21 веке. Мало того, за всем этим мы наблюдаем в режиме реального времени, порой сами того не желая. Информация агрессивна. В такой обстановке мы как никогда нуждаемся в чем-то незыблемом, постоянном. Проще всего найти успокоение в правилах. Так поступает большинство компаний. Допустим, все должны соблюдать дресс-код или приходить на работу к 9 часам утра и не минутой позже. Это удобно. Однако у всякого правила есть предел. В каком кодексе дизайнерского агентства написано, что сотрудники должны превзойти ожидания клиентов, удивить их? А между тем, каждый сотрудник в глубине души понимает, что именно такая обязанность первостепенна в его работе. Более того, если работа в радость, это и вовсе не ощущается как обязанность. В прозрачном мире, где каждый на виду, конформизм легко отличим от искреннего поведения. Нам нет нужды терпеть грубость одного и того же продавца в одном и том же магазине. Мы просто пойдем в соседний. Теперь, когда почти любой сотрудник заменяем, старое правило
1: «просто сделайте это»
0: больше не работает. Куда лучше действует принцип
1: «просто сделайте это правильно».
0: Воплощать искренние позитивные ценности выгодно, причем и в финансовом, и в личном плане. Ценности надежнее правил, потому что приносят не только достаток, но и радость.
2: Личный коуч. Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. В эфире рубрика «Каждый решает сам».
3: Чем занимается челюстно-лицевой хирург?
4: Очень интересное такое деление, потому что есть смежные специальности, есть и хирурги, и нейрохирурги, и лор, и офтальмолог. В принципе, такие вопросы у всех, да, чуть ли не до драк все это дело доходит, где чья область, кто это будет оперировать. Когда у тебя пациентов не хватает, ты говоришь, это моя область, отдай. Или наоборот, начинается такое спихивание, пациент тяжелый, не знаем, что с ним делать, кто лечить, давайте его куда-нибудь отдадим, это область смежная. Такие вопросы возникают. Но согласно атласу, да, то есть верхняя граница лица как раз, то есть кожа лба относится как раз к ней, а сама уже лобная кость, которая ниже, глубже, это уже нейрохирургия, то есть это уже мозговой отдел. Когда доходит до нижней границы нашей области, начинаются такие деления. И был один такой курьезный случай, что нас вызывают пациента абсцесс на шее. И звонят челюстно-лицевым хирургам и говорят, приезжайте, пожалуйста. Он говорит, а где в слове челюстно-лицевой хирург слово «шея»? И все так раз и призадумались, да? Но на самом деле подъязычная кость – это как раз вот нижняя граница нашей области, потому что большинство наших операций доступ, которые наружным способом, они как раз по нижней челюстной области и проходят. Поэтому голова – это наша.
3: С чем к вам обращаются чаще всего?
4: Если брать детское население, самое частое – это, если брать экстренную, да, это ранки. Зашивание ран. Чуть почаще, наверное, это зубы, но в основном какие-то воспалительные процессы. То есть также брать, если детей, это флегмоны, особенно наша локализация, она может быть настолько распространена, что просто дыхательные пути перекроет, и человек может задохнуться. Одной из причин может быть вполне кариозный зуб. Где-то простыл он, переохладился и начинает припухать. У него здоровенный отек. И если вовремя этот гнойник не раскрыть, а иногда даже бывает в сепсис люди уходили, и ты делаешь все, что можно, а иммунитет не справляется, лечение твое особо не помогает, и люди все равно умирают, да, были такие случаи.
5: С таким вопросом, как это, мы боимся стоматологов, я всегда говорю, ну вы молодцы, я не стоматолог, я челюстно-лицевой хирург, я еще хуже, поэтому меня надо больше бояться, да, вообще не знакомы с этой профессией. А тогда смежная специальность, больше речи о осложнений.
4: Немножко больная тема – это суставы, хруст, щелчки, еще какие-то вещи. Очень много стоматологов говорят, идите к челюстно-лицевому хирургу. Тебя от всех заболеваний, которые там вот существуют, сустава, там только 10%, когда ты действительно нужен, когда это действительно операция. То есть это либо ты рот совсем не открываешь, анкилоз заболевание называется, тогда приходится операцию, чтобы рот открыть, либо он так настолько деформирован, что приходится его протезировать. То есть это единственные два случая, когда нужен челюстно-лицевой хирург. И вот эти хрусты, щелчки, надо смотреть на прикус. Если зубы отсутствуют, это врач-ортопед занимается, который протезирует всем этим делом. Если там зубы как-то скучены, либо что-то там, какие-то проблемы, то проблемы с прикусом – это врач-ортодонт, там брекеты, элайнеры и прочее, вот это все. По взрослой немножко статистика другая. Там больше всего, пожалуй, переломов. Ну, в основном люди с легким, как это называем, АО, когда человек в позе Роберга неустойчиво, да, так называется у нас, и имеется запах алкоголя изо рта. Выяснение отношений заканчивается приемным отделением челюстно-лицевого хирурга.
5: Кости срастаются все равно односторонне. Перелом принято 21 день, там двусторонний, 25 и далее. Ну, в среднем сроки все один месяц на заживление костей лица.
4: Ну, вывих – это классика. Причем это обычно лица женского пола. Как мне говорят, а причина-то была там рядом. Он говорит, да рядом, вокруг нее вился причина. Говорят, зевнул и куснул яблоко. Больше разговоров, сама процедура занимает 2 минуты. Вывих челюсти, тут же бинтом забинтовал и потихонечку домой отправил. Так много и кист, и опухолей, и огнестрельные бывают ранения, и с попыткой суицида и так далее. Прям не отложка обычно, это 60% всех обращений, наверное, а 40% это уже плановые операции.
5: В среднем считается, что 21 год, когда заканчивается рост костей. Но есть определенные точки роста, смотрим окостенение. Это можно сделать рентген стопы либо кисти. Сейчас еще позвоночные, шейные позвонки тоже смотрят. Рентгенологи научились их плотность определять и за счет этого смотреть.
4: Не все операции можно детям проводить, да, которые можно взрослым за счет вот этой же особенности. Есть зачатки постоянных зубов, которые можно сверлом, винтами травмировать, там нервы. И вообще пластина за счет своей фиксации неподвижности, она и замедляет рост костей. И целая куча вариантов, которые приходится решать. Такая одна из проблем организма, то, что все инородное со временем отторгает. Тот же титан, он со временем ну, либо ломается, да, не выдерживает, либо прорезается. И люди ломают голову, разные материалы пытаются подобрать, но лучше своего, естественно, ничего не работает. Поэтому придумывают всякие трансплантаты и так далее.
3: Обращаются ли с эстетическими проблемами?
4: Эстетическими обращаются, но тут больше вопрос канала финансирования, да, то есть мы государственная больница, работаем по ОМС, и как бы в ОМС эстетические операции в основном не входят. То есть, в принципе, если кто-то готов платно все это дело провести, то мы с удовольствием проведем, да, такую операцию.
5: Ну, больше всего, наверное, если это касается детей, это, наверное, уши. Оттопыренные уши, лопоухость. Обычно перед первым классом, там, чтобы в школе не обзывали, не травмировали. Многие думают, там, что что-то, ну, какие-то проблемы в жизни у них вдруг решатся, да. То есть оттопыренное ухо исправил, там, не знаю, на работе не уволили, да, хотя там какое-то сокращение. И кто-то так все это начинает воспринимать. А раньше даже изначально отправляли к психиатру, потому что есть одно из расстройств – это нарушение пропорций собственного тела. То есть там может тебе казаться, что у тебя одна рука больше, чем другая. Да, на самом деле у тебя все нормально. Но есть, как это, врожденная патология, она порой требует коррекции, да, вот все те же расщелины. В основном это нос, наверное, нос и верхняя губа такие, что прям, ну, после врожденной патологии, в принципе, первая операция, она, вот если ты ее хорошо сделаешь, то хорошо. Если этого нет, потихонечку с возрастом вся вот эта деформация усиливается, и как бы вот тут эту проблему надо исправлять. Порой иногда некоторые не хотят исправлять, да, ну, такие не очень благополучные родители, то есть они, ребенок инвалид, они живут на его инвалидности, не торопятся, да, то есть тут как бы есть такие подходы, бывают. И это очень сложно, там, ну, начинаешь, они иногда приезжают продлить инвалидность тебе, да, тебе надо осмотр написать, ты смотришь сроки, говоришь, возраст, почему там не явились и так далее, там, и опекой начинаешь заниматься, и всем на свете. Но обычно припугнешь их опекой, и как-то приходят, образумиваются.
2: Каждый решает сам. Реклама на Диалог.ФМ.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
7: Наши свежие соки «Кикуни» ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте «Кикуни» – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
8: Иван Михайлович Сидоренко. Советский снайпер, уничтоживший во время Великой Отечественной войны около 500 солдат и офицеров

0: Это надо либо делать все на эстакадах, а это очень дорого. Поэтому, я думаю, искусственный интеллект нас не заменит.
1: Почему среди машинистов мало женщин?
0: Девчонок мало среди машинистов, потому что не так давно им разрешили работать. Потому что время идет вперед, электровозы становятся более комфортабельными. Для женщин все-таки нужен комфорт. Сейчас девчонки активно набираются и становятся машинистами. Я вот знаком с девчонкой-машинистом, катается покруче некоторых мужиков.
1: Какие есть мифы о машинистах?
0: Что машинисты ездят напрямую от Москвы до Хабаровска постоянно. То есть, если поезд едет Санкт-Петербург-Адлер, то машинист едет до Адлера. Я бы приехал очень поздно. У меня бы уже дети выросли, если бы мы так работали. Это прям смех вызывает. Просто вас посадить одного человека и доехать до Адлера. Это тяжело. Поэтому мы меняемся. Наша смена продолжается не более 12 часов. Мы доезжаем до Москвы, садятся другие ребята, едут дальше. Либо меняется электровоз на станции стыкования, потому что есть где-то постоянный ток, есть где-то переменный и так далее. Так вы доедете до пункта назначения.
1: Что в работе главное?
0: Доставить пассажиров из точки А в точку Б так, чтобы они доехали с комфортом и в полной безопасности.
1: Похож ли электровоз на автомобиль?
0: У электровоза больше схожести с обычным вашим чайником, чем с машиной. Так, ну что, машинист находится в кабине. Кран управления тормозом локомотива, кран управления тормозами всего состава, обмыв стекол, кнопка компрессора вручную включать, очиститель стекол, это вот дворнички включаем мы с вами, манометры, пульт управления комплексным устройством локомотивной безопасности. Это самое основное устройство, которое за нами следит и не дает проехать красный сигнал светофора. Она либо дает нам ехать 140, когда все зеленое, либо вот сейчас, как по правилу подъезда, мы должны ехать со скоростью не более 20 км в час до красного светофора и остановиться перед ним. Тут у нас прожектор, тускло, ярко и освещение кабин. Здесь это у нас микропроцессорная система управления, ну, грубо говоря, компьютер. Здесь машинист видит по машине вот этот ток тяговых двигателей. Это как автомат у вас дома в щитке. Значит, токоприемники, чтобы подсоединиться к контактной сети. Контроллер управления, значит, электровозом. С помощью него мы разгоняем поезд. Также, на самом деле, им еще можно тормозить. Есть такой тормоз электродинамический. То есть мы тормозим самим электровозом, но тормозим двигателями. Ну, естественно, радиосвязь, чтобы поговорить, допустим, с дежурной по станции, с диспетчером, с начальником поезда. Короче, можно пообщаться со всеми. И самая интересная для людей штука – это ТСКБМ называется, есть часы у меня на руке.
2: Тут два контакта, и когда они одеты, изменяется сопротивление кожи, эта штука видит, передает сигнал в локомотивное устройство.
0: Блок, который находится непосредственно в самом электровозе. Часы автоматически коннектятся, и если я начинаю засыпать, появляется желтая полоса, я должен нажать кнопку. Если ничего не, я не нажимаю, огонек загорается красным, и раздается сильный свисток. Если я ничего не нажимаю, поезд останавливается. Так что можете не переживать, спать спокойно, машинист здесь не уснет.
3: В эфире рубрика «Каждый решает сам». Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все люди думают, что быть богатым очень хорошо. Ну, конечно же, потому что все люди видят только внешнюю сторону, машины, дома, яхты, самолеты, и поэтому думают, что быть богатым хорошо. Проблема номер один в том, что с ростом благосостояния человека жизнь начинает терять свои краски. Дело в том, что богатые люди ощущают жизнь по-другому. Современная наука доказала, что все наши ощущения, физические и эмоциональные, они напрямую связаны с гормонами. Гормоны вообще переводятся с греческого языка как «возбуждаю», «заставляю действовать». Это такие вещества, которые выбрасываются в нашу кровь, и благодаря которым мы чувствуем то прилив энергии, то энтузиазм, то мотивацию, то воодушевление, вдохновение и так далее. Так вот, существует три основных гормона. Их называют еще гормонами радости или гормонами счастья. Первый гормон – это серотонин, эндорфин и дофамин. Они три гормона, похожие, но отвечают за разные функции, и за разные ощущения и за разные чувства, которые вызываются у нас. Так вот, проблема в том, что по мере роста вашего благосостояния вы начинаете проживать больше ярких событий в своей жизни. И тут такая засада. Чем больше ярких событий в жизни вы проживаете, тем меньше у вас чувствительность к гормонам радости. И проблема в том, что, вот, например, когда богатый человек покупает очередной Mercedes или Rolls-Royce, он не радуется так же, как бедный или обычный человек, который купил свою первую Ладу Приору. Какой из этого можно сделать вывод? Хоть богатые люди и могут себе позволить больше, но на самом деле у них от этого удовольствия больше не становится. Если взять за мерило богатства то удовольствие, которое получает человек от приобретения или чего-то, или образа жизни, то можно увидеть такую прямую корреляцию, что чем больше у человека богатства, тем дороже ему обходится удовольствие, тем дороже ему обходится то ощущение счастья и радости. И это основная проблема богатых людей, от которых еще никто не нашел противоядия. Вторая проблема, которая не позволяет богатым людям наслаждаться своим богатством, это тяжелая ответственность, которую они осознают, а некоторые даже не осознают, наверное. Ну, вернее так, они подсознательно все равно осознают, и это на них давит. Все люди хотят денег. А почему они их хотят? Потому что в сознании всех людей деньги ассоциируются со свободой. Любая свобода. Вот что такое свобода? Свобода – она, и для чего она нам нужна? Свобода дает нам пространство возможностей. И именно поэтому она нами ценится. А пространство возможностей – это всегда неизвестность, это всегда риски. Есть такое правило – чем больше рисков, тем больше проблем. А если риски большие, то и проблемы большие. А проблемы всегда приводят к ответственности. И именно это наше подсознание четко понимает и осознает. Таким образом, вы даже можете сами не чувствовать своим мозгом, но ваше подсознание это чувствует. И когда многие из вас хотят заработать денег, ваше подсознание говорит: а зачем нам это нужно? Зачем нам нужна дополнительная ответственность? И это основная причина того, что многие из вас не достигают своих целей. Потому что у вас нет согласия между вашим мозгом и рациональным, и вашим подсознанием. Я сам помню, когда я был очень супер богатым человеком, я хоть и имел яхты, самолеты, вертолеты и так далее, но я всегда чувствовал, что меня всегда могут вызвать в администрацию президента, в правительство. Я каждый день боялся, чтобы не произошло что-то на моих предприятиях, какая-то авария, какой-то ЧП и так далее, и так далее. Таким образом, вот эта ответственность всегда отравляла те удовольствия, которые я получал от своего статуса. С психологической точки зрения, богатство – это ощущение полной своей экономической безопасности. Когда люди имеют богатство, в народе даже говорят, что такой человек как бы всемогущий, он может все, он может себе позволить все. Но на самом деле не все понимают глубину этой фразы. Когда люди имеют в виду всемогущество, они подразумевают, что этот человек может себе позволить все, потому что у него много денег. А я рассматриваю эту фразу немного по-другому. Когда богатый человек всемогущий, это значит, у него много возможностей и мало ответственности. И это большая и ключевая разница. Дело в том, что само богатство в обыденном понимании измеряется количеством денег или активов и так далее. Но на самом деле, если брать на наше внутреннее ощущение, я могу сказать из своего опыта, который я пережил, на самом деле истинное богатство или ощущение богатства приходит от разницы между вашими возможностями и вашей ответственностью. Не сумма денег. Если у вас условно 10 миллиардов долларов и у вас ответственности на 10 миллиардов долларов, то вы не будете ощущать себя богатым человеком. Вы больше будете ощущать ответственность, нежели удовольствие. А если у вас там активов на 100 миллионов долларов и при этом ответственности на 10, поверьте мне, у вас ощущение богатства будет гораздо ярче. Вы будете это чувствовать и радоваться. Отсюда возникает следующий вывод, что получается, если богатство никак не связано с количеством денег, то каждый человек может почувствовать себя богатым. И это правда. Работайте над увеличением своих возможностей. Ведь недаром в народе говорят: «Не имей 100 рублей, имей 100 друзей». Что это значит? Это не про деньги, а это про возможности. Когда у вас 100 друзей, у вас больше возможностей. И это вам дает ощущение богатства. Поэтому развивайте свои возможности. Каждый человек может стать богатым. Не каждый человек может накопить огромное количество денег и активов, но каждый человек может почувствовать себя богатым. И наращивайте свои возможности и все время работайте над сокращением своей ответственности. Люди интуитивно понимают разницу между большим количеством денег и настоящим богатством. Прежде всего, настоящее богатство, оно ощущается через легкость.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Окончательное решение о том, останется ли Сергей Меликов главой Дагестана до конца срока или регион получит временно исполняющего обязанности, примет Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает журналист кремлевского пула Александр Юнашев. Ранее Владимир Путин, я напомню, что сообщил, что Сергей Меликов перейдет на другую работу. Республику он возглавляет с 2021 года. Я в свою очередь напомню, что в конце марта, в начале апреля наш Дагестан столкнулся с крупнейшим почти за 100 лет наводнением. По данным властей, пострадали порядка 15,5 тысяч человек. Кроме того, президент поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы Дагестана. Сергей Меликов назвал число поврежденных непогодой мостов в Дагестане. Это 19 конструкций, об этом сообщил глава республики. По его словам, мосты повреждены или разрушены из-за подтопления, оползней и скальных обвалов. Ограничения движения были введены на 143 участках республиканских автодорог и примерно на 650 трассах местного значения. В Артульском районе Дагестана произошел обвал грунта на автодороге Кино-Гермец сегодня утром, в результате чего полностью перекрыто движение транспорта. Без транспортного сообщения остаются в данный момент 14 населенных пунктов, объездной путь полностью отсутствует. На месте уже начались аварийно-восстановительные работы. Я напомню, что 14 населенных пунктов Дагестана сейчас находятся без транспортного сообщения. В Дагестане три управляющие компании, которые обслуживают 139 домов, лишены лицензии. Все три компании допустили нарушения, предусмотренные пунктом D, пункта 4.1. Положение лицензирования под санкции попали управляющая компания «Вымпел», «Гринсервис» и «ЖУ номер 14». Решение лицензионной комиссии окончательное, документы направлены в мировой суд. После вступления в силу судебных решений для 139 домов будет определена новая форма управления. Ну а власти Каспийска вводят временное ограничение движения транспорта в центре города с 6 утра 9 мая. Меры связаны с обеспечением безопасности участников и зрителей праздничных мероприятий в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Проезд будет полностью перекрыт по улице Приморская, Кирова, Абдулманапова, Алферова, Советская, Ленина и Халилова. Кроме того, движение перекроют в дни репетиции. Это 2, 5 и 7 мая с 4 утра до 14:00. В эти часы в список закрытых также войдет улица Назарова. Госавтоинспекция призывает жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать альтернативные маршруты. Ну а с сегодняшнего дня в нашей стране вводится обязательная маркировка части радиоэлектроники. Передают РИА Новости эти слова. Теперь средства идентификации должны носить в том числе на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы, светильники, розетки и печатные палаты. Покупатели смогут проверить легальность товара через приложение «Честный знак». Для бизнеса новая система также должна упростить работу. Как отмечают эксперты, после интеграции с государственной информационной системой промышленности и маркировка поможет быстрее передавать отчетность Минпромторг России. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Акуша. Административный центр Акушинского района. Расположен на берегу притока реки Акушинки. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Название Акуша по преданию произошло от слова «аку» – «высокий» и «иш» – «место селения». Некогда в Бутри жил Талкан с четырьмя братьями. Они никак не могли ужиться с бутринцами, постоянно ущемляли их во всем. Наконец, бутринцы не вытерпели и изгнали братьев из аула. Один из них бежал и поселился на территории нынешнего села Акуша. Самым ярким выражением общности Акуша-Даргинских Хуреба были собрания представителей всех селений данной земли, происходившие в 3-4 километрах от села Акуша, рядом с селом Гурги-Макмахи. По преданию, представители Акуша-Дарго, а также некоторых прилегающих сел Каба-Дарго, заполняли равнину, а на холме восседал акушинский кадий. При таком стечении народа на этой равнине открывались прения и тут же принимались решения, касающиеся внутренних отношений даргинских обществ и внешнеполитических акций. Авторитет и влияние акушинского кадия в Дагестане делали его власть в Акуша-Дарго еще сильнее, а столицу федерации аул Акуша – одним из политических центров Дагестана. Таким практически и оставалось селение Акуша и после присоединения Дагестана к России, и в годы гражданской войны, и в период советской власти. Любопытен обычай, связанный с этой местностью. Каждый даргинец старался пройти мимо нее так, чтобы ни в коем случае не взглянуть на расположенный на ней холм. Считалось, что если на холм хотя бы случайно взглянет идущий на базар, то ему не видать удачи и не избежать убытков. Также среди жителей соседних селений до ныне живут легенды, что в холме скрыты сокровища.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Воспалительные реакции в организме запускаются через несколько часов после порции еды с вредными жирами. Это показал эксперимент с грызунами, которых кормили соответствующей едой. Подробности привела эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем телеграм-канале. Она отметила, что свободные жирные кислоты оказывают влияние на клетки врожденного иммунитета, особенно на моноциты и макрофаги. Такое взаимодействие запускает воспалительные сигнальные каскады, уточнила врач, добавив, что все это похоже на реакцию, которая наблюдается при инфекции. В результате повышается воспроизведение противовоспалительных цитокинов. Зухра Павлова объяснила, чем же это грозит. Она отметила, что само по себе воспаление является нормальным защитным механизмом. Но из-за жирной пищи происходит частая активация этого механизма. В итоге развивается атеросклероз. Также это связано с диабетом и преждевременным старением человека. Подчеркивается, что регулярное и чрезмерное употребление жирной пищи приводит иммунитет в режим постоянной тревоги.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. Я поделюсь с вами самыми главными выводами из моего мирового бестселлера, изданного в 46 странах тиражом в 10 миллионов экземпляров. «Съешьте лягушку». С помощью правильного тайм-менеджмента вы сможете получать больше удовольствия от жизни, посвящать больше времени близким и заниматься тем, что вам нравится.
2: Марк Твейн once said that if the first thing you do each morning is to eat a live frog,
1: Марк Твен однажды сказал, что если с утра съесть лягушку, остаток дня обещает быть чудесным, поскольку худшее на сегодня уже позади. Ваша лягушка — это самая большая и самая важная задача, та, которую вы, скорее всего, будете откладывать в долгий ящик, если ничего не предпримете и не доведете ее до конца. Иными словами, если перед вами стоят две важные задачи, начните с более масштабной и самой важной. Приучите себя начинать работу сразу, без промедлений, и до тех пор, пока задача не будет доведена до конца, и только потом переходить к следующей. Ключом к достижению высокого уровня работоспособности и продуктивности является выработка пожизненной привычки каждое утро первым делом решать свои основные задачи. Вы должны выработать привычку есть лягушку первым делом и не тратить слишком много времени на размышления об этом. Эта привычка свойственна многим успешным людям. Я считаю, что это важное качество лидерства для любого руководителя или для человека, который намерен стать успешным и совершать великие дела. Следующее правило из «съешьте лягушку» состоит в том, что вы должны действовать, не откладывая. Успешные и продуктивные люди — это те, кто приступает непосредственно к выполнению своих основных задач, а затем дисциплинирует себя работать сосредоточенно и упорно до тех пор, пока эти задачи не будут выполнены. Невыполнение задач — одна из самых больших проблем в современных организациях. Многие люди путают деятельность с результатом. Они постоянно разговаривают, проводят бесконечные совещания и строят замечательные планы. Но в конечном счете никто не выполняет свою работу, и требуемые результаты остаются недостигнутыми. Ваша мечта так и останется лишь мечтой, пока вы не начнете что-то делать для ее достижения, пока вы не поставите цель и не начнете двигаться к ней. Третье правило в моей книге — развивать зависимость от успеха. Вы действительно можете развить зависимость от успеха с помощью гормонов счастья, а также чувства удовлетворения, уверенности и осознанности, которые они вызывают. Когда вы станете зависимы от успешно выполненной работы и от решения самой важной задачи, вы на бессознательном уровне начнете организовывать свою жизнь таким образом, чтобы постоянно начинать и завершать все более важные задачи и проекты. Вы действительно станете зависимы, в положительном смысле, от успеха и достижения результатов. Вы будете хотеть этого все больше и больше, и ничто другое не принесет вам большего удовлетворения. Установка краткосрочных и долгосрочных целей поможет вам испытывать это зацепившее вас чувство удовлетворения от выполнения каждой задачи, потому что мозг запустит систему вознаграждения и удовольствия. Последнее правило заключается в том, что нет коротких путей. Вы должны упражняться, упражняться и упражняться. Упражнение — это ключ к овладению любым навыком. К счастью, ваш разум подобен мышце. Упражняясь, он становится все сильнее и ловчее. Упражняясь, вы сможете приучить себя к чему угодно или выработать любую привычку, которую считаете необходимой для вас. Я хотел бы получить от вас обратную связь, поэтому мой сегодняшний вопрос таков. Какова ваша лягушка? Напишите ту задачу, выполнения которой вы избегаете, или от которой пытаетесь отказаться, или откладываете ее каждое утро. Как только вы определитесь со своей лягушкой, возьмите за привычку просыпаться каждое утро и выполнять эту задачу первым делом, прежде чем что-то другое.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Александр Кузьмич Суров, командир стрелковой роты 25-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии 27-го стрелкового корпуса 13-й армии 1-го Украинского фронта, гвардии старший лейтенант, герой Советского Союза. Родился 28 июля 1914 года в селе Ковылка. Окончил 9 классов коммунистического вуза. Работал старшим инструктором Народного комиссариата внутренних дел Махачкалы. В РККА с ноября 41-го. В 1942 году окончил Буйнакское военное пехотное училище. На фронте с августа 42-го года. Старший лейтенант Суров в период с 12 по 27 января 45 года с воинами веренного ему подразделения прорвал оборону неприятеля и в числе первых преодолел реку Одер в районе города Штейнау. Стрелковая рота под его командованием захватила плацдарм и отразила несколько контратак противника, нанеся ему значительный урон в живой силе и в боевой технике. Указом Президиума ВСССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Сурову Александру Кузьмичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После войны Суров продолжал службу в армии. В 1947 году окончил курсы «Выстрел». С 1962 года находился в запасе. Жил в Воронеже, работал в строительно-монтажном управлении сельхозтехника. Скончался 20 июля 1999 года. Похоронен на Коминтерновском кладбище.
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната
15: всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: ждал этот разговор. Евгений, привет.
1: Оскар, привет.
0: Это Брокаст, мы здесь даем Брофист. Евгений — основатель компании Сплат. Ну, скажи коротко для тех, кто тебя не знает, кто ты, что ты делаешь.
1: Да, привет еще раз, спасибо, что пригласил. Я сооснователь компании вместе с моей женой, с моим другом и еще с несколькими людьми. Мы 24 года назад основали Сплат. Сейчас Сплат известен тем, что он занимает четверть рынка России СНГ в средствах гигиены полости рта. У нас несколько еще замечательных брендов, таких как Биомио, Биомед. И мы наши продукты продаем в 60+ странах мира.
0: Что еще делаешь, кроме работы?
1: Слушай, мне очень важно развиваться самому, поэтому я много учусь, много читаю, каждый день стараюсь заниматься спортом, поэтому очень все интересно.
0: Какая у тебя сейчас мечта главная?
1: Ты знаешь, у меня главная моя сейчас мечта быть в таком состоянии...
0: Чтобы это продолжалось вечно.
1: Чтобы мне самому нравилось, потому что когда ты устал или раздражен, или злой, я не верю, что у тебя получится.
0: У тебя мечта, чтобы тебе самому нравилось?
1: У меня мечта, чтобы я был в таком состоянии классном, из которого получаются крутые результаты, из которого людям рядом тепло, из которого ты можешь ставить большие цели.
0: А ты сейчас не находишься в таком состоянии? Почему это мечта?
1: Ну, не всегда, потому что мы люди. Я вчера, знаешь, сидел вечером в отличном настроении, получил там 11:30 какой-то отчет, посмотрел на него, понял, что я расстраиваюсь. Не буду сейчас писать письмо обратно, пойду просто спать и утром в хорошем настроении напишу.
0: Да, сдержался, короче. Mm-hmm. Да. А если так в будущее смотреть, есть какие-то еще мечты, какие-то вещи, которые у тебя остались? Я знаю, ты много уже достигнул, если от сегодняшнего дня вперед.
1: Смотри, конечно, есть цели оцифрованные, потому что я очень люблю их ставить и по смарт, чтобы они были достижимы, и всех учу. И я с тобой согласен, что они должны быть пугающими, они должны быть интересными, вдохновляющими, пугающими, иначе это не цель, а ну, просто какой-то следующий шаг в твоем развитии. У меня есть крутые цели для компании. Мы должны вырасти в несколько раз там, за следующие 3 года, запустить 2 сумасшедших мировых инновации, которые вообще поменяют категорию WorldCare. На IPO, скорее всего. Но это такое, знаешь, наверное, не в цели.
0: Не хочешь, чтобы в колокольчик.
1: Разумный ход. Вот если это, знаешь, IPO в Гонконге будет, это будет прикольно. Вот, может быть, вот это вдохновляет.
0: Какая доля выручки должна быть международная, чтобы это сделать?
1: Ну, сейчас у нас около 30%. Я думаю, что должно быть 50+. Тогда ты можешь спокойно
0: это
1: говорить,
0: уже, типа, международная
1: что это у тебя большая часть международная. Вот, поэтому...
0: Ну, 30 это уже неплохо.
1: Неплохо, да. Я очень хочу, знаешь, продолжать каждый год побивать свои рекорды так же, как и ты в физической форме. Меня это очень мотивирует и вдохновляет. И мне очень хочется, чтобы рядом люди были сильнее, чем я, потому что круто, когда ты как лидер можешь воспитывать или привлекать, или растить, или вдохновлять других лидеров.
0: Я помню, ты мне звонил, приглашал меня в совет директоров.
1: Да. Это, кстати, предложение открыто. Если ты готов, мы с радостью.
0: Конечно. Прямо здесь и сейчас.
1: Конечно.
0: Потому что я только что вышел из совета директоров компании «Самолет», и у меня есть слот.
1: Ну вот, видишь, уже не зря собрались.
0: Давай. Бум! Вот. Вот так ребята входят в совет директоров великих компаний. Но мне нравится, знаешь, мне нравятся компании, которые строят бренды.
1: У нас точно много интересного, потом тебе расскажу. Я думаю, что ты удивишься и вдохновишься одновременно. Будет круто.
0: Прикольно. Ну вот ты создавал совет директоров как раз с целью, чтобы у тебя были в окружении люди,
1: которые могут быть там масштабнее, интереснее, больше, чем ты. Которые не стесняются дать тебе прямую обратную связь. Которые не засут сказать тебе «нет» и остановить твое решение какое-то. И это очень отрезвляет, потому что ты становишься более адекватным.
0: Mm. Ты можешь назвать Сплат делом своей жизни?
1: Да.
0: 22 года вы уже строите.
1: Чуть больше, 24, поэтому точно, да. Это больше половины жизни, но очевидно, что так. Мне кажется, я сделал делом своей жизни вот раскрытие потенциала своего, людей.
0: Да.
1: Значит, ребята все в команде, знаете, я им часто привожу такой пример. Мы же не знаем себя до конца. Это все равно, как, знаешь, купить суперкар какой-то мощный и ездить на нем, там, не знаю, 30 км в час. Разве не хочется проверить, сколько он может рвануть и там хотя бы понять, какая мощность вообще у этого движка. Потому что мы точно все можем, там, не знаю, в разы больше, чем мы делаем. Если убрать страхи, если убрать какие-то опасения, там, шаблоны, еще что-то, и вот сделать этот шаг. Поэтому моя задача, наверное, знаешь, показать какую-то интересную, полезную, такую большую мечту, создать относительно безопасное пространство, чтобы хотелось туда идти и пробовать. Чтобы люди пробовали и ошибались.
0: Да.
1: И поддержать

0: в моменты тяжелые, в моменты неудач, потому что моменты успехов мы и так отпразднуем.
1: Только мечту я до сих пор не прочувствовал. Что тебе вот реально вставляет?
0: Слушай, меня вставляют большие цели.
1: Там... Это для тебя вот сейчас самая большая цель какая?
0: Ну, например, смотри, мы делаем продукты для 200 миллионов человек в год. Я хочу, чтобы мы касались минимум миллиарда человек в год. И это круто, потому что тебе столько людей доверяют свое здоровье. Я очень хочу, чтобы мы сделали революцию в отрасли. Чтобы та довольно консервативная категория основная, ну, где, знаешь, за последние там, 50-60 лет ничего по-хорошему интересного не происходило. Те же щеточки, те же тюбики, как, в общем, и 60 лет назад. Вот мы сейчас придумали очень крутую бомбическую вещь, которую там, мы зарелизим в следующем феврале или марте. Она точно поменяет правила игры в категории. И мне очень важно показывать, что мы здесь, вот мы находимся с тобой в Москве, в России, что мы можем делать классные, крутые штуки, конкурентоспособные, которые вполне релевантны там, во всем мире и могут быть, лидировать в своих категориях.
1: Как только у тебя большая мечта, вот ты начинаешь думать креативно. Вот ты на китайский рынок, например, вышел.
0: Угу.
1: Хотя все говорят, китайский рынок – это кладбище международных компаний, которые...
0: И я с ними готов согласиться, это кладбище. И мы там чуть не померли тоже, знаешь, не стали очередной могилкой на кладбище. А, знаешь, что я думаю? Ты очень правильную вещь сказал про AI, про то, что если ты делаешь какие-то банальные, ординарные вещи, у тебя ноль шансов вообще на успех. Чем бы ты ни занимался. Потому что он это делает уже сейчас лучше, чем ты. В музыке, в, не знаю, искусстве... Ну, может быть, только в спорте. Не бегает еще пока быстрее человека, но скоро начнет антропоморфный какой-нибудь робот. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная штука про то, чтобы не только чего добиться, но и как добиться. И вот здесь человек пока еще может совмещать какие-то совершенно невероятные подходы к этому, там, да, используя, там, смешивая разные области вообще, там, историю, искусство, бизнес, медицину, науку, астрофизику, и на стыке этого рождать какую-то безумную идею, там. И вот эту безумную идею надо тестировать, потому что мир становится все более и более, видишь, таким фрагментарным, потому что миллионы новых идей появляются. Люди привыкают к этому безумному разнообразию. И AI это будет поддерживать. Если ты говоришь, ну, моя цель сделать просто неплохое кафе в Воронеже, то можно это сразу не делать, потому что оно точно там, ну,
1: нет,
0: ноль.
1: Это займет столько же усилий. Я вот сейчас говорил с предпринимателем, который открыл кафе на Бали.
0: Mm-hmm.
1: И он уже положил 4 года своей жизни 100 часов в неделю вот на это маленькое кафе.
0: Угу.
1: Это безумное усилие, безумное просто, ну, которое он вложил уже. Возможно, если бы у него была мечта сделать сеть, он просто первую ячейку сделать, но он тогда будет думать по-другому. Ну, вот если он в итоге сделает только это кафе, мне кажется, это будет жалко.
0: Ну, я согласен. У меня, знаешь, есть такой прием. Я когда решаю какую-то задачу, ну, например, не знаю, там, достичь там, чего-то там, 300, и у меня не получается, я просто поднимаю планку. Я говорю, хорошо, надо не 300, а 1000. Тогда тебе 300, это как бы ты сквозь нее вообще проходишь.
1: Да.
0: Когда тебе нужно открыть 100 кафе в Юго-Восточной Азии, ты говоришь, так, моя задача за 3 года открыть 100 кафе там везде, от Индонезии до Филиппин. Ты первое на Бали даже не заметишь, как откроешь, потому что ты сквозь него пойдешь. Как, знаешь, когда твоя задача подняться на вершину, ты пройдешь через кусты, через ручей, через ледник, и через...
1: Хочешь
0: все на свете.
1: Миллион подписчиков на Ютубе? Ставь цель 5.
0: Да, да. Я с тобой согласен. Я когда думаю об этом, еще раз, что какая-то задача недостижима, просто подними калибр. Ноль перепиши справа, и у тебя по-другому начнет мышление.
1: Как это помогает? Вот интересно. Я с тобой согласен 100%.
0: Это делает вчерашние проблемы вообще не актуальными. Ты начинаешь сталкиваться другие совершенно вопросы. С другими драконами, понимаешь?
1: И ты задаешь другие вопросы.
0: Другие вопросы. Тебе нужно встретить других людей, тебе нужно прочитать какие-то другие книги. У тебя вообще мозг просто перестает сопротивляться вот той первоначальной задаче, потому что он шокирован вот этой масштабной целью, и это очень круто. И знаешь, он нам всегда помогает. Ему нужно просто правильно, ну, как задачу, ТЗ поставить. Что ты поставил маленькую задачу, я согласен, что энергии ты потратишь столько, сколько и, ну, примерно большую, мыслительной энергии. Понятно, что добиться будет сложнее. Если ты ставишь цель больше, то мозг говорит, ну, хорошо, если мне там хозяин ставит такую задачу, да, я разворачиваю там все свои возможности.
1: Давай, ну, ты вообще топишь за мечты, и чтобы не сдаваться, да, чтобы все-таки... Знаешь, есть еще такое упражнение... Помнить, чем ты занимался в детстве,
0: угу.
1: Когда у тебя просто было полностью свободное время.
0: Угу.
1: Вот, образно говоря, родители уехали, или как, вот, чем ты занимался 6, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет.
0: Я, кстати, помню.
1: Чем ты занимался?
0: Я что-то все время мастерил в сарае, какие-то ружья делал, там какие-то воздушки, какие-то там луки, стрелы, что-то расплавлял свинец. То есть у меня какая-то лаборатория там была алхимическая вообще. Кто-то порох поджигал.
1: У меня такой же, у меня был подвал такой убитый, я там тоже делал вот чаки там вот эти там всякие тоже. Тогда Брус Ли был популярным.
0: Но это крутая штука. А я еще к ней, знаешь, какую добавляю? Смотри, вспомнить, что ты делал в детстве, а потом, например, представить, что у тебя там, не знаю, тетя в Канаде сегодня умерла, которую ты не знал, и оставила тебе там 10 миллиардов долларов.
1: У тебя какие следующие действия?
0: У меня очень классные. Во-первых, я это все буду использовать как ресурс. Ну, во-первых, смотри, важный вопрос, ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, да, или нет? То есть фактор денег, когда ты выключаешь, вот 90% людей говорят, да я не буду больше быть тем юристом, не знаю, бухгалтером, да, еще кем-то.
1: Кстати, есть статистика победителей лотерей, и они перестают заниматься тем, чем занимаются, но потом ничего нового придумать не могут.
0: Да, вот это проблема.
1: Это, кстати, и потом это кончается тем, что там алкоголизм...
0: Деньги закончились, и какой-то плохой конец там. Я читал, что парень, который выиграл джекпот, там чуть ли не 100 миллионов, он за 18 месяцев потратил все эти деньги и оказался там вообще банкрот.
1: Там очень плохая статистика. У победителей лотереи прям супер плохая статистика.
0: Ну, потому что мы понимаем, чего мы не хотим, да, продолжать работать на нелюбимой работе, но до сих пор не поняли, а что мы хотим. Это про то, что ресурс без идеи мощной и без понятия, как ты туда хочешь прийти, он ничто сам по себе. Очень часто предприниматели, думаю, тебе говорят, я бы сделал крутой проект, у меня нету денег. А мы с тобой думаем по-другому. Сначала задача, под нее ресурс. Я хочу зайти на Эверест или на соседний холм. От этого будет зависеть, как я тренируюсь, какое снаряжение, сколько я еды беру. Да? То есть ресурс всегда под цель, а не наоборот.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Мэр Махачкалы Джамбулат Салабов доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий паводков и пообещал приложить все усилия для скорейшего возвращения людей в многоэтажки, которые попали в опасную зону после обрушения дома в микрорайоне Сепараторны. Пока жильцы остаются в пунктах временного размещения, Салабов подчеркнул, что обстановка там спокойная, люди обеспечены всем необходимым, а любые жалобы обрабатываются оперативно. Также работает комиссия по оценке ущерба, ведется подсчет выплат, которые пострадавшие должны получить без задержек. Председатель Народного собрания Дагестана Зауэр Аскендеров попросил президента России Владимира Путина предоставить выплаты за утраченное при наводнении имущество людям, которые лишились документов на собственность. Слова Зауэра Аскендерова сообщает ТАСС. Более 60 соглашений на общую сумму 400 миллиардов рублей было подписано на Кавказском инвестиционном форуме. Об этом сообщили в пресс-службе оператора форума фонда «Росконгресс». Как отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Кавказского инвестиционного форума Антон Кобяков, в этом году форум посетило около 4500 человек. Вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов провел первое в 2026 году заседание Координационного совета по предоставлению грантов главы Дагестана на поддержку гражданских инициатив. Оператор конкурса – Центр поддержки гражданских инициатив Республики Дагестан. Главное решение, принятое на заседании – объявление первого конкурса 2026 по предоставлению грантов некоммерческим организациям. Прием заявок продлится с 15 мая по 15 июня, а итоги планируют подвести не позднее 10 августа. В нашей республике производится более 14 тысяч тонн шерсти в год. В 2027 году этот показатель достигнет 16 тысяч тонн. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дагестана. Доля произведенной в Дагестане шерсти занимает 65% от общего объема по Северокавказскому федеральному округу и 36% в целом по стране. В текущем году на поддержку производства тонкокорунной шерсти планируют направить 84 миллиона рублей. В 2025 году, я напомню, что субсидии на поддержку получили 132 сельхозтоваропроизводителей. В России не планируют повышать пенсионный возраст ни до 2028 года, ни после него. Об этом заявили в Минтруде. В ответ на запрос зампреда Думского комитета по экономической политике его слова передают ТАСС. В министерстве также заверили, что другие параметры возраста выхода на пенсию не обсуждаются и не прорабатываются. Ранее в Госдуме, я напомню, что предложили вернуть для жителей Крайнего Севера право на досрочную пенсию в 55 лет для мужчин и в 50 лет для женщин при наличии необходимого стажа. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Элко.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашшар – село в Курахском районе Дагестана, расположенное на реке Курах в 11 километрах к северо-западу от районного центра села Курах. Селение Ашшар образовалось тысячи лет назад. По имеющимся сведениям, оно несколько раз было разрушено захватчиками, потом горцы опять восстанавливали село. Последний раз, примерно 600 лет назад, горцы, пришедшие с разных мест, построили новое селение и дали ему название Ашшар. После землетрясения 1966 года большая часть ашшарцев переселились в Кизлярский район. Там возникло новое село Сасар и совхоз Ашшарский. Село имеет богатую историю. Оно окружено кладбищами и памятниками, зираятами шейхов. Старое кладбище занимает территорию в 15 гектар, что также свидетельствует о древности села. А самые старинные могилы снесены селевыми потоками. Даже встречаются двухъярусные могилы. До революции в селе действовало две мечети медресе. В селе было много алимов-арабистов. Среди зираятов особо выделяется мавзолей Гаджибубы Эфенди, который является гордостью села. Известными и почитаемыми шейхами являлись Сулейман, Салман, Ибрагим, Абдулла и Рамазан. Также ученый-арабист поэт Ашшар Рамазан оставил после себя поэтическое наследие, в том числе и удивительное оригинальное стихотворение о войне горцев под руководством имама Шамиля против царских захватчиков. Основным занятием села является скотоводство, земледелие. Было развито и ремесленничество. В советский период из села вышли известные республики-люди. Среди них доктор физико-математических наук Абдулла Абдуллаев, кандидат филологических наук Касум Магомедов, исторических наук Абдулла Гафуров и бывший министр финансов Республики Дагестан Даниил Закиржаев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Василий Афанасьевич Бовт, гвардии сержант рабочей крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Родился 12 декабря 1916 года в селе Васильевка. До призыва в армию проживал и работал в Барнауле. 23 июня 1943 года был призван на службу Барнаульским районным военным комиссариатом Алтайского края. С марта 44-го на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Третьем Украинском и Первом Белорусском фронтах, освобождении Украины, Молдавии, Польши и в боях в Германии. Особо отличился с апреля по май 45-го во время Берлинской операции. 19 апреля, когда соседние с его подразделением части отошли и немецкие войска стали выходить к нему в тыл, выбрал наиболее выгодную позицию для своего пулемета и смог отбить три немецких контратаки. В ходе четвертой контратаки Бовт подпустил группу вражеских солдат на расстояние 20 метров от своей позиции и забросал ее гранатами, сумев тем самым удержать рубеж. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за умелое выполнение боевых задач, отвагу и героизм, проявленные в боях за Берлин, гвардии сержант Василий Бовт был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После окончания войны Бовт был демобилизован, проживал и работал в Кизляре. Умер 28 октября 1949 года. В 2020 году именем Бовта была названа улица в поселке Ленинкент.
1: Будете вы спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Личный коуч.
2: Все ли сотрудники мотивированы? Забудьте этот вопрос.
3: Представьте ситуацию. Вы менеджер крупного отдела. Предстоит провести внеплановый стратегический семинар с подчиненными. В глубине души вы знаете, что семинар этот – дань формальности, прихоть начальства. Понимают это и сотрудники. Как же вам мотивировать их на участие? 90% менеджеров во всем мире задаются именно таким вопросом. Они твердо уверены, что мотивировать сотрудников – их ключевая задача. Придерживайтесь такой точки зрения, и ваши усилия будут тщетны. Наступает день семинара. Все сотрудники в сборе. Кто-то равнодушно ждет начала, кто-то переговаривается с коллегой, кто-то погрузился в смартфон. Кто из них мотивирован? Ответ – все 100% сотрудников. Однако тонкость в том, что мотивация у каждого своя. Кто-то не видит никакого смысла в предстоящем мероприятии, но пришел, потому что таково указание. Фаулер называет это автоматической мотивацией. Кто-то рассчитывает, что его уместная реплика на семинаре прибавит ему очков в социальном капитале. Внешняя мотивация. Кто-то пришел, потому что опасается вашего осуждения. Навязанная мотивация. Кто-то пришел, потому что искренне полагает, что семинар в чем-то уж точно окажется ему полезным. Согласованная мотивация. Кто-то пришел, потому что тема семинара отвечает его конкретным интересам и потребностям. Интегрированная мотивация. Кто-то пришел, потому что полагает, что неплохо проведет время здесь и сейчас. Мотивация потока. Итак, мотивирован каждый сотрудник. Но не всякая мотивация качественна. Между тем, от качества мотивации зависит, насколько эффективны будут сотрудники после семинара. В нашем списке к качественной мотивации следует отнести 4, 5 и 6 пункты. Согласованная мотивация, интегрированная мотивация, мотивация потока. И в следующей главе мы объясним, почему только их. А пока изменим формулировку привычного вопроса. Он не в том, мотивированы ли сотрудники. Вопрос в том, какая причина лежит в основе этой мотивации.
2: Три базовые потребности.
3: Изначально наши устремления прекрасны. Стремление узнавать мир, меняться, становиться лучше свойственно всем. Причем с первых лет жизни. Дети, трогающие все вокруг. Сами себе коучи. Однако этому стремлению нужно способствовать. Сначала это делают родители, потом учителя, а потом начальники на работе. Процесс будет успешным только в том случае, если удовлетворяются три важнейшие потребности.
2: Потребность в том, чтобы выбирать из разных вариантов и контролировать процесс выбора.
3: Если эта потребность остается неудовлетворенной, у человека формируется выученная беспомощность. Этот феномен был описан еще полвека назад психологом Мартином Селигманом. И от меня ничего не зависит. Все решат за меня. Голос выученной беспомощности. И это очень пагубно для психики. Между тем, как доказал другой психолог Виктор Франкл, даже в концлагере у человека остается последняя свобода. Свобода выбирать свое отношение к происходящему. Эта установка спасла самого Франкла.
2: Потребность в крепких социальных связях, принадлежности к общему делу.
3: Одиночество вредно. С каждым годом психологи и врачи убеждаются в этом все больше. Люди, имеющие крепкие социальные связи, имеют меньший риск смерти в любом возрасте. Компенсировать отсутствие социальных связей на работе активным общением вне ее – не слишком хорошая идея, ведь на работе мы проводим огромную часть жизни.
2: Потребность в том, чтобы ощущать себя умелым, компетентным.
3: Речь не только о конкретных профессиональных обязанностях, но и о мягких навыках, важность которых многие менеджеры упускают. Между тем, это одна из самых выгодных инвестиций, поскольку именно стрессоустойчивые, проактивные сотрудники способствуют позитивным переменам в компании. И не только в компании, но и в своей жизни. Все эти потребности обуславливают друг друга. Нельзя создать крепкую команду, члены которой будут чувствовать себя неуверенно. Невозможно воспитать компетентного сотрудника, не знающего, чего он хочет. При этом психологические потребности коренным образом отличаются от биологических. Те тоже порождают мотивацию, но иного свойства. Скажем, когда мы голодны, то мотивированы добыть еду. Когда голод утолен, мотивация снова рыскать по лесу или по супермаркету в поисках добычи снижается. С психологическими потребностями такого не происходит. Вы не станете менее мотивированным, если будете компетентным, общительным, свободным в своем выборе. Совсем наоборот.
2: Саморегуляция.
3: А теперь вернемся к истории с семинаром из первой главы. Как вы помните, качественная мотивация присуща тем сотрудникам, которые искренне считают, что семинар пойдет им на пользу. Думают, что тема семинара отвечает их конкретным потребностям. Полагают, что неплохо проведут время здесь и сейчас. Что между ними общего? Эта мотивация не вызвана внешними стимулами. Она идет изнутри. Мотивация тесно связана с саморегуляцией. Люди с высокой саморегуляцией умеют контролировать свои чувства и мысли. Самое известное исследование саморегуляции – так называемый «зефирный эксперимент», провел в 1960-е психолог Уолтер Мишел. Он оставлял маленьких детей наедине с зефиром, договорившись, что ребенок может съесть угощение прямо сейчас или подождать 15 минут и получить в два раза больше. Кто-то из детей терпел, кто-то не выдерживал. Но исследование на этом не закончилось. Мишел проследил дальнейшие судьбы детей. Те, кто дождался двойной порции сладостей, добились куда больших успехов в учебе, работе, семейной жизни. Другие психологи дополнили выводы Мишела. Способность детей контролировать себя тесно связана с тем, насколько повседневная реальность обманывает их ожидания. Если их родители и учителя выполняют обещанное, дети учатся терпеть. Остальным синица в руках кажется надежнее. Теперь зададимся вопросом. Разве взрослые люди поступают иначе? Вовсе нет. Комфортная рабочая обстановка поддерживает саморегуляцию.
2: Три столпа саморегуляции. Осознанность.
3: Проживать настоящий момент, не оценивая свои эмоции, не поддаваясь поведенческим шаблонам – это и есть осознанность. Противоположность осознанности – предвзятость, когда мы руководствуемся привычными, непроверенными убеждениями. Когда мы предвзяты, мы вряд ли способны на качественное сотрудничество, рациональные решения и целесообразный выбор. Зато легко поддаемся методу кнута и пряника – автоматической, внешней, навязанной мотивации. Проблема в том, что адреналин в изобилии, вырабатываемый в наших телах в моменты стресса, вызывает такое же привыкание, что и гормоны счастья. Стать заложником плохого настроения и внешней мотивации, увы, легко.
2: Ценности.
3: Каждый человек сам решает, что для него хорошо, а что плохо. Каждая организация тоже придерживается определенных представлений о том, что хорошо и что плохо. Если ценности работника и организации совпадают, метод кнута и пряника становится неактуален. Однако далеко не все люди и не все компании открыто для себя и для других формулируют свои ценности.
2: Постановка целей.
3: Лучшие и самые продуктивные цели – те, которые отвечают ценностям и сотрудника, и компании, и притом не противоречат базовым психологическим потребностям.
2: Роль лидера.
3: Многие лидеры подозревают, что метод кнута и пряника – не то, что нужно их сотрудникам. Однако прямо спрашивать подчиненных, что же их мотивирует, тоже плохой способ. Вряд ли кто-то сразу ответит: «Видите ли, все дело в том, что я не могу удовлетворить психологическую потребность в контроле выбора. А она как-никак базовая. Вот я и страдаю». Скорее всего, люди задумаются о внешних стимулах – повышении, увеличении зарплаты. В этом нет ничего плохого. Но внешние стимулы никогда не исчерпывают проблемы и эффективны лишь на короткой дистанции. Как же быть? Вы не можете никого мотивировать. Но как лидер вы можете создать среду, в которой люди с большей вероятностью будут испытывать оптимальную мотивацию. Иными словами, не препятствуйте глубинным потребностям сотрудников.
2: Дайте людям возможность выбора.
3: Предоставляйте право слова на собраниях. Спрашивайте совета. Обсуждайте общие ценности при принятии решений. Не полагайтесь на микроменеджмент. Обсуждайте разные варианты, даже если точно знаете хороший способ. Не злоупотребляйте статусом при принятии общих решений. Помните, что социальное давление проявляется в первую очередь в словесных формулировках. Избегайте категоричных суждений и закрытых вопросов, предполагающих лишь «да» или «нет», или готовые варианты ответов. Даже конкретные, уже утвержденные сведения можно подать как ценную, отвечающую интересам сотрудников информацию. Сравните. План проекта нужно сдать до 3 марта. И план проекта должен быть готов к 3 марта, чтобы мы согласовали его до собрания акционеров.
2: Способствуйте укреплению связей.
3: Слушайте, а не заявляйте. Объясняйте, а не заявляйте. Называйте причины, по которым требуете тех или иных результатов, прежде чем требовать этих результатов. Не ставьте цели впереди ценностей, тем более не позволяйте им противоречить. Не отрицайте эмоции на работе. Чувства — то, с помощью чего мы познаем мир. В конце концов, сама работа нам нравится или не нравится, и это напрямую влияет на нашу вовлеченность. Эмпатия — вот чего недостает современным лидерам. На что жалуются ваши сотрудники? Каковы их требования? Признаете ли вы их? Готовы ли рассмотреть варианты решения проблемы? Это и есть эмпатия. Какие чувства вызывает работа у вас самих? Размышление над собственными эмоциями — первый шаг к тому, чтобы быть внимательным к чувствам других. Чем больше мы игнорируем внутренний мир, тем проще соблазниться внешними стимулами, которые будто бы должны создать мотивацию. Если вы не забываете похвалить сотрудников, значит, с эмпатией у вас все в порядке? Увы, ценность похвалы преувеличена. Замечено, что тренеры, активно подбадривающие своих учеников во время тренировки, пользуются с их стороны меньшим доверием и достигают худших результатов. Почему? Похвала — тоже внешний стимул, один из способов управлять, которому ученики могут подсознательно сопротивляться. Это не значит, что похвалы должны быть под полным запретом. Но эффективнее заменить их выражением искренней благодарности за поддержку, понимание, усилия.
2: Способствуйте развитию сотрудников.
3: Мир меняется постоянно, и работа меняется вместе с ним. Переучиваться интуитивно по ходу рабочего процесса – плохое решение. Еще хуже – отучать сотрудников от желания переучиваться. Начальники спрашивают подчиненных: «Что вы сделали?» Лидеры спрашивают: «Что вы сделали и чему научились в процессе?» Начальники критикуют ошибки сотрудников. Лидеры анализируют вместе с ними полученные уроки. Начальники ценят перфекционизм, лидеры ценят развитие. Начальники ждут, пока задание будет выполнено, не заботясь о степени подготовки подчиненных. Лидер готов продемонстрировать необходимые навыки. Не все знатоки — хорошие учителя. Следуйте советам инструктора, но в то же время обращайте внимание на его принципы подачи информации. Любая методика предполагает, что ученику должно быть понятно, что именно он должен сделать и ряд каких действий к этому результату приведет. Следите за этой логикой в объяснениях видеоэкспертов. Потом попробуйте следовать ей в работе с сотрудниками. Начальникам проще сделать работу за сотрудника, подсказав ему ответ. Лидеры же способствуют поиску решения. Чужой опыт они ценят не меньше своего.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
4: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
5: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Тикуни и «Курага». Вкус на союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Ты просыпаешься, смотришь в телефон и, еще не встав с кровати, уже куда-то спешишь, не телом. Внутри нужно выполнить цели, ответить на сообщения, добиться результатов. Ты много работаешь, развиваешься, растешь, достигаешь того, что несколько лет назад казалось невозможным. И на несколько минут, может, на пару часов, чувствуешь тихую волну удовлетворения. Но она проходит, и на ее месте появляется что-то другое. Если успех должен делать нас свободными, почему он делает нас напряженными? Если мы достигаем больше, чем когда-либо, почему так боимся все потерять? Почти 2000 лет назад в самом сердце Римской империи один человек наблюдал то же самое. Он жил среди богатства, власти и влияния, и все же писал о тревоге, страхе и внутреннем рабстве. Его звали Сенека. Что может знать о тревоге тот, кто окружен абсолютной властью? Представь Рим на пике его могущества, самая сильная империя в мире. Золото в обращении, непобедимые армии. Сенат решает судьбы целых народов, и в центре этой огромной машины один человек наблюдает за всем не с трибуны, а прямо со сцены. Сенека не был отшельником в горах, он был советником Нерона, наставником молодого императора, одним из самых богатых людей Рима, влиятельным, уважаемым, опасным. У него было все, что сегодня мы называем успехом – статус, деньги, доступ к власти. И все же он писал о тревоге. В своих письмах он говорил о беспокойных ночах, о страхе потерять то, что имеешь, о ловушке жизни, зависящей от чужого мнения. Он видел изнутри то, что замечают немногие. Чем выше поднимается человек, тем больше начинает бояться. Обычный человек боится не иметь, амбициозный начинает бояться потерять. И чем больше достижения, тем выше риск, тем больше открытость, тем сильнее давление снова и снова доказывать свою ценность. Сенека жил в постоянном политическом напряжении. Близость к императору была привилегией, но и угрозой. Одна ошибка, один слух. Одно изменение настроения, и все могло рухнуть. Вершина не была устойчивой, она кружила голову. И, возможно, именно там, в самом центре нестабильности, он понял нечто неприятное. Власть не убирает тревогу. Она делает ее тоньше и сильнее. Потому что амбиция не заканчивается, когда ты достигаешь цели. Она меняется. Ты хочешь не только добиться, ты хочешь удержать, хочешь превзойти. И тогда возникает неизбежный вопрос. Если даже человек в центре величайшей империи чувствовал себя уязвимым, не рождается ли тревога именно из желания подниматься все выше и выше? Что происходит внутри нас, когда желание перестает быть выбором и становится необходимостью? Сенека замечал то, от чего мы и сегодня отворачиваемся. Нас тревожит не достижение само по себе. Нас тревожит привязанность к нему. Желание расти – естественно. Стремление улучшить жизнь – нормально. Поиск мастерства может быть благородным. Но есть невидимая граница, и почти никто не замечает, когда ее переходит. Пока желание легкое, оно направляет. Когда оно становится частью личности, оно начинает держать в плену. Стоики говорили, главная ошибка – путать две вещи. То, что зависит от нас, и то, что не зависит. Наши усилия зависят от нас. Наши намерения зависят. Наш характер зависит. А результат – никогда полностью. Признание, повышение, одобрение, стабильность рынка, мнение людей – все это вне нашего полного контроля. И все же именно на этом мы строим ощущение собственной ценности. Вот здесь и рождается тревога. Если то, что подтверждает мою значимость, находится вне меня, значит, и мой покой тоже вне меня. А внешний мир по своей природе нестабилен. Сегодня мы побеждаем, завтра нас обходят. Сегодня нами восхищаются, завтра о нас забывают. Амбиция начинается как творческий импульс. Но тихо и незаметно она может стать эмоциональной зависимостью. А зависимость рождает постоянную настороженность. Ты работаешь не только ради достижения. Ты работаешь, чтобы не потерять, не упасть, не отстать, не разочаровать. Успех перестает быть праздником и превращается в постоянное удержание позиции. А бесконечное удержание изматывает. Сенека предупреждал: чем больше вещей ты считаешь необходимыми для своего благополучия, тем уязвимее становишься. Потому что каждая новая необходимость – это и новая угроза. Тревога – не случайность, это логичный результат. Если моя личность привязана к нестабильному, я сам становлюсь нестабильным. И тогда возникает неизбежный вопрос. Если проблема не в самой амбиции, а в том, что мы с ней делаем, что на самом деле находится под нашим контролем? Можно ли быть амбициозным и не стать заложником собственной амбиции? Для Сенеки ответ начинается с простой, но непривычной мысли. Мир может забрать у тебя все, кроме того, как ты решаешь это понимать. В этом и есть стоический переворот. Большинство строит жизнь вокруг результатов. Он предлагал строить ее вокруг принципов. Мы измеряем успех внешними достижениями. Он предлагал измерять его внутренней целостностью. Для стоиков добродетель – это не морализаторство, это устойчивость, это умение поступать правильно, независимо от зрителей. Сохранять ясность, когда мир качается. В таком подходе амбиция не обязана исчезать, но она должна сменить центр. Ты можешь стремиться к росту, можешь создавать, руководить, зарабатывать. Разница в эмоциональной привязке. Если ты побеждаешь – прекрасно. Если проигрываешь, ты все равно остаешься целым, потому что твоя личность была не в трофее, а в поступках. Сенека тренировал себя на возможную потерю, не из пессимизма, а ради свободы. Он советовал представлять падение, изгнание, разорение не как неизбежную трагедию, а как часть человеческой реальности. Так страх терял силу. Когда ты принимаешь, что можешь потерять, страх потери слабеет. И происходит любопытная вещь. Амбиция становится легче. Она перестает быть отчаянием под маской решимости. Она становится осознанным выбором. Ты действуешь не для того, чтобы доказать свою ценность, а потому что действовать хорошо стало частью твоего решения о том, кем быть. Мир остается нестабильным. Но есть территория, которую нельзя захватить, твое суждение. В этом и заключается радикальная идея – перенести центр тяжести жизни с внешнего на внутреннее. Но в культуре, где награждают тех, кто никогда не бывает доволен. Реально ли жить так сегодня? Что на самом деле изменилось за 2000 лет, а что осталось прежним? В Риме не было социальных сетей, но была публика. Политики боролись за аплодисменты в Сенате. Полководцы демонстрировали победы на триумфальных шествиях. Репутация была валютой, сравнение – постоянным. Социальная ценность зависела от видимости. Сегодня мы заменили форум бесконечной лентой, но логика та же. Мы измеряем прогресс цифрами, подписчиками, доходом, должностями, списком достижений. И у каждого достижения есть тихая тень. Кто-то уже сделал больше. Амбиция, подпитываемая постоянным сравнением, никогда не отдыхает. Сенека предупреждал: тот, кто живет в поиске внешнего одобрения, становится собственностью чужого мнения, а нет ничего более нестабильного, чем мнение. Сегодня эта нестабильность только усилилась. Культура постоянной эффективности учит нас, что отдых – это отставание, что удовлетворенность – это слабость, что нужно все время подниматься на новый уровень, но куда подниматься и до каких пор? Современная тревога рождается не только из нехватки, она рождается из избытка ожиданий. Мы хотим больше успеха, больше признания, больше влияния и хотим этого быстрее. Время на радость сократилось. Пауза между целями исчезла. Вершина перестала быть пунктом назначения. Она стала беговой дорожкой. И чем быстрее мы бежим, тем труднее с нее сойти. Если нас разрушает не успех, а зависимость от него, как желать большего и не превращать каждое достижение в доказательство собственного существования? А что, если настоящий успех – это научиться проигрывать? Для Сенеки свобода была не в том, чтобы покорить мир, а в том, чтобы не нуждаться в том, чтобы мир подтверждал твою ценность. Он не защищал посредственность, не призывал к бездействию. Он ставил под сомнение зависимость. Есть тихая разница между тем, чтобы чего-то хотеть, и верить, что ты станешь кем-то только тогда, когда этого добьешься. Первое дает движение, второе – сковывает. Когда твой покой зависит от следующего достижения, ты живешь в подвешенном состоянии. Настоящее превращается всего лишь в коридор к будущему, а будущее, наступив, длится секунды и сразу становится новым требованием. Сенека предлагал радикальное упражнение – мысленно проигрывать потерю. Не из пессимизма, а ради внутренней силы. Если завтра твое положение исчезнет, останется ли у тебя характер? Если твою репутацию поставят под сомнение, останется ли чистая совесть? Если ты потеряешь имущество, будешь ли ты по-прежнему знать, кто ты? Амбиция, которая не разрушает, это та, что не определяет твою личность. Ты можешь хотеть расти, можешь стремиться к мастерству, можешь мечтать по-крупному, но твой покой не в результате. Он в честности процесса. Когда ценность идет изнутри, мир перестает быть судом. Он становится сценой, и, возможно, именно в этом тихом сдвиге меняется все. Работать не для того, чтобы доказать, что ты достаточно хорош, а действовать, исходя из уверенности, что ты уже достаточно хорош. Амбиция остается, но она перестает быть бегством. Она становится выражением. И тогда остается последний честный и неизбежный вопрос. Если все, что ты построил, исчезнет завтра, кем ты останешься? Если завтра все, что ты построил, исчезнет, что действительно останется? На протяжении истории рушились империи, исчезали состояния. Прославленные имена забывались. Сам мир Сенеки, такой могущественный, такой непоколебимый, превратился в пыль на страницах истории. И все же человеческая тревога остается той же. Мы продолжаем бежать, продолжаем накапливать. Возможно, амбиция никогда не была проблемой. Проблема в невидимом договоре, который мы с ней заключаем. «Я отдам тебе все, но ты должна дать мне покой», а она его не дает. Потому что амбиция обещает прибытие к цели, но работает как горизонт. Чем дальше идешь, тем дальше он отодвигается. Сенека понимал нечто одновременно неприятное и освобождающее. Внешний мир всегда нестабилен. Строить в нем неизбежно. Зависеть от него – выбор. Ты можешь расти и не терять себя. Можешь достигать и не становиться рабом. В конце концов, вопрос, возможно, не в том, как далеко я могу зайти, а в том, что во мне нельзя отнять. Потому что, когда покой не зависит от вершины, вершина перестает пугать.
0: Мысли вслух.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, всем привет, друзья, в студии Евгений Чеботков.
2: И Николай Тисенко.
1: И у нас сегодня в гостях человек, которого мы очень давно с Коляном хотели пригласить
2: наконец-то
1: в наш подкаст. Да, спасибо, что нашел время. Сегодня Оскар Хартман, друзья.
3: Да, какая у нас тема сегодня?
1: Сегодня попытаемся узнать, как ты за это время, когда мы последний раз созванивались с тобой, вообще научился распоряжаться деньгами.
3: Когда мы раскроем первый раз, что я написал все твои шутки?
1: Не сегодня.
3: Не сегодня. Ты открыл, сделал недавно свой бренд одежды, я так понимаю.
2: Есть такой момент.
3: Ты хочешь быть как Майкл Джордан?
2: Ну, слушай, во-первых, я белый. Давай с этого начнем.
3: Более красный.
2: Ну, так. Потому что я замахнулся сильно. Я просто знаю нескольких стендап-комиков, некорректно будет называть там их фамилии, имена,
3: но они все из Казахстана.
2: Это реальные люди. Нет, они не из Казахстана. Они из телевизионные, медийные ребята, у которых хорошие заработки в стендап-комедии, которые все свои деньги, ну так или иначе, хранят буквально в шкатулках дома.
4: Да. Да.
2: В наличке. Просто в наличке дома.
3: Чтобы эти деньги чувствуют, да?
2: Да.
3: Вот они.
2: Именно для... Потому что он говорит, да я не знаю, если я куда-то их отнесу, с ними что-то случится, да. А здесь они, вот они лежат. И я когда это слышу, я просто считаю, что мне неправильно лезть со своими советами. Я не финансовый эксперт, я не финансовый аналитик. У меня есть свое мнение, но я просто такой... Я говорю, ты уверен? Они делились со мной этими ощущениями. И они говорят, ну да, я уверен. Я говорю, ну тогда это все, пожалуйста.
3: Есть базовое правило, что надо тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Вот обычно доход растет, траты растут, а потом даже выше повышаются, потому что ожидание, что так всегда и будет. Вот так.
2: Да.
3: Ты начинаешь уже тратить из будущего, ожидания будущего, а потом вот эти ожидания будущего где-то не сбываются, и вот уже... Ты справился с этим? У тебя получилось? У тебя доходы росли в последние 7 лет беспрерывно?
2: Ну, я бы сказал, что начиная с 21 года.
3: А, окей.
2: Да.
3: То есть... А закончил ты университет в 15 году?
2: Нет.
3: Магистратуру.
2: Да.
3: По какому предмету?
2: Маркетинг.
3: Маркетинг.
4: Да. Круто.
3: Самое легкое из всех.
2: Да. Но интересно. Но я потом работал в рекламе, и мне это очень было для меня...
3: Это очень нравилось.
2: Это в Канаде, да.
4: А что ты, Оскар, так обесценил? Самое легкое в каком плане? Учиться самое легкое?
3: Ну, это то, что невозможно не сдать. Но если ты маркетинг не сдал...
2: Я согласен, на самом деле.
4: Да?
2: Ну да, я здесь вот, Оскар сказал, я не испытал такой, эй, ну нет, вообще-то... Ну, я трезво это оценил. Основная у меня, я закончил специалитет в Томском государственном университете, мировая экономика.
3: Вот. Но это все-таки финансовые.
2: Ну, да.
4: Круто, мы сейчас томские финансы над канадским.
3: Ну, конечно, 100%.
2: Но я клянусь, что намного сложнее. Круче и сложнее.
3: После томского экономического маркетинг в Канаде, это просто прогулка.
2: Это прогулка вообще легкая, потому что я, ну, у нас бухучет был на втором, там, третьем курсе, который нас просто из нас душу вынимали. То есть там было настолько жестко все. И я аудит, бухучет, все. Я такой, боже. Ой, как тяжело. И потом ты приезжаешь в Канаду, где все такое, ребята, мы чуть ли не в ладоши там били, чтобы всем было все понятно.
4: Ладно, мы тебя сбили с мысли.
3: Да, и ты закончил университет, у тебя была какая-то финансовая база все-таки. И потом пошли, доходы уже начали расти.
2: Да, я бы сказал, что я потом переехал вот в Москву в 2015 году, начал работать в рекламе. И просто я работал копирайтером, получал деньги и выступал. И выступал, по сути, абсолютно бесплатно. То есть, Коля знает эту практику, этот начинающий стендап-комик, ты выступаешь просто.
4: Ты даже иногда платишь, чтобы
2: иногда
4: выступить.
2: Ты тратишь деньги, чтобы выступать. Главное выступать.
4: Да.
2: И все так и происходило. Потом я попал в стендап на ТНТ и работал на Камеди Радио. Ну и то это было, ну, я бы не сказал, что
4: это... Это небольшие деньги.
2: Да, это вообще небольшие деньги. Это очень...
3: Работал на известность.
2: Можно сказать так, моим поворотным моментом был 21 год, концерт большой, который попал как-то в аудиторию, и потом у меня вышел вечерний Ургант, который тоже, я на все подряд попал, и как-то вот с того у меня стало и другие гонорары, другие подход.

0: Здесь вот должен добавить, вот как ты, Оскар, сказал про ступеньки, и в медийности также. Многие же люди получают этот эфир на ТНТ, они его ждут как ману небесную,
1: да.
0: И они такие, ну все, я выступлю, и карьера полетит. И выступает, и ничего не происходит, потому что по факту, ну нет такого, что тебе все дает этот эфир. То есть дальше как ты с этим работаешь, потому что пул комиков большой, но те, кто из них двигается дальше, опять-таки единицы, кто что-то придумывает, какие-то свои проекты делает, или придумывает, как там медийность свою по-другому подпитывать, да. Развивать, монетизировать, опять-таки собрать их куда-то, люди там соцсети даже не ведут и так далее. Поэтому в этом плане Женя сделал первый шаг к, так скажем, вот этой финансовой независимости, да. И в медийном плане, что он это начал как-то собирать.
2: Да, первый шаг звучит так. Трать меньше, чем зарабатываешь, угу. И инвестируй разницу. Так люди становятся богатыми. Именно так. У тебя доходы начали росли, у тебя была разница между тем, что ты тратишь. Да? Ты тратил меньше, чем зарабатывал.
1: Да, конечно.
2: Все это время.
1: Конечно.
2: И разницу ты инвестировал во что? Ну, сейчас вот я видел, ты сделал инвестицию в искусственный интеллект. До этого что ты делал?
1: Первый проект, который мы начали в 2021 году, был сразу с брендом одежды связан, который до сих пор Skol бренд у нас выходит. Мы делаем его, начинали втроем, сейчас мы вдвоем это делаем.
2: Почему решили именно бренд одежды? Всего, что можно делать в мире?
1: Не знаю, мне всегда хотелось с брендом одежды выстраивать ассоциацию, которую я бы хотел. И для меня это было важно сделать именно визуально прикольно и интересно, потому что для меня он и до сих пор бренд одежды, мы начали сейчас работать в плюс.
2: Это третий год.
1: Третий год,
2: да. Первые два года было в минус.
1: Да. Потому что мы вкладывались реально в... У нас очень-очень высокое качество этой одежды. И это не... Если кто-то говорит, что это мерч, это меня немножко даже, ну, обижает, потому что, ну, это не мерч, это мерч. Это, ну, это ты сделал футболку там, что-то, да. Бренд, да, ты такой, бам, типа... Просека, да, условно. Это мерч. И у меня под туры я делаю мерч. Типа вот под какой-то тур. А бренд — это все-таки то, что существует отдельно от меня. И как я это себе объясняю, что это может существовать отдельно от меня самостоятельно.
2: И... Ну и все-таки ты на маркетинг учился.
1: Тоже верно.
2: Все-таки.
1: Да. И плюс это был интересный такой эксперимент. Мы решили попробовать.
2: Втроем.
1: Втроем, да, и получается мой менеджер, и он же вот как бы идейный тоже вдохновитель этого, Саша, он от этого дела немножко отошел, и мы сейчас вдвоем занимаемся с...
2: Вы его выкупили или как?
1: Мы это на начальном этапе, когда еще мы просто да, все решили. Вот, а Миша, с которым мы вдвоем сейчас это все делаем, у Миши большая экспертиза в одежде, потому что он работал долго с одеждой разной. Он работал ассистентом у больших там, дизайнеров одежды, и там где-то участвовал в показах организационной точки зрения мировых. И у него большие связи. И мы еще на это ориентируемся, что у него есть связи, выходы, у него есть контакты, он понимает
0: процесс. У тебя есть амбиции делать международный бренд?
1: Слушай, ну он у нас, в принципе, уже международный, мы же продаем и в Казахстан, и он у нас и в разные места летает. Но пока мы работаем над тем, чтобы это было... И мне очень нравится качество, действительно, я сам с удовольствием это все ношу, там, дарю, я вижу это. И да, конечно, амбиции есть, посмотрим.
2: В бренде там есть такая особенность, когда ты, если ты растешь,
1: да.
2: У тебя все прибыльно,
1: да.
2: Но кэша никогда нет, потому что вся прибыль уходит в склад.
1: Абсолютно так и есть. Да.
2: У тебя просто растет товар. Во всем товарном бизнесе это да. Очень будет... Вроде все успешно, а денег нет.
0: Но это... Вот мы с Мишей говорили про разные модели бизнеса с Гребенюком, что есть модель от того, что когда ты такой, что ты хочешь или что мы можем делать, да, и собираем под эту команду людей. И есть когда ты такой, ой, я определил нишу, в которой есть, там, не знаю, сколько-то ярдов, какая-то перспектива, определили да. Целевую аудиторию, их боль, и пошли под это собирать там команду и решать.
2: Как ты видишь свой бренд? Про что он?
1: Наша ассоциация его внутри и вообще, в принципе, она с севером. То есть у нас все через север. Это название у него Skol отсылает нас к такому скандинавскому вообще представлению мира. У нас очень много мифологии завязано внутри, в дизайне. Каждый наш сезон мы делаем разные цвета бомбер. Бомбер — это наша основа. И у каждого бомбера есть своя мини-легенда, связанная с мифологией скандинавских стран. Мы делаем технологично, потому что у нас есть специальные метки, которые считываются через телефон, в которые мы можем и зачастую мы это используем и сообщаем нашим владельцам этих бомберов о том, что вы можете по метке в своем бомбере забрать бесплатный билет на мой концерт или сделать какой-то, получить какой-то приз. Поэтому это технологично, это для современных людей точно. Это север, а в данном случае для нас мы берем в нашем понимании севера, это какую-то прямолинейность, какую-то сдержанность одновременно и какую-то какую-то свежесть в идеях, свежесть в подходе. Это все, что нам круто. Нравится.
2: Это прямо это независимый полностью проект, который...
1: Да. Там
2: точно не мерч, это отдельная компания.
0: Какая ценовая категория, какая аудитория?
1: Слушай, мы довольно дорогие у нас вещи, и они оправданы качеством на самом деле. То есть это не просто, что мы быстро как-то сшили, тяп-ляп и так далее. Поэтому я бы сказал, что есть определенный процент людей, которые мне пишут такие: «О, я бы хотел купить бомбер», а потом пишут: «Что он столько стоит?» И сколько я всегда им говорю...
0: 60?
1: Нет, меньше.
0: У меня есть какой-то, видимо, моральный 60? Грань. Я такой: так, если сейчас жена скажет 60, скажу: ну в натуре ты что-то...
1: Я бы сказал, что... Я всегда таким людям говорю: да, это довольно дорого, но... Значит, это просто сейчас не для вас, вот и все. Но я не пытаюсь их навязать им, потому что у меня не стоит задача. Понятно, что любой бизнес должен приносить прибыль, и я рад, что сейчас мы вышли на такие показатели, но мне хочется, чтобы именно...
2: Вы уже вышли на показатель, что вы прям дивиденды выплачиваете или просто реинвестируете?
1: Не, мы реинвестируем пока. Все реинвестируем. Пока все реинвестируем, да. Были пару моментов, я в таком был восторге, когда я просто... Это один даже самый яркий момент, когда я просто увидел на улице человека в бомбере, который... Ну, я просто шел по улице в моем бомбере. Я испытал какой-то восторг. Я подумал: как это круто! Как
2: это круто. Предпринимательская радость, да, когда ты видишь, что... А если это еще происходит там 10 тысяч километров от того места, где это вообще такой вау, да.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Мэр Махачкалы Джамбулат Салабов доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий паводков и пообещал приложить все усилия для скорейшего возвращения людей в многоэтажки, которые попали в опасную зону после обрушения дома в микрорайоне Сепараторной. Пока жильцы остаются в пунктах временного размещения, Салабов подчеркнул, что обстановка там спокойная, люди обеспечены всем необходимым, а любые жалобы обрабатываются оперативно. Также работает комиссия по оценке ущерба, ведется подсчет выплат, которые пострадавшие должны получить без задержек. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров попросил президента России Владимира Путина предоставить выплаты за утраченное при наводнении имущество людям, которые лишились документов на собственность. Слова Заура Аскендерова, сообщает ТАСС. Более 60 соглашений на общую сумму 400 миллиардов рублей было подписано на Кавказском инвестиционном форуме. Об этом сообщили в пресс-службе оператора форума фонда «Росконгресс». Как отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета Кавказского инвестиционного форума Антон Кобяков, в этом году форум посетило около 4500 человек. Вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов провел первое в 2026 году заседание Координационного совета по предоставлению грантов главы Дагестана на поддержку гражданских инициатив. Оператор конкурса – Центр поддержки гражданских инициатив Республики Дагестан. Главное решение, принятое на заседании – объявление первого конкурса 2026 по предоставлению грантов некоммерческим организациям. Прием заявок продлится с 15 мая по 15 июня, а итоги планируют подвести не позднее 10 августа. В нашей республике производится более 14 тысяч тонн шерсти в год. В 2027 году этот показатель достигнет 16 тысяч тонн. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дагестана. Доля произведенной в Дагестане шерсти занимает 65% от общего объема по Северокавказскому федеральному округу и 36% в целом по стране. В текущем году на поддержку производства тонкокорунной шерсти планируют направить 84 миллиона рублей. В 2025 году, я напомню, что субсидии на поддержку получили 132 сельхозтоваропроизводителей. В России не планируют повышать пенсионный возраст ни до 2028 года, ни после него. Об этом заявили в Минтруде в ответ на запрос зампрета Думского комитета по экономической политике. Его слова передает ТАСС. В министерстве также заверили, что другие параметры возраста выхода на пенсию не обсуждаются и не прорабатываются. Ранее в Госдуме, я напомню, что предложили вернуть для жителей Крайнего Севера право на досрочную пенсию в 55 лет для мужчин и в 50 лет для женщин при наличии необходимого стажа. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
5: В Турции переговоры часто длятся дольше обычного. Местные представители бизнеса не любят работать под давлением и устанавливать дедлайны. Проявите терпение и учитывайте, что на их решения влияют не только финансовые, но и нематериальные выгоды, такие как власть, влияние, честь и уважение. Помимо семейного бизнеса, в Турции работает и много крупных транснациональных компаний, где более ярко проявляется корпоративная культура. Турки стремятся сотрудничать с людьми, с которыми можно выстраивать доверительные и долгосрочные отношения. Если им кажется, что человек что-то скрывает, то они с большой вероятностью откажут ему в сотрудничестве. Переговоры обычно начинаются лишь спустя несколько встреч. На первых, вероятно, будут присутствовать младшие члены семьи. Руководители и старшие члены, именно они принимают решение, появятся лишь когда вас посчитают надежным партнером, а ваше предложение – выгодным. Турки используют жесткую тактику ведения переговоров, поэтому будьте готовы к компромиссу на любом этапе. А когда взаимовыгодное решение будет принято, покажите, что выбрали его из уважения к бизнес-партнеру. Чтобы приветствовать турок в профессиональной обстановке, нужно использовать формальное обращение. Если вы говорите на английском языке, не называйте человека только по имени, добавьте к нему мисс или мистер. Например, мистера Бена Смита можно назвать мистером Беном и мистером Смитом, но не просто Беном. Эти обращения можно использовать и по отношению к туркам – мистер Ахмед и мисс Айше. Также допустимы турецкие обращения – Ахмед Бей и Айше Ханым. Если вы общаетесь на турецком языке, то для обозначения второго лица используйте формальную форму глагола «сиз», а не «сен». Сначала в знак уважения следует приветствовать самого старшего человека, а затем здороваться со всеми остальными по отдельности. Самое распространенное приветствие – «мерхаба».
4: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
6: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
7: Абада, Хунзахский район. Если смотреть с высоты птичьего полета, то аул Абада расположен на грудине Хунзахского плато, издревле освоенного человеком. Село славится альпийскими лугами и пастбищами, удобными с учетом условий высокогорья пахотными полями, памятниками древности, выдающимися учеными исламского права и арабоязычной культуры. Основной версией происхождения названия аула считается та, согласно которой название аулу дала сельскохозяйственная культура – ячмень. Он приносил здесь весьма хороший урожай. Об основателях селения сохранилось следующее. По преданию, одним из них считается некий Али, выходец из Сирии. Указывают даже место, где он похоронен. Одно из мусульманских кладбищ аула – Шейхасул Хабал. Сооружение села с самого его возникновения было подчинено исключительно интересам обороны. Входить в Абада можно было только с двух направлений – с востока и севера. В каждом из них имелось две улицы, ведущие к этим направлениям. Других продольных улиц не было. С севера село было защищено башней. Вверх к северу от башни дома плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную стену, служащую оборонительным рубежом. За свою многовековую историю аул несколько раз был сожжен и разрушен. Трижды только за последние два столетия, 19 и 20 века. Последний раз в годы гражданской войны. С именем Шабана из Абады связана просветительская деятельность не только в Аварском ханстве, но и далеко за его пределами. Известно, что в 1639 году он вернулся с мусульманского Востока, где учился много лет. Первым его делом было создание в Абаде высшей мусульманской школы – медресе. Его ученость была в те времена настолько широка, что выходцами его школы были несколько сот известных ученых. Здесь обучались представители многих регионов Аварии.
6: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
8: Будьте осторожны, нас ждет жесткая посадка. Так описывает ситуацию Роберт Киосаки, которая сейчас происходит вокруг мировой экономики. По словам предпринимателя, хоть США уже и готовы спасать банковскую систему путем включения печатного станка и создания еще большего количества американских долларов, однако именно данный процесс только ускорит погружение мировой экономики в череду падений и испытаний. Киосаки уже не первый раз выступает с критикой валюты США и считает, что именно она будет способствовать концу американской империи. Но там, где есть проблема, всегда рядом с ней шагает и решение. Бизнесмен поделился 5 фундаментальными советами, которые полностью изменят вашу жизнь. О них поговорим прямо сейчас. Начните с финансового образования. Киосаки является ярым сторонником обучения финансовым знаниям и считает, что они являются ключом к успеху. Роберт призывает людей узнавать о таких финансовых понятиях, как налоги, инвестиции, денежный поток и так далее. И как только вы приступите к их изучению, немедленно начинайте применять эти знания в своих личных финансах. Бизнесмен считает, что традиционные системы не дают людям финансового образования, необходимого для достижения успеха в реальном мире. В конечном счете Киосаки считает, что финансовое образование – это процесс на всю жизнь, и что люди должны постоянно искать новую информацию и стратегии для управления своими деньгами. Поступая таким образом, вы с легкостью сможете взять под контроль свое финансовое будущее и достичь желаемой денежной свободы. Начните изучать самые элементарные понятия сами. Мир интернета и Ютуба открыт для каждого, и нам нужно лишь ввести запрос, чтобы моментально получить ответ. Не ждите, пока вам кто-то принесет что-то на блюдечке. Успех сам себя не сделает. Действуйте немедленно. Окружите себя успешными людьми. Роберт Киосаки уверен, что люди вокруг вас могут оказать существенное влияние на ваш финансовый успех. Ищите наставников и коллег, которые уже добились значительных результатов, и учитесь на их опыте и знаниях. Успешные люди могут обеспечить наставничество, руководство и поддержку, а также могут помочь вам избежать распространенных ошибок и ловушек. Роберт также подчеркивает важность налаживания связей и построения отношений с единомышленниками, разделяющими ваши цели и ценности. Нетворкинг может помочь вам найти возможности для инвестиций, делового партнерства и карьерного роста, а также обеспечить эмоциональную поддержку. В целом, Киосаки считает, что успех – это не одиночный забег. Окружать себя успешными людьми необходимо для достижения финансовой свободы и создания полноценной жизни. Бизнесмен на собственном примере знает, как немотивированные, ленивые люди тянут на дно. Вполне вероятно, один из ваших близких друзей может, к сожалению, оказаться именно таким. Подумайте о том, как за годы вашего общения он повлиял своим отношением к жизни на ваше мировоззрение. Возможно, общение стоит ограничить. Используйте кредитное плечо разумно. Это еще один ключевой фактор философии Роберта Киосаки. Он говорит, что использование кредитного плеча, или же по-другому заимствование денег для инвестирования, может быть мощным инструментом для создания богатства. Однако Роберт подчеркивает важность разумного использования кредитного плеча и избегания чрезмерного долга. Киосаки рекомендует людям стратегически использовать долг для приобретения активов, приносящих доход, а не для покупки потребительских товаров. Проводите исследования и проявляйте должную осмотрительность, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, а также диверсифицируйте портфель для управления рисками. Используя долг для приобретения активов, которые будут приносить доход, и управляя рисками, люди могут значительно ускорить свой путь к достижению богатства и получению финансовой свободы. Создавайте источники пассивного дохода. Пассивный доход – это доход, полученный без активного участия человека, например, доход от аренды имущества или дивиденды от акций. Киосаки рекомендует сосредоточиться на создании источников пассивного дохода за счет инвестиций в недвижимость, акции и бизнес. Роберт также подчеркивает важность создания нескольких источников пассивного дохода для диверсификации и управления рисками. Имея сразу несколько опций, люди потенциально могут пережить экономический спад или другие неожиданные события. Создание источников пассивного дохода – это долгосрочный процесс, требующий терпения, настойчивости и стратегического планирования. Однако его преимуществами является большая финансовая безопасность и гибкость. Поэтому затраченные усилия на создание пассивного дохода стоят того, чтобы внимательно изучить данный вопрос и приступить к действиям. Для начала определите, когда вам понадобится дополнительный доход – через год, 5 или 10 лет. Решите, сколько денег вам нужно, как часто и насколько долго вы хотите получать выплаты. К примеру, раз в месяц и до конца жизни, или раз в год. Подумайте, как вы начнете откладывать для своих целей – ежемесячно, ежеквартально или в случае получения премий. Все цифры должны быть реалистичными. Как только вы наметите планы, начинайте подбирать подходящие варианты. Однако и это еще не все. Через секунду я расскажу о том, том, что же советует делать Роберт Киосаки немедленно, исходя из ситуации, которая прямо сейчас разворачивается вокруг мировой экономики. Сфокусируйтесь на приобретении активов. Вместе с поиском и созданием пассивного дохода не менее важную роль в жизни каждого человека, идущего к финансовой свободе, отыгрывают активы. Создание богатства – это приобретение активов, которые генерируют денежный поток. Киосаки предсказывает серьезные проблемы, которые ожидают совсем скоро США. По мнению Роберта, Америку ждет небывалый кризис, который впоследствии охватит весь мир. Чтобы защитить себя, он советует уже сейчас обращать внимание на три главных актива. Прежде всего, драгоценные металлы. Золото и серебро являются популярной защитой от инфляции и волатильности, ведь их нельзя напечатать из ничего, как бумажные деньги, и на их стоимость практически не влияют экономические события в мире. Плюс Киосаки рекомендует взглянуть на биткоин. Помимо золота и серебра, в ближайшие месяцы и годы в зоне роста окажется и ведущая цифровая валюта. Турбулентность на американские и глобальные рынки может перейти в любой момент, и к ней нужно готовиться, подчеркивает Роберт Киосаки.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
9: А вы знаете, наш народ без чая не может.
10: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
11: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
9: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
11: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
12: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
13: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
14: Лучший сок душистых яблок.
15: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
16: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
17: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
18: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
19: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
20: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
21: Персик слаще из нектаров,
22: абрикос еще вкусней.
23: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
24: Слива с яблоком вкусней.
25: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
26: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
11: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Личный коуч.
27: Три фактора неудач. Что делает неудачу такими опасными, частыми, непредсказуемыми? Три фактора. Система, часть которых – все мы. Контекст, в котором следует оценивать неудачу. Мы сами. Первый фактор – я и неудачи.
28: Предвзятость подтверждения.
27: Вспомните свои самые любимые, самые крепкие убеждения о семье, политике, деньгах. Теперь спросите себя, почему вы думаете о них именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Все мы предвзяты. Каждый судит, исходя из имеющихся сведений. Но далеко не каждый в этом признается. Вот почему доктор психологии Даниэль Канеман называл предвзятость подтверждения матерью ментальных ошибок. Он предупреждал, предвзятая оценка, первое, что выдает наш мозг, это режим по умолчанию. Если бы мы постоянно во всем сомневались, то шагу бы не сделали. Но помимо быстрого мышления, нам свойственно и медленное. Я знаю, как обстоят дела. Это голос быстрого мышления. С чего я решил, что все именно так? Это переспрашивает медленное. Чтобы его услышать, нужно просто взять крошечную паузу.
28: Рефрейминг.
27: Однако разглядеть, осознать неудачу – полдела. Нужно в ней признаться, себе и другим. Только в этом случае можно быть уверенным, что неудача станет уроком. Но сделать это непросто, ведь слишком многие неудачи вызывают чувство жгучего стыда. Психологи утверждают, что оно куда пагубнее для психики, чем чувство вины. И неудивительно. Вина касается только наших действий. Я был резок с ней, теперь раскаиваюсь. Стыд касается самой нашей сути. Я был резок с ней, я ужасный человек. Как с этим быть? Любое суждение о ситуации не окончательно, его можно переформулировать. Сделав паузу и спросив себя, а как на самом деле, вы запускаете рефрейминг. На самом деле это не конец карьеры, я просто застрял в пробке по дороге на совещание. На самом деле экономику страны не поразил масштабный кризис. Я просто поверил самоуверенному блогеру. После этого остается лишь спросить себя, так как же мне стоит поступить на самом деле?
28: Мышление роста или фиксированное мышление?
27: Отношение к неудачам многое говорит о базовых настройках мировоззрения. Когда мы меняемся, то неизбежно имеем дело с новым, а значит, что-то неизбежно пойдет не так. Страх неудач, их отрицание – признак фиксированного мышления. Принятие неудач – признак мышления роста. В конечном счете все сводится к одному принципу. Всегда будьте готовы скорректировать свой взгляд на вещи. Учитесь, а не утверждайте. Психолог Адам Грант называет это силой знания о незнании. Это больше, чем сила. Это наша суперспособность.
28: Второй фактор. Контекст и виды неудач.
27: Никакое событие не происходит само по себе. Вот почему тип неудачи зависит от контекста. Одно дело – неудача в последовательном, постоянном контексте, когда алгоритм действий заранее известен. Следуйте рецепту, и пирог не будет испорчен. Следуйте инструкции к лекарству, и осложнений удастся избежать. В последовательном контексте чаще всего имеют место простые неудачи. Другое дело – неудача в новом контексте, когда ситуация уникальна, непредсказуема. Эксперименты в ходе создания нового лекарства обычно сопровождаются неудачами, однако они дают ученым новую информацию. Писатель, сочиняя роман, вычеркивает целые страницы. Однако в результате книга становится лучше. Знать, чего больше не стоит делать, не менее важно. В новом контексте распространены разумные неудачи. Бывают еще и переменные контексты, когда мы имеем представление о ситуации в целом, но, в частности, непредсказуемы. Урок идет по заранее известному плану, но в незнакомом классе. Самолет летит по известному маршруту. Принципы его управления пилоты знают на зубок, но вот лайнер попадает в зону турбулентности. Или полеты отменяются из-за непогоды. Сотни пассажиров остаются в аэропортах, их планы рушатся. Все это переменные контексты. Хорошая почва для комплексных неудач. Эдмондсон уточняет. Контекст и тип неудачи не совпадают на 100%. В лаборатории может случиться и обычная неудача, если ученый по ошибке использует неправильный химикат. На сборочном конвейере возможна разумная неудача, если рационализаторское предложение не работает так, как ожидалось. Как же не запутаться в контекстах? Задать себе всего два вопроса. Какова степень неопределенности? Высоки ли ставки?
28: Степень неопределенности.
27: В последовательном контексте неопределенность низкая. Вы заранее знаете результат. В новом – высокая. Исход не ясен. Одно дело – испечь американское печенье по бабушкиному рецепту. Другое дело – придумать новый вид печенья.
28: Ставки.
27: Некоторые неудачи обходятся слишком дорого. Скажем, вы отправились в поход, но сбились с маршрута. Или вы гениальный ученый, сегодня утром создавший вакцину от нового вируса, и тут же решивший протестировать ее на себе. Проблема в том, что порой мы назначаем ставкам не ту цену. Допустим, вы решили освоить китайский язык. Вы всячески стремитесь избегать ошибок. Настолько, что предпочитаете промолчать, уйти от любого диалога на иностранном языке. Но чем на самом деле грозит ошибка? Тюремным заключением? Арестом имущества? Всеобщим позором? Так ли высоки ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Пересоленное блюдо не катастрофа. Речевая ошибка не приговор. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Хотел изобрести новый десерт? Изобрел? Прославился. Не вышло? Ну и ладно. Ошибаться меньше помогут два правила.
28: Не принимайте переменные контексты за постоянные.
27: Фактор переменности часто умаляют маркетологи, а компании теряют на этом миллионы. Газировку Pepsi пьют во всем мире. Однако это не гарантия того, что прозрачная Crystal Pepsi тоже завоюет рынок. Она и не завоевала.
28: Не умаляйте фактор новизны.
27: Создание стандартного веб-сайта и национальной онлайн-платформы, делающие медицинское обслуживание доступней, не одно и то же.
28: Третий фактор. Системы, в которых мы обитаем.
27: Наша семья, корпорация, в которой мы трудимся, город, в котором живем, климат в этом городе – все это примеры систем. Любая система зависит от связи между ее элементами. И именно об этом мы задумываемся реже всего. Продолжая покупать и тут же выбрасывать тонны пластика, хотя это губительно для природы. Выбирая на ужин фастфуд, а не овощной салат, хотя это чревато диабетом. У каждого сегодняшнего решения есть завтрашняя цена. И каждое решение на что-то влияет. Хотите мыслить системно? Задайте себе один вопрос.
28: каковы последствия для меня, семейных отношений, природы. Не желая видеть системные связи, мы увеличиваем вероятность комплексных неудач. То, что хорошо для каждого сотрудника компании или жителя страны по отдельности, нехорошо для компании, общества в целом. Экономисты называют эту закономерность трагедией общин. В развивающихся странах применение антибиотиков в течение 20 лет удваивается. Их вводят животным на фермах, чтобы те тучнели. Но если так пойдет и дальше, антибиотики станут попросту неэффективны и в лечении болезней. К 2050 году это может стать причиной смерти около 10 миллионов человек в год. Как не стать заложником своего эго здесь и сейчас? Возьмитесь за правильный рычаг. Некоторые системы, например, климат вашей страны, возникли без вашего участия. Некоторые, например, политика вашей компании, только благодаря ему. Однако мы всегда можем влиять на системы, в которых обитаем. Определите приоритеты своей семьи, компании. Это поможет не терять общего взгляда на происходящее, не тонуть в постоянных корректировках планов. Если этот приоритет – инновации, поощряйте эксперименты, отводите им специальное время. Как Apple, чьи инженеры могут часть рабочего времени тратить на альтернативные проекты. Воспринимайте разумные неудачи сотрудников как часть развития проекта. Если этот приоритет – качество, минимизируйте число простых неудач. Вспомните про Андон Шнур на заводах Toyota. Еще одна важная идея японских менеджеров – производство точно в срок, без накопления товара на складах. Кстати, принимая новых сотрудников на работу, руководство Toyota спрашивает их не о прошлых заслугах, а о том, какие проблемы мешают им развиваться. Суть в том, чтобы поддержать сотрудника и помочь ему стать еще эффективнее. Сложнее справляться с проблемами в переменном контексте. Таков режим работы пилотов, врачей, учителей. Руководство лучших клиник и авиакомпаний, чей опыт изучала Эми Эдмонсон, приучает сотрудников к идее, что их рабочая среда по определению чревата ошибками. Дело не в том, чтобы винить себя за эти ошибки, а в том, чтобы не умалчивать о них, пока все не стало еще хуже. В этих клиниках врачей на планерках спрашивают, все ли в вашем отделении идет так, как надо. А если нет, что с этим можно сделать? Такая система более эффективна, если ее дополняет политика ненаказуемого информирования, в том числе анонимного. Ведь исследование причин ошибки, которое позволит не допустить ее впредь, важнее, чем обнародование фамилии виновного. Правила конфиденциальности в таких исследованиях прорабатываются заранее. Слабость становится силой. Человеку свойственно ошибаться. Эти слова сказаны 2000 лет назад римским мудрецом Сенекой. Давным-давно нет Сенеки, сама латынь успела стать мертвым языком, а изречение живет. Мы люди несовершенны, и мы всегда знали об этом. Жизнь неотделима от иллюзий по ее поводу. Но Эдмонсон не унывает. Чтобы действительно преуспеть, мы, как всего лишь люди, должны научиться терпеть неудачи. Предотвращать как можно больше простых неудач. Предвидеть комплексные неудачи, чтобы предотвращать или смягчать их. Стремиться чаще переживать разумные неудачи. Переживание неудач всегда сопровождается досадой, сожалениями. Психолог Дэниел Пинк задался целью узнать, о чем люди сожалеют больше всего. Он опросил более 15 тысяч человек из разных стран. Оказалось, больше всего люди жалеют не о том, что у них не получилось даже в случае крупных потерь, а о том, на что они не решились. Осторожность обходится нам дороже всего. Хорошая новость в том, что смелость можно прокачивать как еще один навык. Заведите новое хобби. Ставки невысоки, так что промахи в вышивании крестиком не будут держать вас в болезненном напряжении. В то же время очевидные успехи будут питать самооценку. Трактуйте неудачу как перемены к лучшему. Поворотные пункты на пути к будущему успеху. Теперь я знаю, как не надо, и попробую вот этот более жизнеспособный вариант. Это взгляд вперед, а не назад. Цените мастерство, а не совершенство. Будьте в чем-то хороши, а не идеальны. Станьте в чем-то более умелыми, чем были вчера. Личный

0: В эфире рубрика «Каждый решает сам».
1: Я являюсь старшим водителем, поэтому я исполняю функции и водителя, и инкассатора одновременно. Выбрал профессию 12 лет назад. Понравилось то, что это настоящая мужская работа. Для физически подготовленных людей, если это полная загрузка банкомата, то там вес под 40-50 килограмм. Ты должен это отнести, принести.
2: Как проходит ваш рабочий день?
1: Инструктаж – это вот в 9 часов утра. Я должен прийти заранее, переодеться, пройти медосмотр. Нам для работы нужен бронежилет, поясная кабура. Необходимый бронежилет также под себя подогнать, чтобы тебе было в нем удобно. Если ты неправильно его оденешь, он будет тебе либо шею натирать, либо тебе будет просто дискомфортно на нем работать. Каждое утро получаем инструктаж, нам ставят задачи, цели, рассказывают, если что-то где-то как-то произошло, там авария, ДТП. Не пройдя инструктаж, ты не можешь выехать на маршрут. Есть перечень задач, которые я должен выполнить на маршруте. Никто не знает, в какой последовательности я буду ее выполнять, потому что это задание есть только у меня. Спецконтейнер, если у меня его, скажем, отнимут по каким-то причинам, его никто не сможет открыть. При открытии этого спецконтейнера, если какое-то механическое открытие, происходит взрыв, и все деньги, которые находятся в нем, ценности, они заливаются краской, и они больше не пригодны для использования. При выезде на маршрут мы получаем оружие. У нас есть система мониторинга, который отслеживает каждый автомобиль, его передвижение, вплоть до передвижения инкассатора. То есть, если я вышел, оператор видит, что я ушел из автомобиля, автомобиль стоит на охране. Если происходит срабатывание сигнализации, мне поступает звонок на рабочий телефон, что будьте аккуратны, где вы находитесь, что с вами случилось. Если я нахожусь на объекте, я говорю, что я нахожусь на объекте, и, соответственно, мне говорят, что мы не знаем, что с автомобилем, но будьте аккуратны. Заходим мы только и выходим через пассажирскую дверь. Водительская дверь при этом всегда закрыта.
2: Пытались ли вас когда-нибудь ограбить?
1: Бывает, просто словесно пытаются ограбить. Я сейчас у вас заберу этот контейнер. Просто идет человек, говорит, отдай мне спецконтейнер. И такое бывает. Но это больше, понимаете, это просто человек хочет с тобой пообщаться. Ты не должен на это реагировать никак вообще. Ты не должен с ним вступать в какие-то разговоры. Если твоей жизни ничего не угрожает, то ты просто идешь дальше и все.
2: В каких случаях инкассатор имеет право применить оружие?
1: Для сохранности ценностей и для защиты своей собственной жизни. Ну, естественно, если человек у тебя отобрал, ты убежит с этим контейнером, ты не можешь достать пистолет и стрелять ему в спину. Потому что это уже произошло. И уже твоей жизни ничего не угрожает.
2: Есть ли требования к внешнему виду инкассаторов?
1: Опрятен, подстрижен. Это прям такое требование у нас. Ну, потому что ты лицо банка. Первое, на что обращают клиенты, когда ты заходишь, это, соответственно, на твой внешний вид.
2: Как проходят тренировки инкассаторов?
1: Правовая подготовка, применение, скажем так, оружия, в каких случаях. Плюс тактика специальная. Есть у нас имитация нападения на нас.
2: Что нужно, чтобы устроиться инкассатором?
1: Приходишь сначала, проходишь психологическую проверку, вплоть до прохождения детектора лжи. То есть, если ты не прошел детектор лжи, то тебя в инкассацию не берут. Тебя проверяет служба безопасности обязательно, чтобы у тебя не было судимости, чтобы родственников не было, у которых есть судимость. Это тоже одно из главных критериев приема на работу. Ну и затем уже, когда все тебя проверили, ты проходишь какие-то уже тесты физические.
2: Есть ли у инкассаторов преимущество на дороге?
1: У инкассаторских автомобилей вообще никакого преимущества нету. Обычные люди ездят, там знак 60, да, у нас 20 километров, это как бы не штрафуемый порог. Мы едем только 60.
2: Сколько весит бронежилет?
1: Бронежилет весит в среднем где-то 7-8 килограмм. Я работал еще с бронежилетом, когда были металлические пластины. Сейчас это кевларовые пластины, поэтому он облегченный.
2: Бывают ли женщины-инкассаторы?
1: Я лично видел женщину-инкассатора. Это было где-то порядка 10-11 лет назад. У нас нету.
2: Какой карьерный рост у инкассаторов?
1: Следующая ступень, наверное, это дежурка. Ну, как правило, все дежурные – это бывшие инкассаторы, которые знают свою работу, потому что если ты не знаешь и сам не делал это, то ты туда не попадешь тоже. Следующая ступень – это специалисты, это работа с клиентами, это работа также с инкассаторами, с документами, с документацией. Самое для инкассатора, наверное, высшее, скажем так, если ты инкассатор, то, наверное, это начальник инкассации.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
18: Братцы, сестры, приветствую вас на следующем броукасте. Сегодня у нас удивительный гость, я очень люблю таких гостей. Компании, которых все знают, но человека не так хорошо знают. Компания «Теремок». Михаил Гончаров, спасибо большое, что делишься своими инсайтами, опытом.
19: Спасибо, что пригласил. Очень рад. Люблю общаться, дискутировать и раскрывать свою позицию более полно. Потому что столкнулся с тем, что иногда какие-то слоганы, отдельные фразы раскрываются совсем не в ту сторону, в которую ты вкладывал.
18: Конечно, для этого есть длинный формат. Но все-таки давай коротко познакомимся с твоей компанией. Естественно, все наши дети нас постоянно туда тянут. Какие факты ты бы сейчас назвал, топ-5 фактов про свою компанию?
19: 26 лет в этом году, в октябре, исполнилось компании. 342 ресторана. Примерно 1-2 в месяц мы открываем. Больше 5000 сотрудников. И в этом году уже, мы, надеюсь, превысим 20 миллиардов оборота. И в этом сегменте, в нашем, у нас такая ниша достаточно эксклюзивная. То есть это и не фастфуд, и не ресторан с официантами. Это фаст-кэжуал сегмент. Да. И русская кухня.
18: То есть, это один из ресторанов, который не копия, потому что очень многие были копии все-таки, да, там. Да. Ростикс, это там KFC, вот очень много форматов пришли из Европы. Сейчас, кстати, форматы идут из Азии, очень многие тащат сюда, по сути, формат.
19: А у тебя уникальный формат. В какой-то мере уникальный, да. Даже вот, например, если взять такие хорошие концепты, как фарш, Франклинс Бургер или вот почивший Black Star Burger, вот, они все-таки, ну, очень близки к тем форматам, которые до них были там 10 лет, 15, 20 лет назад сделаны. Вот. А здесь развитие органичное, ежегодное, не только вот по количеству заведений, но если вот взять, допустим, кухню, то лет 10-15 назад, наверное, четверти тех блюд, которые сейчас в топе продаж, их не было просто в меню. Буквально. То есть концепция, вернее, идея как выглядит. Мы подсматриваем на рынке, что есть интересного, какие вкусы, какие продукты. Ну, например, вот лисички. Ну, идея показалась интересная. Мы с моим заместителем приходим к маме и говорим, вот есть лисички, вот что с ними можно сделать. Ну, это самое простое, например. И родился фестиваль лисичек. Там блины и этот суп с лисичками. Вот. Или осетрина. Там и салат с осетриной, и блинчик, и уха с осетриной.
18: Ну, основные бестселлеры все равно, наверное, вечные, правильно? Какие топ-3 позиции?
19: Не, ну, топ-3 с первого дня – это блин с ветчиной и сыром, естественно. А вот дальше как раз это созданные нами уже. И я смотрю, мне приятно, что в регионах многие концепции, они копируют нас, а не, допустим, там французские блины. Потому что там, например, очень распространены яйца, которые как добавка в блин. То есть там блин с ветчиной, сыром и с яйцом, например. У нас такого нет и ни у кого нет. А те блины, которые у нас есть, там богатыри всевозможные, с семгой, они даже иногда названия кочуют из нашего меню в чужое. Там блин Цезарь и прочее.
18: Очень. А у тебя получилось как классический, что очень долго было мало ресторанов, и постепенно-постепенно. Как это развивалось?
19: Ну, очень-очень плавно. И не было такого, что там стагнация на 2 года, такого не было никогда. Ну, то есть я даже вот за все время, может быть, и не вспомню ни одного дня, чтобы какой-то ресторан новый не открывался. Были, может быть, года, где мы там 8 точек открыли за год в Москве, там, и, не знаю, там 5 или 6 в Петербурге. Но в некоторые года было и там 25. Но было легче, когда в Москве и в Петербурге активно торговые центры возводились.
18: Да.
19: И сейчас, конечно, Москва – это такая мировая столица торговых центров. Это просто нонсенс. Вот я где не бываю, я до сих пор не могу поверить, что вот это произошло. То есть такого количества больших профессиональных ТЦ нет нигде в мире. Как...
18: Но количество квадратных метров на 1000 населения, Москва не чемпион.
19: Торговой площади,
18: да,
19: правильно?
18: Да, да. Да.
19: Ну, потому что исторически опять такой дефект развития, очень мало возводилась коммерческая недвижимость.
18: Да,
19: то есть
18: да,
19: просто
18: да.
19: Жилой дом стоит, а... Это даже интересное наблюдение в Германии, вот как-то я шел по Эрфурту, старый городишко такой, и старая пешеходная улица, дома все там 18-19 век, там вообще 17-й, и на что я обратил внимание, дом может быть невероятно красивый, с какими-то бюстами, барельефами, весь в золоте, но строго первый этаж, 2 витрины, входная дверь, а над дверью мощное большое пространство для вывески. То есть в 18 веке всегда торговля была, и для нее вот такая вывеска. Это почему я на это обратил внимание? В Москве как раз ввели код города, и

0: как боялся, я даже не пришел к открытию. Это был первый...
1: Это 98-й год.
0: 99-й, в феврале как раз. В 98-м началось конструирование концепции, а в феврале была первая торговля уже за живые деньги на Поклонной горе. Ну, я всех обучил, все настроили, все должны были привезти, и вот там в 10 утра открыться. Ну, а я поехал, ну, чтобы не мельтешить, там все знают, кто что делает, думаю, приеду там 10:30. Приезжаю и вижу, перед теремком стоит 40 человек в очередь. А еще рядом такой вот грустный товарищ, у него столик, и на столике какие-то термосы, какие-то коробки, и там блины готовые продают, которые они выпекли заранее. В два раза дешевле, и никого нет. И ко мне очередь. Поэтому я тут, я сразу и всем всегда и говорил, что идея, да, она классная, а именно от нас зависит, от нашего профессионализма, можем ли мы, сможем ли мы из нее сделать крупный бизнес.
1: Да, получается, сразу пошло, вот да, прям формат да. Угадали, очереди, и потом даже не приходилось сильно менять формат, правильно?
0: А вот менять как раз приходилось, и это как раз очень такой классный вопрос, потому что, опять, по причине слабенького, маленького стартового капитала, там, ну, общий вот бюджет был на открытие там 90 тысяч долларов. В лучшем случае один дохленький ресторанчик мог бы открыться. А я поэтому решил, чтобы сразу все-таки это была сеть и на улицах, и поэтому это были уличные киоски. В Москве Тонары, а в Петербурге мой партнер Виталий, он запускал такие типовые киоски питерские.
1: Это очень маленькая площадь.
0: Да, там 4-6 квадратных метров. В Питере вот 4,5 квадратных метра, в Москве 6. А потом трансформация формата произошла, когда мы начали открывать уже ресторанчики. Уличные и на фудкортах. Mm-hmm. И тогда меню как раз и появилось то, которое изначально задумывал. Просто я изначально и не думал, что это только блины. То есть речь шла все-таки про русскую кухню, про супы, которые там... Ну, достаточно много.
1: Это тоже русская такая особенность. Суп очень популярный, да.
0: Приезжал Пьер Ганьер, такой звездный мишленовский шеф из Франции. Он как раз поездил по России много, изучал, смотрел рецепты. И у него два вывода. Первое, вы недооцениваете свои супы. Это прям реально бомба, потому что ну, у нас там что, буйобес и луковый суп, и все. А у вас вы как-то собрали так вот эти все супы, и вы их едите, главное. То есть это такое ваша сильная сторона кухни. А второе тоже неожиданное, говорит, для меня, что носитель кулинарной культуры в России – это женщина. Потому что у нас, ну, как, ну, шеф, все шефы – мужчины. Ну, это редкость, женщина-шеф-повар. А у вас, говорит, чтобы поесть русскую кухню, надо идти кому-то домой. И вот там вас накормят русской едой.
1: Слушай, ну, 90 тысяч все-таки большой стартовый капитал, потому что тогда, в 98-м году 90 тысяч долларов – это, образно говоря, это как сейчас… Миллион долларов.
0: А, ну, тогда поправочка, знаешь, какая? Ну, 90, да, но моих там было 30. То есть 60 – это с прошлого бизнеса, который просто спикировал. Это остались денежки, которые я у товарищей, знакомых, друзей просто взял в кредит.
1: Они верили в тебя? В тебе в этот момент сколько лет было в этот
0: 28.
1: Момент? 28. Ну, и уже какие твои друзья считали, что тебе можно доверить деньги в долг?
0: Ну, я эти деньги уже к тому моменту, года два, наверное, использовал для расширения оборотного капитала. Я же торговой, оптовой торговлей занимался. Ну, не оптовой, а я оптом закупал и продавал через московские универмаги технику. И для закупок я у ребят... Это бывшие выпускники тоже Московского университета, прям, ну, реально друзья мои. И они мне доверили.
1: Получается, ты наторговал своих 30 тысяч и взял еще из оборотного капитала деньги твоих друзей, переложил просто в новый бизнес. Они никакую долю, ничего не получили. Просто ты брал под
0: проценты. Не, я просто расписку под проценты. Причем я даже вот сейчас мы говорим, там, ставка какая-то. Реально, 60 тысяч были 28 годовых.
1: Под 28 годовых ты брал?
0: В долларах, да. Я в долларах
1: брал. Дорогие деньги.
0: Да.
1: И как быстро ты их вернул? Сколько?
0: В года через два. Где-то 2.5, вот так. Как раз уже пошел период такого банковского кредитования, и уже это, конечно, другие были более щадящие ставки.
1: Здорово. Ну, слушай, такая редкая история. В основном все там долго мучаются, там меняют, ищут. А у тебя прям открыл,
0: слушай,
1: пошло.
0: Ну, ты знаешь, смотри, еще раз. Если бы не было перехода на фудкорты, а потом не было перехода с фудкортов в современный формат ресторана с посудой, то это точно бизнес бы уже стагнировал. Mm-hmm. Был бы оборот сейчас не 20, а... Ну, 7 или 8, например, вот так. Это просто гарантированно. Я же просто по показателям это все видел. То есть это не моя фантазия, что надо развиваться, хочу ресторан, хочу посуду. Или там

0: торговать. Ну, с киосков на фудкорты, в общем-то, логичный переход, потому что, ну, понятно, более солидный, серьезный формат, но с фудкорта переезд в рестораны – это такая, ну, можно даже сейчас сказать, смелая задумка, идея. И мы ее продолжаем реализовывать. То есть мы сейчас стараемся в год там 3-4 ресторана с фудкорта перетащить в формат ресторана. Почему не больше? Во-первых, это не настолько идеально окупается, как новый ресторан. Ну, потому что мы же имеем оборот. По сути, мы ресторан закрываем и делаем новые большие инвестиции. Ну, и не всегда хорошие помещения по хорошим условиям доступны. Поэтому постепенно вот такой вот план выехать из концепции фудкортов совсем, но не переезжая с торговых центров.
1: Да, но это не фундаментальное изменение, по сути. Это, есть как бы формат меняется, да, но фундаментальная ценность остается.
0: Ну, фундаментально на фудкорте просто там были только блины, там, скажем, видов 20, да, а фундаментально появились супы, салаты, вторые блюда, пельмени.
1: Более полезная еда.
0: Кухня, да, она глобально расширилась. И еще момент в самих блинах, опять, тут уже, наверное, 3/4 топовых продаж, кроме вот блина с ветчиной, сыром и какого-нибудь там блина с вареньем клубничным, это все как раз последние 15 лет. И опять же, без них на примитивных начинках ничего бы не получилось. То есть мы делаем очень, ну, серьезные собственные в нашем цеху, сами солим рыбу порционно, сами запекаем в своих маринадах буженину, куриную грудку. То есть это такая очень тонкая. То есть если вы работаете на готовом сырье, вот, которое поставляют с фабрик, оно же все один и тот же вкус. То есть вы в разные рестораны пришли, а вкус один и тот же. А у нас это свое, поэтому вкус свой.
1: Слушай, так интересно. Ну вот смотри, любая компания, которая вот так доходит до 400 там точек, это некое явление. Потому что конкурентов, я себе представляю, было много.
0: Были серьезные. Один у меня забавный эпизод был. Помещение в аренду хотели снять, и мне назначили встречу с собственником, с представителем собственника. Я приехал, он говорит, ну, а что там, как вот блины, теремок? Я ему многое рассказывал. Так откровенно все, душевно. И он такой, блин, как-то неудобно. В общем, ты знаешь, я вообще приехал из Америки, и у меня задача сделать вот с блинами тоже фастфуд. Просто ты такой вот так мне все рассказал, мне как-то так неловко теперь стало, короче. Я говорю, молодец. Сначала все рассказал ему, потом он мне признался. Ну, я не буду светить, но это, в общем, такая известная компания московская, они вкладывались в этот проект, открыли 6 точек, при том, что у них были там сотни вообще ресторанов, и не пошло.
1: В чем причина, как ты думаешь?
0: Вот это... Ну, причина, мне кажется, вот тут вчера попалась мне концепция подход менеджера и подход основателя.
1: Да, да,
0: вот,
1: да.
0: Вот им не хватало, мне кажется, личного участия. То есть это очень тяжело душевный проект запустить командой менеджмента, который там так... Ты в Америке же чем-то управлял... сетевым ресторанами, ну, тут тоже сетевой ресторан, а это, ну, так не работает.
1: Кстати, есть фильм «Основатель», который про Макдональдс, там тоже, там он, кстати, говорит, что имя, название очень важно, на твой взгляд, название важное, вот «Теремок» все-таки классное название.
0: Тоже мама придумала, я ее попросил.
1: Какая доля у мамы? Рецепты она, название она, локация она.
0: Не, ну, она создала, вот если серьезно, да, кроме названий и рецептов, она еще школу блинопечения тоже создавала. То есть методика выпечки, там лишние движения и так далее. То есть это ее вот такое направление было работа.
1: Знаешь, мне кажется, это такая крутая история у тебя с мамой. Это просто, ну...
0: Ну, у нас хорошие отношения всегда были.
1: Вообще, иметь какой-то проект с мамой, что она чувствует свой вклад, и это же так круто вообще.
0: Слушай, так даже, знаешь, интересно, я когда в школе учился, это же СССР еще времена были, я ей обещал, что ей нравилась кухня всегда готовить, хотя она музыкант по профессии вообще, пианист. Я говорю, я тебя в Париж повезу. А она как так Париж хотела увидеть. И, в общем, я когда уже, вот, сказать, повзрослел, в 98-м мы туда поехали. Я говорю, все, вот я же тебе обещал, поехали. И мы там как раз на Елисейских полях увидели, как эти все пекут блины. Вот. И благодаря вот этому даже обещанию, которое я сдержал, я, в общем, укрепился. Вернее, не укрепился, я как бы зацепился, вот так скажем, за идею. А запустил уже как раз, потому что благодаря вот этому кризису предыдущий бизнес, он просто обрушился. Вот. Поэтому вот мне даже жалко, когда у людей бизнес деградирует плавно, и это как вот лягушка, которую медленно варят. То есть ты вроде бы что-то есть, что-то надо делать, и ты выпрыгнуть не можешь, да, из истории.
1: Очень трудно.
0: Вот медленно тонешь,
1: И обычно все ресурсы сгорают, а вместо того, чтобы их перенаправить.
0: И время теряется, жизнь, она конечна. Да, то есть в этом смысле вот кризис, он, конечно, в любом случае очень будет, ну как, это стресс мощнейший, да, то есть...
1: Там была острая боль.
0: Это острая боль, позитивный стресс, но ты через него перешагнул, и дальше у тебя все, перспективы развития. А если так медленно будешь гаснуть, это все вообще в алкоголизм уйдет или еще куда-нибудь.
1: Да, в этом смысле кризис 98-го был такой резкий, быстрая боль и быстрый отскок.
0: Да.
1: Даже вот такой вяло текущий кризис.
0: Сейчас, кстати, ругают, что Центробанк, надо говорить, некоторые экономисты говорят, надо было вот когда начали повышать ставку, надо было сразу зарядить 30 вообще. И все бы, все успокоились, все бы встало, а потом бы потихонечку
1: снижали.
0: Но они
1: и так достаточно смелые шаги делают. Знаешь, в других странах там повышают там по чуть-чуть.
0: Да, но это очень такой интересный, конечно, эксперимент. У меня свой взгляд есть. Я, во-первых, вижу, что вот эта высокая ставка, вот в тех бизнесах, которые работают, она приводит к тому, что слабые бизнесы уходят.
1: Да.
0: И расчищают место для сильных, и у сильных не так все плохо, как могло бы показаться.
1: Конечно.
0: Но тонкость еще в том, что если не оказывать адресную поддержку, помощь или даже...
1: Да, происходит несправедливость где-то, да.
0: Не, новые проекты, я про новые проекты, они могут, конечно, не запускаться, они могут быть очень нужны. Ну, то есть какое-то предприятие деградирует, например, да, делает важную продукцию. Кто-то хочет новый завод построить, а реально со ставкой 21 ты не запустишься.
1: Вот.
0: И получается, старый умрет, а новый и не возникнет. Вот тут нужна адресная работа. Ну, Минпромторг, наверное, понимает.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале проходит заседание межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территориях Республики Дагестан и Чеченской Республики. Совещание проходит на базе ситуационного центра главы региона под руководством директора Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олега Мануйла. В работе штаба участвует председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, заместитель полномоченного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова и представителями федеральных и республиканских органов власти. К другим новостям. В парке Низами Гендживи в Дербенте начал работу мультимедийный фонтан. Светомузыкальное шоу будет проходить по выходным дням, начиная с мая. Как сообщает администрация парка, фонтан будет функционировать в субботу и воскресенье. Начало каждого представления запланировано на 19:30. Жителей и гостей города приглашают на вечернее светомузыкальное шоу. Власти Махачкалы начали установку и обновление светофоров. Два ночных объекта уже заработали, еще два появятся в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Новые светофоры введены в эксплуатацию на пересечении улиц Примакова и проспекта Гамидова, а также на перекрестке проспекта Петра Первого и улицы Хаджи Булача. В ближайших планах администрации установка регулировщиков на пересечении улиц Азизова и Железнодорожья, а также на стыке проспекта Расула Гамзатова и улицы Гамзата Цедасы. Депутаты предложили установить потолок предельных цен на обучение в вузах. Как пишет РИА Новости, новые условия должны коснуться первого высшего обучения. Рост стоимости обучения в сравнении с прошлым годом до 30%. Расценки установлены и по 500 тысяч, и по 1,5 и 2 миллиона рублей. Государство должно вмешаться, считают парламентарии. Россия увеличила экспорт нефти в Сирию на 75%, став главным поставщиком черного золота в страну. По данным ленты.ру, поставка российской нефти выросла примерно до 60 тысяч баррелей в день. Россия фактически заняла нишу Ирана, который прекратил экспорт энергоресурсов после падения режима экс-главы страны Башара Асада. Поставки идут на судах под западными санкциями, а их происхождение не раскрывается. Ранее сообщалось, что Ирак нашел альтернативу Армузскому проливу, он начал поставлять мазут через Сирию. Ну и к новостям. «Динамо» Махачкала уступила сегодня Ростову в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Игра прошла на Анжи-арене, закончилась со счетом 1-2. Отыграться «Динамо» удалось на 60-й минуте благодаря Гамиду Агаларову, который не промахнулся с 11-метровой отметки. Удержаться ничью и заработать хотя бы очко подопечные Вадима Евсеева не смогли. Помешал форвард гостей с грозной фамилией Роналдо. Я напомню, что наша «Динамо» с 24 очками располагается на 14-м месте в следующем туре. Махачкалинский клуб отправится в Грозный мириться силами Ахмадом. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашты – одно из старинных селений. Население говорит на кубачинском диалекте даргинского языка. Первое упоминание Ашты в источниках относится к 1227 году. В 1318 году в Ашты переселились жители аула Анчепчи, располагавшегося возле Кубачи, о чем гласит надпись на восточной стене аштынской джума-мечети. Однако можно утверждать о существовании Ашты в еще более ранний период, в эпоху раннего Средневековья. В средние века Ашты входил в состав небольшого феодального владения Зирихгеран в бассейне реки Улучай со столицей в Кубачи. В переводе с персидского Зирихгеран означает «изготовители бронекольчуг», так как основным занятием его жителей являлось производство оружия и защитного воинского снаряжения. В новое время Ашты являлся политическим центром вольного общества Буркундарго, старая Даргиния, куда также входили аулы Кунки, Худуц, Анклук, Амух, Чирак, Цирхе. После завершения Кавказской войны и окончательного утверждения Российской империи на Восточном Кавказе Ашты был включен в состав Ашты-Кулинского наибства Казикумухского округа Дагестанской области. В 1921 году в Ашты была установлена советская власть, после чего был образован Аштынский сельский совет в составе Уркарахского участка Кайтага-Табасаранского округа. В марте 1930 года был создан Аштынский колхоз, который в советское время считался одним из лучших в Дагестане.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Цитаты, высказывания, афоризмы.
4: Сергей Николаевич Галицкий, российский предприниматель, общественный деятель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит».
5: Просто понимаете, ты к этому не приходишь сразу. То есть богатому человеку 30 и бедному человеку 30, они одинаковые. Богатому человеку 40 и бедному человеку 40, они одинаковые. То есть мудрость, она все равно накапливается с годами. И ты не можешь в 25, в 35 лет осознавать то, что ты знаешь в 50. И у тебя нет того чувства ответственности, того чувства, которое должно сопровождать тебя. И еще у русских бизнесменов есть проблема, что перед нами не выросло поколение богатых людей, которые бы нам показали, как правильно себя вести. Все эти малиновые пиджаки, цепи и все прочее, это было с тем связано, потому что не было ориентиров, не было понимания, как должны себя вести богатые люди, что они должны тоже уважать общество, что они тоже должны помогать обществу, что они должны быть людьми. Они никогда не будут иконами поведения, потому что бизнес – это жесткая вещь. Но они должны стараться максимально себя вести так, чтобы общество уважало бизнес как профессию. Потому что, по мне, вовлеченность 18 часов в сутки, или 16, или 15, или 12 часов в сутки – это очень тяжело. Психологически находиться под давлением таким можно год, два, три, 15, 20, 25 лет под таким давлением находиться ежедневным. Это очень тяжело. Менее успешные люди, они во многом иногда даже лучше, чем более успешные. И поведенческая модель успешных людей не должна показывать, что ты что-то из себя представляешь особенное. Ты такой же, как все остальные. И поэтому, конечно, налагает обязательства. Это тоже, знаете, хуже любви, только ненависть. Уважать – окей. Восхищаться – я не думаю, что можно восхищаться. Я думаю, что человек, который по 7-8 часов стоит на ногах и делает операцию на сердце, и которого никто не знает, вот он заслуживает больше восхищения. И я здесь не играю и все прочее. Просто есть более видные специальности, есть менее видные специальности, да, как бы. И восхищение – это все-таки неправильный термин. Если люди даже и восхищаются, это неправильно. Я благодарен за то, что они уважают, что я сделал. Там в Краснодаре, да, вот они, я вижу, что… Но нельзя восхищаться бизнесменами, потому что это такой же род деятельности, как любой другой, как учитель, как, я не знаю, как водитель, да, как бы, который в тяжелой ситуации умудрился проскочить и не избить людей. Да, то есть это просто вид деятельности. Это то, предприниматели – это люди, которые нашли себя в этом. И ими восхищаться неправильно. Вы знаете, бизнесу нельзя научить. Мы вынуждены признавать, что генетические склонности, они присутствуют у людей. И если ты бизнесмен, то ты им станешь. Нельзя научить меня играть на пианино. Можно управлять, при всем уважении, да, одним рестораном, можно управлять одним магазином. Если мы говорим о бизнесе, как о большой истории, это все-таки склонности. И это тяжелый труд, как в любой другой специальности. Хороший врач, хорошие руки, наверное, этому нельзя научить. Я не видел людей, которые хотят жить в плохих условиях. Нормально для бизнесмена сначала добиться качественного содержания своей семьи, потом своих друзей, и потом подумать об остальных. Потом человек какие-то деньги зарабатывает, у него другие там координаты. Кто-то летает в бизнес-классе, кто-то в эконом-классе. И как только мы уберем это разделение, мы придем к памятнику Владимира Ильича уже не с цветами, а с огромными букетами и с венками. Нравится нам, не нравится. Человеком движет желание выделиться. Ученым, врачом, бизнесменом. Мы не должны вот полностью убирать из человека его естество, стремление к чему-то большему, лучшему. Мы не должны это делать. Но при этом мы должны этим людям объяснять, что они живут в обществе.
3: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
3: Юрий Михайлович Балабин. Летчик штурмовой авиации. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза. Генерал-майор авиации. Родился 28 августа 1922 года в Астрахани. Окончил среднюю школу в Кизляре. В 1940-м был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. С августа 1942-го на фронтах Великой Отечественной войны. Исключительно успешный боевой вылет Балабин произвел 10 июня 43 года в группе 12 самолетов Ил-2 при штурмовке вражеского аэродрома Сокольники-Харьков, где было сосредоточено свыше 50 самолетов противника. Несмотря на сильное противодействие зенитной артиллерии, группа выполнила задание, уничтожив и повредив до 25 самолетов, вызвав 7 очагов пожаров, 6 взрывов в ангарах и подавив огонь 4 точек зенитной артиллерии. Балабин являлся известным опытным разведчиком авиационного корпуса, неоднократно доставлял командованию исключительно ценные разведданные о противнике накануне важнейших сражений. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии капитан Юрий Балабин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После окончания войны продолжил службу в Советской армии. В 1974 году в звании генерал-майора Балабин был уволен в запас, проживал в Волгограде. Умер 16 января 2007 года. Похоронен на Димитровском кладбище.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
4: Сервис, который приносит прибыль. Практическое руководство по созданию системы NPS.
5: Можно ли измерить лояльность клиентов? Да. И это один из самых важных показателей в любом бизнесе. От цветочной лавки возле метро до транснациональной компании. Однако разговоры об измерении лояльности часто заканчиваются опросами для галочки. Такие опросы мало информативны и не помогут вам опередить конкурентов. Для правильного измерения лояльности, так чтобы результаты опросов можно было сразу использовать для улучшения качества товаров и услуг, нужен показатель NPS или индекс потребительской лояльности. Только он позволяет с максимальной точностью выяснить, лоялен ли ваш клиент или просто удовлетворен услугой. Почему разница между лояльностью и удовлетворенностью так важна? По данным исследований, добиться роста при низком показателе NPS могут лишь компании-монополисты, а в условиях гиперконкуренции удовлетворенности недостаточно. Если сегодня ваш клиент в целом доволен и не жалуется, завтра вы рискуете увидеть его в магазине или офисе конкурентов.
4: Что такое NPS?
5: Показатель NPS – это часть системы Net Promoter, которая предполагает постоянную работу над улучшениями на основе обратной связи от клиентов.
4: NPS учитывает два важных поведенческих показателя.
5: ценность клиента с точки зрения прибыли компании. Потенциальную ценность клиента с точки зрения его влияния на выбор других людей. Сарафанное радио.
4: Детракторы, пассивы и промоутеры.
5: Если вы хотите усовершенствовать бизнес-процессы вашей компании на основе NPS, разделите всех респондентов на три части, в зависимости от поставленных оценок.
4: От 1 до 6 баллов – детракторы.
5: Это критики вашей компании. Среди них есть как молчуны, так и те, кто с радостью напишет десяток негативных отзывов. Как правило, детракторы – это будущие клиенты ваших конкурентов.
4: 7-8 баллов. Пассивы.
5: Эти клиенты не склонны ни хвалить, ни критиковать вашу компанию. Всего одно активное действие по привлечению со стороны ваших конкурентов, и они уйдут.
4: 9-10 баллов. Промоутеры.
5: Это фанаты бренда. Промоутеры пишут положительные отзывы в интернете и рассказывают о вашей компании друзьям и родственникам. Конкурентам очень сложно переманить их.
4: Преимущества NPS.
5: У NPS есть несколько преимуществ по сравнению с другими популярными индексами удовлетворенности клиентов. Показатель NPS точно отображает эмоции клиентов благодаря 10-бальной шкале. NPS — это простой показатель. Его суть можно донести до всех членов команды, от топ-менеджера до сотрудника колл-центра. Показатель NPS легко соотнести с коэффициентами эффективности финансовой и операционной деятельности.
4: Почему NPS — это один из самых важных показателей эффективности бизнеса?
5: Лояльные клиенты с удовольствием рекомендуют компанию друзьям и знакомым. Сарафанное радио обеспечивает рост бизнеса без увеличения расходов на привлечение новых клиентов.
4: Транзакционный NPS и общий NPS.
5: Общий NPS отражает мнение клиента о вашей компании в целом. Как правило, этот показатель измеряется с определенной периодичностью. Раз в месяц или квартал. Транзакционный NPS отражает мнение клиента о последнем опыте взаимодействия с вашей компанией. В большинстве случаев для адекватной оценки лояльности ваших клиентов необходимо использовать общий NPS. Однако транзакционный NPS может быть полезен для совершенствования бизнес-процессов и оценки эффективности работы сотрудников.
4: Основы системы Net Promoter. Сегментация клиентов.
5: Правильная сегментация поможет повысить лояльность клиентов и их готовность рекомендовать вашу компанию друзьям и знакомым. Используйте NPS, чтобы выяснить, к какому сегменту относятся наиболее лояльные и выгодные для вашей компании клиенты. Простое разделение на промоутеров, пассивов и детракторов — это уже само по себе эффективный способ идентификации клиентов со схожими характеристиками и потребностями.
4: Анализ промоутеров
5: и составление их профиля поможет понять, почему покупателям нравится ваш продукт, отстроиться от конкурентов и разработать эффективную стратегию удержания клиентов.
4: Анализ детракторов
5: и составление их профиля поможет быстро провести работу над ошибками и разработать план сокращения оттока клиентов. Для некоторых типов бизнеса полезно выявить финансовую ценность детракторов. Если клиент имеет для компании большую финансовую ценность, но оказался в группе детракторов, необходимость срочных мер для решения проблем очевидна.
4: Но если недовольный клиент имеет низкую финансовую ценность, проанализируйте, оправдано ли вложение ресурсов в повышение их NPS.
5: Иногда простое перераспределение ресурсов может значительно повысить коэффициент возврата инвестиций в вашей компании.
4: Отслеживание точек контакта.
5: Для успешного внедрения системы Net Promoter выделите и отслеживайте точки контакта клиента с вашей компанией. Например, взаимодействие с колл-центром или отделом техобслуживания. Скорее всего, уже на первом этапе вы заметите несогласованность стандартных процедур и идеи клиентоориентированности. Помните о том, что потребители оценивают вашу компанию как совокупность эмоций, возникающих у них в процессе взаимодействия с вашими товарами или услугами. Для клиента нет более важных или менее важных точек контакта. Ваша компания для них — единое целое.
4: Рассматривайте жизненный цикл клиента, поставив себя на его место.
5: Задайте себе вопросы. Где клиент получает первое впечатление о вашей компании? Какие точки контакта имеют для клиента наибольшее значение? У каких точек контакта самый большой потенциал для роста NPS? Где ваш клиент принимает повторное решение о покупке? Какие случаи взаимодействия могут быть критично значимы для клиента? Не забывайте, что на каждом из этапов жизненного цикла клиента он может получать предложения от ваших конкурентов.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
6: Есть ли какие-то сегменты, для которых это не подходит? Типа, ну вот если ты такой, тебе это не надо.
7: Я думаю, что B2G. Когда ты какие-то госзаказы выполняешь, особенно секретные, особенно военные, там, наверное, контент дело такое, не самое. Вот. Ну вот, например, даже B2B, вот рекламное агентство, да, у меня, мы на самом деле всегда так делали. Мы всегда так делали. Просто мы делали контент не в соцсетях, а мы делали свои медиаплощадки. Например, вот в какой-то момент я понял, что ну, мне нужен доступ к рекламодателям, да, ну, к там, 1000 крупнейших компаний страны. Мне нужно как-то с ними встретиться. Как мне встретиться? Я им звоню, они трубку не берут. Да. Что сделать? Купить рекламу не купишь. Значит, нужно дать им какой-то контент, ради которого они придут. Мы стали делать мероприятия, свои там, мини-конференции. Потом стали делать самые большие конференции по маркетингу в стране. Мы привезли всех глав крупнейших мировых корпораций. Walmart, Amazon, Google и так далее. Мы их привозили, глав, топ-менеджеров.
6: За деньги мы им платили гонорары.
7: Откуда у меня деньги? Оскар, это ты богатый человек, инвестор. Откуда у меня деньги? Не было у меня денег. Мы договаривались как могли. Приезжай, мы тут у нас хорошо, матрешки, медведи гуляют, и классные мероприятия. Ну, знаешь как, вот я понял, что если у тебя нет денег, тогда бери наглостью. Мы писали всем топам всех крупнейших мировых компаний и говорили, это самые крупные конференции по маркетингу в Европе. В ситуации, когда у меня сидел один ассистент и делал это мероприятие, мы говорили, вы суперэксперт, вы должны быть здесь. Один согласился, второй согласился, третий согласился. Все, уже так оно и есть. И мы были первыми, кто решили делать конференции в кинотеатре. Представляешь, просто в кинотеатре. Сейчас кинотеатр «Октябрь», мне кажется, перестал делать там, каждый второй делать конференции. Потому что мне хотелось, чтобы был большой экран. Потому что почему? Потому что кинотеатр оказался дешевле арендовать, чем концертный холл. У меня не было денег на концертный холл, а кинотеатр подешевле был арендовать. И это экран большой, и удобно. Оказалось, удобно для конференции. Ну все, вот они и приезжали, у нас выступали. И мы дальше зазывали туда рекламодателей и говорили, вы что, приезжает какой-то там CRM-директор Walmart, надо узнать, как они работают, пожалуйста. Все, они приезжали к нам, рассказывали. Мы через это... Это же то же самое, тоже контент. Да. То есть мы делали полезные мероприятия, конференции для наших клиентов. И так постепенно.
6: Это удивительно, когда даешь сцену людям, они просто... Да, как... Сцена – это как магнит.
7: Да.
6: Она просто тянет невероятно людей.
7: Да.
6: Я очень часто разговариваю с предпринимателями, которые очень боятся B2B бизнес-модели, потому что циклы длинные. Как ты продашь что-то в Роснефть или там в Walmart? Объясни все-таки, ну, чтобы люди не боялись, потому что больше B2B бизнесов, чем B2C бизнесов. И часто люди просто их отсеивают, типа, нет, я не хочу заниматься этим бизнесом.
7: Во-первых, то, что не боятся, они правы. И, ну, как бы, наверное, если бы я знал, может быть, и не стал бы этим заниматься. Поэтому хорошо, что не знал.
6: Ну, хорошо, у тебя появился вот этот инструмент из игр в группы. Ты его продал сколько-то клиентов. Вот у тебя появилось какое-то клиентское.
7: Да.
6: И да, а дальше какие, ну, как бы, ну, все равно это же длинные там тендеры.
7: Да, да, да. Я расскажу. То есть, как бы, первое, мы не знали, и поэтому нам некогда было бояться. Второе, нам нечего было кушать, и поэтому ну, не было варианта. Надо было по-любому хоть как-то. Я, знаешь, сейчас вспомнил, моя жена, мы же на работе познакомились, она была четвертый сотрудник моей компании. И когда она впервые пришла ко мне в гости, она до этого, она очень ну, красивая девушка, моделью до этого работала, и поэтому до меня ее отношения были ну, почти с олигархами. И поэтому, когда она со мной ездила в метро и потом пришла в мою квартиру с зелеными ободренными обоями, она мне потом призналась, говорит, ну, я, честно говоря, не думал, что так плохо люди могут жить. И мне, конечно, было стыдно перед ней. Я хотел, чтобы у нее были хорошие условия, чтобы мы не на метро ездили, а хотя бы на какой-нибудь машинке. И поэтому меня очень очень простая. Я не знал, что длинный цикл сделки, и что это проблема, что он нерешаемый. Я понимал, что мне нужно зарабатывать, чтобы как-то пробиваться в эту жизнь.
6: Но это никого не интересует. Вот сидишь ты с заказчиком.
7: Да.
6: Ты смотри, говоришь, мне нечего есть. Он говорит, ну хорошо, это твоя проблема.
7: Это моя проблема. Естественно, я об этом не говорил. Но это важный внутренний ответ, что я не задавал себе этот вопрос. Мне по-любому нужно было заключать с ними сделки. Это первое. Теперь на практическом уровне. Да, на практическом, что мы делали? Мы тоже поняли, что цикл длинный. Через пару-тройку лет, что цикл длинный, 6-18 месяцев, цикл сделки. И я просто понял, что надо его разделять на куски, на этапы. Что сначала мне нужно, чтобы у меня была первая встреча. Соответственно, если я буду в самом индивидуальном проводить все встречи, то это будет слишком долго, я долго буду зарабатывать. Значит, мне нужно одновременно встречаться с 10, с 20, с 30, с 50, с 1000 рекламодателей. Как я могу одновременно встретиться? Конференция. Раунд номер один. Раунд номер два. Мне нужно, чтобы не каждый месяц обо мне вспоминали. Чтобы в момент, когда у них появится тендер, они не забыли меня позвать. Потому что у этих компаний есть тендерные процедуры, и они, соответственно, во время тендера окно возможностей. До этого его нет. Но я быстро понял, что в период тендера они уже зовут тех, с кем они хотят работать. Они знают эти компании, их почему-то доверяют и так далее. Откат или просто они их знают, это же второй вопрос. Но они знают. Поэтому я понял, что основная работа до тендера. Соответственно, до тендера нужно постоянно напоминать. Мы выпустили журнал, который каждый месяц приходит на почту, и все, это до сих пор самый популярный журнал, онлайн-журнал для маркетинг-директоров, 20 тысяч маркетинг-директоров его читают. Соответственно, мы просто все время были в информационном поле. Дальше. Крупнейшие компании, у них очень простое ограничение. Они говорят, мы не будем работать с мелкими. Потому что когда топ-менеджер, если он, не дай бог, выберет какой-нибудь ООО «Ромашка», и это ООО «Ромашка» ошибется в рекламе, его потом уволят.
6: Как вы с этим боролись?
7: Ну, я понял, что мы маленькая компания, мне надо, чтобы они думали, что мы большая. Что надо сделать, чтобы они думали, что... Они же не знают, маленькая мы или большая. Это же в голове все. Вот как они знают, кто он большой, кто маленький? Мне надо сделать, чтобы они быстро поняли, что мы большие. И поэтому, вот опять же, делая конференцию, я такой, давайте просто самую большую сделаем. И все. Все делали на 200 человек, мы такие, мы на 2000. И они как бы увидели зал на 2000, они такие, а ну это крупная компания.
6: Эта конференция окупалась, она прибыльная была?
7: Да, мы даже что-то там...
6: Билеты платные.
7: Мы конкурентам продавали билеты, потому что мы звали больше всего рекламодателей, а конкуренты покупали билеты. И они окупали нам расходы. Ну, потому что я не мог за свой счет 1,5 миллиона конференции, ты что? Вот. Соответственно, дальше тендер. И мы, например, есть вот эта проблема, то, что говоришь, откаты. Мы ее тоже быстро поняли, что она существует. Но из-за того, что мне, может быть, повезло, может быть, нет, из-за того, что я сын врачей, то я понял, что это не близко мне. Я просто очень быстро понял, что есть международные компании, которые не берут откаты, а есть российские компании. И мы сказали, да, давайте не будем работать просто с российскими. И мы их отменили. Второе, что мы сделали, мы поняли, что всего в России где-то там 1000 компаний целевых. Мы все равно со всей 1000 не сможем работать. Узкое место – не количество клиентов. Узкое место – количество специалистов, способных делать результат. Потому что в маркетинге это основная проблема. И мы такие, значит, надо тогда мыслить иначе. Надо перестать продавать, надо скорить. И мы сделали скоринговую модель по выбору, с кем мы будем работать, с кем не будем. И наша задача была сделать так, что все 1000 компаний к нам приходят, а мы из них выбираем 20 самых вкусных, с которыми мы знаем, что мы сделаем классный результат. И у нас скоринговая модель, мы поняли, что если так работают банки, так работают инвесторы, почему мы не можем так работать? Мы же управляем их инвестициями, мы же берем на себя ответственность. Все, и мы фокусировались всегда, вот нам приходят заявки, и мы отбираем самые-самые-самые-самые интересные.
6: Вы как инвесторы смотрели, да? Какой продукт достоин, у кого будет успех, и если ты будешь рядом с этим успехом, твой успех будет увеличиться.
7: Да, у нас так получилось, мы когда вот офис на Галутинской такой, большой арендовали, напротив нас сидел Саша Чичава, Lead Capital. И я к нему зашел познакомиться, пообщаться, и он когда рассказал, как они работают, я такой, бляха, так это же наш бизнес, мы тоже самое все делали. Мы просто управляем инвестициями компании. А дальше в итоге что? Мы поняли, в чем суть нашего бизнеса. Суть нашего бизнеса в том, что корпорации, они не покупают рекламу. Они покупают команду. И это стало для нас геймченджер, понимание. Coca-Cola не покупает рекламное агентство. Она смотрит, какая команда приезжает на встречу, и если эта команда соответствует их ценностям, стандартам, амбициозности, готовности работы и так далее, они покупают. Я такой понял, все, вот что им важно. Им не трафик нужен, им даже не смета нужна, не показатели, ничего. Это гигиенический фактор. Что мы должны быть белые, пушистые, порядочные компании, должны увидеть классных людей. И мы поставили перед собой задачу, мы поняли, что мы HR-компания. Мы должны формировать самые сильные команды. И поэтому мы на встрече, мы перестали на встречу возить менеджеров по продажам. У нас никогда не было. Мы все на встречу привозили менеджера по контекстной рекламе, дизайнера, разработчика, таргетолога, аналитика. Они не умели красиво говорить. Они не умели красиво выступать. Но когда наш конкурент приходил в пиджачках, мужики такие, продающие рекламу, и говорили, я тебе сейчас настрою рекламу, а на следующую встречу приходили девчонки простые, парни простые, ну, которые могли вот так открыть Google Analytics и показать, что там с конверсиями, с показателями, и в деталях, то Coca-Cola такая, нахрен я буду с теми парнями работать? И вот тут видно, что люди шарят. И мы стали делать ставку всегда на формирование команд, стали разбираться, а что такое найти самых талантливых людей в стране, а как выстроить систему. И, например, у нас мы сделали первый институт внутренний, коллаборацию со всеми институтами крупнейшими, которые с нами работали. 1000 студентов каждый квартал, каждые полгода мы отсматривали самых талантливых студентов и отбираем самых интересных людей, которые проходили потом стажировку, стали нас учиться, чтобы...
6: Ну, классно. Ну, в итоге все равно цикл 6-18 месяцев. Просто к нему привыкаешь, это воронка, забиваешь и просто ждешь.
7: Смотря с какой точки считать. С точки, когда с нами познакомились, да. С точки, когда нас позвали тендер, цикл 3 месяца.
6: И вы работали со всеми впрямую, или там есть мастер-агентство, которое уже на суп...
7: Это вот мастер-агентство «Горосмы».
6: А, и вы уже там тоже в субподряды раздавали.
7: Ну, кого-то субподряды какие-то делали по подрядчике. Ну, и сегодня это так и происходит, но сейчас так работает. Сейчас единственное, что международных компаний стало меньше, мы работаем с российскими компаниями.
6: Классно. Классно. Ну, это такой сервисный бизнес. Сейчас, я понимаю, у тебя уже партнеры, они там вырастают и становятся акционерами компании. Ты тоже такую модель выбрал?
7: Да. Ну, смотри, здесь вот что было. В какой-то момент мне очень хотелось... вообще впервые в жизни сделать какие-то результаты, потом поработать с корпорациями, потом сделать первые миллиарды, а потом, когда я понял, что вот уже я езжу по стране, по городу, и все логотипы, все компании, все офисы, так или иначе, там, мои друзья, знакомые.
6: Это классное ощущение.
7: Я, да, я стал, но я при этом понял, что, как бы, типа, уже, а что дальше? И появилась большая идея, которой я сегодня и занимаюсь. А что такое worldwide? А что такое международный результат? Да, и это вот, опять же, я восхищаюсь тобой, потому что тебе сразу было близко, что такое мир. Для тебя понятно Германия, для тебя понятно то.
6: Да, мне повезло.
7: Да. А я в этом смысле ничего не знал. Я там в Турцию выехал, в Таиланд выехал с женой, и там иногда где-нибудь мог
6: подыхать. Я тоже ничего не понимал. Ну, да. И потом я... раз, единорог.
7: И поэтому, да, и поэтому пошел вот именно сейчас все мои мысли о том, а что такое сделать мировой результат. Что такое...
6: Зачем? Что хорошего в этом?
7: Слушай, ну, у меня очень простые вещи, на самом деле. Очень простые вещи, я тебе покажу. У меня есть несколько уровней внутренней мотивации.
6: Вот твои дети на твоих часах.
7: Да, дети. Это, ну, первый уровень, на самом деле, и я его считаю важно не отрицать. Вот такой. Я хочу,
6: частный джет.
7: Я хочу все время летать на своем самолете. Да, в общем, первый уровень мотивации – это качество жизни. Следующий слой – это моя семья. Что я создаю, какие условия я создаю для своей семьи. Я очень благодарен своим родителям, что они когда-то...
6: Но это та же самая качество жизни.
7: Близко, но это одно дело качество жизни для себя, следующий слой – качество жизни для моей семьи.
6: Угу.
7: Следующий слой – это самореализация. Что я в этом мире создаю, что полезного в этом мире. Сегодня, говоря там про YouTube, 120 миллионов человек посмотрели наш контент, и каждый день десятки тысяч людей пишут, что в их жизни это как-то позитивно повлияло. Сотни людей работают в моих компаниях, и они строят классные карьеры, находятся в хорошей среде и реализуются. Для меня это удовлетворение, самореализация. И последний слой. Я всегда говорю это. В мире живет 8 миллиардов человек. Больше, кроме нас, здесь нет никого. И очень хочется, чтобы мы сделали этот мир еще лучше. И мне хочется быть в числе тех, кто позитивно повлияет на какой-то процент. Я очень благодарен людям, которые создали этот мир до нас, что у меня есть горячая вода, что у меня есть чаек, что у меня есть микрофон. И я хочу быть тем, кто попадет в этот круг, тех, кто чуть-чуть лучше. Вот зачем. Потому что...
6: Это вот это я понимаю. Вот здесь мы с тобой соподвижники. У тебя есть то, что нету других. Вот что на самом деле богатых людей в мире, да, много, но... То, что есть у тебя, то, что ты сейчас вот 40 видео с миллионом просмотров, что ты показываешь людям вообще, как может быть, какие траектории бывают, что вот какие-то фермеры вот что-то там делают, ты вдохновляешь. Это ты недооцениваешь ценность этого. Может быть, потом поймешь, что тогда, когда я жил в деревне, я просто не понимал, насколько Оля была хорошей.
7: Когда ты концентрированно общаешься с определенным кругом людей, то они, ну, ты начинаешь мыслить иначе, ты начинаешь замечать какие-то моменты другие, ты начинаешь по-другому принимать решения, у тебя есть с кем посоветоваться, и ты...
6: Да. Ну, еще ты... о чем вы говоришь, да? Ну, вот...
7: Да.
6: Я когда зашел, там вот эти сидят группы, да. И о чем они разговаривают?
7: Ну, конкретно ту секунду я не помню. Ну,
6: какие когда ты хорошие заходил? Вопросы есть для вот так вот, какие фокусы внимания есть для таких вообще разговоров?
7: Смотри, то, что нас объединяет, это очень интересные люди. Это средний возраст 25-45. Это все, кто уже ну, достаточно хорошо заработали и зарабатывают. То есть, у меня есть статистика, я вот зашел на анкету, посмотрел, я удивился, какой процент людей, там больше 60%, а у них там доход $1 миллион плюс. Соответственно, это, ну, те дивидендный поток, который они создали. Но при этом нас объединяет то, что мы не останавливаемся. То есть мы голодны, мы дальше продолжаем рыть, бежать, расти и так далее. Вот, например, один парень из нашего комьюнити, он строит сейчас первые небоскребы в Сибири. Целые микрорайоны строят. А это челлендж очень непростой. Другой товарищ, который был, он вот здесь из Эмиратов, он построил самый крупный маркетплейс аренды автомобилей. За 3 года у него только автопарк больше $50 миллионов. Другой вот город строит. Там кто-то производство сделал, кто-то там мобильное приложение бахнул по всему миру, люди его скачивают. И как раз за счет разницы бизнесов, да, возникает вот, вот совершенно уникальные вещи. Вот как мой. У меня же как, так и получилось то, что мы с тобой рассказываем. Я вроде приложение делал, но это все было неудачно. Но когда рядом оказался рынок рекламы, бах, и что-то схлопнулось. Я считаю, что вот всегда между индустрией, между странами, между нишами те возможности, которые незаметны. И я вижу, что очень многие засыхают, общаясь только в своей индустрии. Да. И вот я многие говорят, ну, сделайте индустриальные мероприятия только для риэлторов или там только для блогеров.
6: Это есть.
7: Это есть. А вот уметь общаться с людьми из других категорий, они всегда тебя будут насыщать так...
6: И нету конфликта интересов.
7: И нету конфликта интересов. Можно легко обогащать друг друга. Поэтому финтех тоже компания, да, такие.
6: Почему к этому относятся несерьезно? Потому что есть якобы официальные университеты, которые сделаны для детей. У тебя школа и университет. Физтех, MIT, ВХУ. Это серьезно. Это серьезно. Дальше человек идет по жизни и хочет дальше... меняться, образовываться, развиваться. И есть MBA-программы, но не всех это интересует, потому что у тебя, если уже есть бизнес-образование или экономическое, тебе это вообще просто повторение одного. И люди, это якобы несерьезно, вот ходят на форумы. Ну, это почему это воспринимается как несерьезно? Когда это будет восприниматься как, ну, это нормально, серьезная работа над собой, ты вот занимаешься?
7: Я думаю, что просто есть два типа людей. Есть люди умные, а есть активные. И вот умные люди, они могут пойти в MBA и там обучиться чему-то, и действительно применить. Это талантливые люди. И я искренне с уважением к ним отношусь. Я что в школе учился не то, что очень хорошо. Английский до сих пор толком не знаю. И поэтому не отношусь я в этом смысле к категории таких людей. А есть люди активные, которые... Ну, то есть уровень ценностей и знаний, которые я получаю из живого общения с людьми, несопоставим с тем, что вот я могу получить, сидя на лекции. У меня не получается.
6: Ну, они активные и есть умные. Нет, смотри, что такое ум? Это способность достигать цели. Если человек достигнул цели, строит город, это однозначно умный человек. 100%.
7: Если так, то да. Ну, я в данном случае имел в виду умные, это те, которые могут в табличке сделать какие-то задачки более сложные, чем другой человек.
6: Головоломки решить. Но ну, это вообще не интеллект.
7: Ну, да. Вот, поэтому, ну, при этом я с большим уважением и к другой ветке отношусь. Поэтому я, на самом деле, я считаю, что надо и тем фронтом двигаться.
6: А, ну, это вот эти форумы отличаются тем, что там нет оценок, невозможно провалить. Если ты поступаешь в Стэнфорд, там, ну, экзамены надо сдавать, и ты можешь, ну, хотя там почти, честно говоря, там почти все заканчивают. Там, да? Ну, конечно. Не, на, имеется в виду на MBA-программах. На дополнительном, не для первого, да, там на первом огромный отсев. Но уже для взрослых там в основном все проходят. Ну, нагрузка большая, это работа. Это работа. Тебе там надо кучу кейсов решать, это очень большая нагрузка. А на этих форумах нет экзамена, нет нагрузки, ты в комфорте. Делай, что хочешь, не делай. Может быть, в этом проблема?
7: Может быть. Просто я думаю, что из-за того, что у нас такое постсоветское пространство, то нам кажется, что те, кто с утра до вечера читают книжки, они как бы что-то делают более правильно. Но поскольку я знаю достаточно много людей с очень крупными компаниями, очень крупных предпринимателей, то я вижу, что их результаты обусловлены в первую очередь не знанием книжек, а энергией, коммуникабельностью, харизмой, талантами, с готовностью быстро принимать решения. Ну, то, что он относится к категории софт-скиллов, мягких навыков. И вот эта способность ну, вот свои мягкие навыки тренировать, да, она очень важна. И я, кстати, думаю, что у тебя то же самое. То есть уровень твоей энергии, там, скорости движений, он намного больше влияет на твои результаты, нежели там аналитические, например, способности. Но одновременно с этим надо, конечно, обе стороны развивать. И поэтому и на MBA пойти, и на форум какой-нибудь пойти. Везде, везде, да. везде двигаться. А жизнь одна, на полную ее можно впитывать.
6: Я просто вижу, что возник сумасшедший спрос образования взрослых людей, не детей, взрослых, уже успешных людей. Они хотят учиться. И нет, нет ничего, кроме MBA. А эти MBA-программы, они в среднем супер плохие. Сумасшедший неудовлетворенный спрос, который как раз вот сейчас забирает кто угодно. Ну,
7: час общения с тобой может быть намного ценнее, чем год сидения на партии.
6: Какие-то. Да, YouTube — это мега-образовалка, я ее использую.

0: Кратный рост недостаточно. Подожди, хороший частный самолет.
1: Да нет, покупать не обязательно. Это можно арендовывать.
0: Ну, 10 миллионов в год, это прям серьезно.
1: Ну да, что такое 10 миллионов долларов в год на самолет? Это значит, что у тебя лайфкост 15 миллионов. То есть у тебя больше, кроме... Самолет — это самое дорогое, на что можно тратить личные деньги. Ну, если не говорить о разовых покупках, там типа дома. Ничего дороже, чем аренда постоянных самолетов, нету. Все. После этого ты закрыл все, что можно бытовое. Еще 5, 15-20 миллионов долларов в год лайфкост — это максимум, больше вообще уже ни на что не будешь тратить. Вот, соответственно, это первое. Это не нужно, чтобы у тебя дивидендный поток был 30, чтобы 20 хватало. Угу,
0: чтобы еще что-то реинвестировать, что-то экономить. Да.
1: Вот это как бы
0: хорошо.
1: Ближайшее. Ну, я думаю, что за 5 лет я должен это сделать. Точно. Ну, 4-5. Вот, на том, что мы сейчас делаем. Дальше, следующий трек. Я вижу большой потенциал как раз в комбинации инвестирования медиа плюс денег.
0: Ну, то, что ты сейчас делаешь, это вот это миллиарды просмотров, это даст.
1: Смотри, у нас есть рекламный бизнес, у нас есть медиа-бизнес, у нас есть образовательный бизнес. Вот три бизнеса, которые у меня сегодня действующие, которые сегодня работают. И есть ряд инвестиций, которые я вложил. Но пока я не успешный инвестор, я больше потерял, чем выиграл. Только вот на этих историях, я думаю, что можно это сделать там в ближайшие 4 года.
0: Ну, подожди, окей, рекламный бизнес, он будет идти как идет там.
1: Да, да. Медиа-бизнес, мы сейчас рассматриваем вариант делать арабский, испанский, английский язык. Возможно, сейчас мы с ребятами...
0: И снимать вот эти документальные кино.
1: Да, да, да, да. Это там мы нашли бизнес-модель, которая позволяет нам совершенно другую экономику иметь. Не блогерскую, а другую. Не буду рассказывать, надо сделать сначала. Вот там уже есть подтвержденный трек экономический.
0: Но там нужно миллиард просмотров.
1: Ну, на самом деле...
0: В месяц.
1: Не обязательно. Я думаю, что если мы будем делать хотя бы в 10 раз больше просмотров, чем сейчас, то можно уже там 10 миллионов долларов чистой прибыли в год иметь. Если мы говорим о международном рынке, не про российский. Сейчас этот проект только в России существует. Вот. Образовательные то же самое. Мы видим модели, при которых мы сможем это дело смасштабировать. Я думаю, что уже в следующем году там речь идет о там, 5 плюс миллионов долларов. Мы сделаем. Просто потому, что большой рынок, вот то, о чем ты говоришь, очень много взрослых со всего мира. Мы сейчас на английском языке уже преподаем. К нам приезжают турки и смены с Южной Кореи приезжают, с Австралии. И куда им идти еще? 2 года MBA? Бессмысленно. И мы постепенно, по чуть-чуть, Эмираты — хороший регион для нас оказался. Это бизнес-центр. Это бизнес-центр, со всего мира сюда люди любят приезжать. Для меня это случайно произошло, я не думал, что так будет. Я думал, что вот эта образовательная деятельность, я закрою, когда мы здесь будем жить, кто сюда поедет. А оказалось, наоборот, сюда хлынул народ к нам еще больше, потому что здесь отличное место для того, чтобы проводить вот такие события, мероприятия и так далее. Ну, будем по чуть-чуть двигать. И четвертая нога, которую я еще пока мне не получилось сделать, в которую я верю, это комбинация медиа-инвестиций и финансовых инвестиций. У нас уже есть какой-то капитал.
0: Ты через свой медиа берешь доли в компаниях и инвестируешь в компании.
1: Ну вот я не хочу говорить, ГОП пока еще не сделал, но у нас уже там конфигурация есть, мы уже там совершаем первые шаги. И вот я надеюсь, в следующем году я смогу порадовать тебя.
0: Твоя роль в всем этом какая? Твоя роль?
1: То, что у меня более-менее получается, это творческая сторона, придумывать идеи, вот эту картинку видеть, да, достаточно четко. В любой ситуации почти всегда видно, что куда надо сделать, какие приоритеты, куда газовать, куда идти и так далее. Вторая часть — это команда, люди объединить, позвать, соединить и так далее. Вот это, наверное, две такие вещи, которые у меня получаются. Остальные так на гигиеническом уровне. Ну, то есть, конечно, я там PNL, баланс МСФО от РСБУ отличу, смогу разобрать, там ошибки какие-то найти и так далее. Но основные компетенции — это творческие и люди. Достаточно неплохо получается выбирать людей. Вот у меня во всех бизнесах очень много людей, кто пришли там даже чуть ли стажерами. Многие из них выросли и сегодня там зарабатывают хорошие деньги на больших хороших позициях. То есть это команда, каких людей взять, как их взять, как оценить, как выстроить с ними карьерную траекторию, как сформировать вот эту футбольную команду людей, которые готовы забивать голы. Вот это достаточно неплохо получается. И вот на вот этих двигаемся. А в остальном я всегда стараюсь, чтобы люди, с которыми получается, потому что административные задачи, менеджерские задачи, регулярный менеджмент, вот это все я совсем плохо понимаю.
0: Да. Ну, круто, что ты себя нашел, потому что у тебя был такой путь. Бали. Сколько лет на Бали?
1: Ну, два года там, пожалуй.
0: 2 года. Да. Потом Израиль.
1: Чуть-чуть, там несколько месяцев.
0: Да, Дубай. Вообще, какие ты видишь вот интересные наблюдения с точки зрения предпринимательства? Индонезия, Израиль, Россия.
1: На самом деле, очень много открытий у меня произошло именно в Израиле.

0: Мы там тоже снимали фильмы, и именно тогда произошло. Когда мы там жили, потому что там родственники есть, не то, что я что-то там вдохновился, а вот когда мы фильмы снимали, прям несколько было серьезных открытий. Первое открытие было: Израиль номер один страна в мире по количеству единорогов на душу населения. Да. Это лучше меня знаешь.
1: Да.
0: И мне было интересно понять, а почему. И мы брали интервью у фондов, стартаперов и так далее. Там самые чумовые идеи, там через запах собак выявлять рак на ранней стадии.
1: Да, вот это работает.
0: И я у всех спрашивал, как так у вас получилось. Первое, что они сказали, высокая толерантность к ошибкам.
1: Да.
0: Если человек ошибся, все супер. Второе большое открытие стало, когда мы снимали второй и другой фильм с раввинами. Идея у меня такая. Евреи занимают 0,2% населения планеты. Но 50% списка Forbes евреи. Отклонение математическое. Что они такого делают? Да, что, как, чего? Я этому посвятил отдельный фильм. Я думал, кому пойти? И я решил пойти к раввинам. Раввины, кто не знает, это как священники в иудаизме. Да. Я у них стал спрашивать, в чем дело. И я был поражен тем идеям, которые они мне рассказывали. Что, по сути, прям в Торе написано, что мужчины разделяются на два класса. Один класс должны идти зарабатывать. Ну, там, на рынке, например, работали, еще где-то, а другие должны изучать жизнь, то есть раввины, должны быть вот теми вот этими носителями духовных ценностей. И у каждого человека, кто, ну, мужчины, который ходит зарабатывать, у него должен быть консультант, раввин. В современном языке это называется коучи, психологи, наставники, менторы, как угодно. А у них это, ну, историческая категория. И у каждого миллиардера, если он, ну, там, как-то причастен, у него есть раввины, которые его консультируют. Теперь внимание, они консультируют прямо по бизнес-вопросам. И вот когда я стал погружаться, я в какой-то момент, ну, прям, ну, я решил попробовать поиграть в эту игру. И, например, он говорит, я говорю, какие примеры есть, что вот в Торе сказано, как надо вести бизнес? И они мне много выдали правил, одно из них, он говорит, не ставь препятствия перед слепым. Что это значит? Я говорю, что значит не ставь препятствия перед слепым? Он говорит, например, вот если я с тобой заключаю какой-то договор, и я знаю, что в договоре есть какой-то пункт, в котором ты некомпетентен. Ну, по ряду причин. То моя ответственность тебе помочь прояснить это. Обычно подход другой. Я тебе подсунул, ты не шаришь, и ладно.
1: Да.
0: А здесь обратная идея. Я должен тебе помочь
1: не
0: прояснить.
1: Обманывай, короче.
0: Ну, проще говоря, не обман, должен помочь тебе прояснить этот пункт, чтобы ты clear, да, четко понимал это. И тогда. Я потом в какой-то момент... Ну, я думаю, так, а чем бы я посоветовался? Я задал там один вопрос, и я говорю, по ценообразованию. Я говорю, ну, если я такую цену делаю, я же делаю наценку, это правильно или неправильно? И что мне сказал раввин? Я был в шоке. Он говорит, первое, очень здорово, что ты спрашиваешь это. Второе, я должен тебе признаться, что я, как раввин, не компетентен в этой главе Торы, если глава оказывается, которая посвящена этой теме. Но если для тебя этот вопрос важен, то теперь моя ответственность найти тебе раввина, который поможет тебе ответить на этот вопрос. И чем больше я с ними общался, тем больше я понял, что для себя, по крайней мере, что весь смысл не в религиозной части, а в этике. Что все, что там делают, вот, поскольку раввин не заинтересован в твоем доходе, он заинтересован в этике твоих решений. И вот это для меня стало большим открытием. И вот две большие идеи, толерантность к ошибкам и этика контракта, да, когда ты сам знаешь, что у тебя на душе чисто в том, какой контракт ты с тобой, я с тобой заключил. И ты это знаешь. И ты тоже много приводишь примеров, когда ты 2, 3, 5 раз инвестируешь в одного и того же фаундера. Почему? Потому что в ситуации кризиса, когда он все потерял, он тебя не кинул, он тебя не подвел, и ты понимаешь, что ты будешь делать. И сегодня я понимаю, что вот если взять условно там, вот в мире, я посмотрел, там всего 58 тысяч человек, если ничего не путаю, имеют капитал больше 100 миллионов долларов. И вот между этими людьми, если убрать там бандитов, каких-то, да, там наворовавшихся чиновников, у них уровень доверия друг другу должен быть вообще феноменальный. Потому что часто там сделки заключаются, ну, условно говоря, по пожатию руки, потому что репутация, репутация, репутация. И вот это очень важная вещь, которая сильно недооценивается людьми.
1: Да.
0: Но мне кажется, важно здесь подметить, что есть обратная сторона, да? То есть, чтобы мы не изучали с тобой, что мы там хвалим или не хвалим их, ну, там тоже много лишних разговоров.
2: Конечно,
0: много
2: ты устаешь, у всех
0: базара,
2: есть мнение.
0: Да, у всех есть мнение, да, все мнения надо учесть и так далее. Поэтому,
2: знаешь, самая сложная профессия в мире – это быть президентом Израиля, это считается там.
0: Наверняка, да.
1: Здорово, здорово. Спасибо тебе большое, что делишься своими мечтами, что у тебя аж 4 слоя мечт. И что они все работают вместе, это круто. Буду наблюдать за твоей траекторией. У меня такая традиция, на броукаст люди приходят повторно. Можно становиться свидетелем, как трансформируется человек. Ты еще очень молодой. Давай, брофист.
0: Бум!
2: Спасибо тебе.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале проходит заседание межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территориях Республики Дагестан и Чеченской Республики. Совещание проходит на базе ситуационного центра главы региона под руководством директора Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олега Мануйла. В работе штаба участвует председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, заместитель полномоченного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова и представителями федеральных и республиканских органов власти. К другим новостям. В парке Низами Гендживи в Дербенте начал работу мультимедийный фонтан. Светомузыкальное шоу будет проходить по выходным дням, начиная с мая. Как сообщает администрация парка, фонтан будет функционировать в субботу и воскресенье. Начало каждого представления запланировано на 19:30. Жители и гостей города приглашают на вечернее светомузыкальное шоу. Власти Махачкалы начали установку и обновление светофоров. Два ночных объекта уже заработали, еще два появятся в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Новые светофоры введены в эксплуатацию на пересечении улиц Примакова и проспекта Гамидова, а также на перекрестке проспекта Петра Первого и улицы Хаджи Булача. В ближайших планах администрации установка регулировщиков на пересечении улиц Азизова и Железнодорожная, а также на стыке проспекта Расула Гамзатова и улицы Гамзата Цедасы. Депутаты предложили установить потолок предельных цен на обучение в вузах. Как пишет РИА Новости, новые условия должны коснуться первого высшего обучения. Рост стоимости обучения в сравнении с прошлым годом до 30%. Расценки установлены и по 500 тысяч, и по 1,5 и 2 миллиона рублей. Государство должно вмешаться, считают парламентарии. Россия увеличила экспорт нефти в Сирию на 75%, став главным поставщиком черного золота в страну. По данным ленты.ру, поставка российской нефти выросла примерно до 60 тысяч баррелей в день. Россия фактически заняла нишу Ирана, который прекратил экспорт энергоресурсов после падения режима экс-главы страны Башара Асада. Поставки идут на судах под западными санкциями, а их происхождение не раскрывается. Ранее сообщалось, что Ирак нашел альтернативу Армузскому проливу, он начал поставлять мазут через Сирию. Ну и к новостям. «Динамо» Махачкала уступила сегодня Ростову в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Игра прошла на Анжи-арене, закончилась со счетом 1-2. Отыграться «Динамо» удалось на 60-й минуте благодаря Гамиду Агаларову, который не промахнулся с 11-метровой отметки. Удержаться ничью и заработать хотя бы очко подопечные Вадима Евсеева не смогли. Помешал форвард гостей с грозной фамилией Роналдо. Я напомню, что наша «Динамо» с 24 очками располагается на 14-м месте. В следующем туре махачкалинский клуб отправится в Грозный мириться силами Ахмадом. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
5: Среди победителей общероссийского конкурса «Эстафета вузовской науки 2025» была работа кандидата химических наук Абай Максумовой из Дагестанского госуниверситета. Это проект получения нано-пленок с антибактериальным покрытием. Изобретением заинтересовались врачи. Хирурги решили проверить, можно ли нанести нано-пленки на полипропиленовые грыжевые сетки, которые имплантируют в организм при операциях. Опыт оказался удачным. Сетка сохранила свои механические качества, улучшила антибактериальные свойства и оказалась совместима с живыми организмами. Эксперименты показали, что нано-покрытие безвредно для организма и позволяет избежать инфекционных осложнений после операции. Сейчас Абай Максумова вместе с коллегами разрабатывает технологию получения новых хирургических шовных материалов с антибактериальным покрытием. Другой ученый университета, руководитель лаборатории Smart Materials Фарид Аруджев, участвует в разработке умных материалов, способных способных из механической энергии получать электрическую. Такие материалы, в том числе пьезогенераторы, могут применяться в разных сферах, в том числе и в медицине, отслеживая в реальном времени различные параметры организма, к примеру, сердечный ритм и давление. Благодаря этому люди с хроническими заболеваниями смогут вовремя отреагировать на различные нештатные ситуации. Отметим, что Фарид и его команда получили грант Российского научного фонда, а также грант главы Республики Дагестан.
4: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
0: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
6: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
7: Салта. Гунибский район. Одним из главных видов промыслов у салтинцев была обработка кожи. Этим ремеслом в конце 18 века занимались около 25 хозяйств. Каждую пятницу в Салта на базар собирались люди из окрестных сел. Торговлю вели по нескольким дорогам. Одна из них была проложена в 60-х годах 18 века. Эта дорога протяженностью 144 версты шла из Гуниба и через Салтинский мост, Хаджал-Махи, Леваши, Автеврахан-Шуру и порт Петровск. В конце 19-го, в начале 20-го салтинцы стали выезжать в промышленные города Кавказа и нефтепромыслы города Баку. В 1899-1901 годах в селе построили большую джума-мечеть. Ее строили всем селом. В Салта все сельчане подчинялись старшине Бегаулу, который выбирался общим собранием жителей села, руководствуясь сводом законов, утвержденных джаматом. После Октябрьской революции, когда в стране началась гражданская война, а также иностранная военная интервенция, почти все салтинцы, за исключением немногих, среди которых особо выделяется Узун Хаджи, перешли на сторону советской власти.
6: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: Ранним утром мудрый монах прогуливался со своим учеником по саду. К ним подошел молодой человек. Несколько смущаясь, он поприветствовал учителя и его ученика, а затем спросил: «Учитель, я очень сильно люблю одну девушку, и наши родители не против того, чтобы мы поженились, но меня одолевают страхи и сомнения».
3: «О чем ты беспокоишься и чего боишься?» – спросил учитель.
2: «Я боюсь разочароваться в ней. В семейной жизни, ведь я не могу заранее знать, что поступаю верно», – ответил крестьянин. «Возвращайся домой и женись на этой девушке, если ты ее любишь, и ваша любовь взаимна», — ответил учитель. После того, как юноша, поблагодарив мудреца за совет, ушел, ученик спросил: «Скажи, учитель, почему ты посоветовал юноше жениться, если он боится разочарования? Разве не следует ему повременить и отложить женитьбу?» «Рассуждая так, ты забываешь о том, что разочарование — слишком малая плата за возможное счастье», — ответил учитель, улыбаясь.
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.

0: В эфире рубрика «Каждый решает сам».
1: Как устроена работа следователя?
2: Ну, конечно, не так, как показывают в кино, когда вот приехал следователь, все увидел, всем все сказал и собрался уехал. На самом деле рутинная, кропотливая работа. И приходится работать в различных условиях. И ночью сидеть, и в холодное время суток, когда ручка не пишет, и ты там гелевой ручкой пытаешься что-то писать. Ну, бывает всякого. Образно убийство возьмем, да. Приезжают следователи со следственно-оперативной группы. Обязательно перво-наперво это осмотр места происшествия, качественный, где необходимо все изъять. Я когда выезжала, я выгоняла всех лишних посторонних с осмотром, ну, как бы с места происшествия. Ругались кто-то, может быть, молодые там следователи боятся там сказать каким-то начальникам там органов внутренних дел, который там своими погонами, допустим, придет в звание полковников и... Иногда осмотр может длиться сутки и прерываться, приостанавливаться на ночное время и потом заново продолжаться, в зависимости, ну, как бы, от объема, от территории. Если мы там, допустим, понимаем, выезжаем, ну, там, ночное время суток, освещение плохое, мы вот то, что на сегодняшний день увидели, то и осмотрели. Мы, конечно, возвращаемся. Бывает, и не один раз возвращаемся. Дополнительно проводим осмотр места происшествия. Расширяем, если это местность какая-то, мы расширяем границы этого осмотра, а не только вот на пятачке, грубо говоря, где у нас совершение преступления было. Следователь – это следователь. Он ведет расследование по уголовному делу. Ну, а чтобы нам доказать вину, мы привлекаем и судебно-медицинских экспертов, назначаем экспертизу, и, допустим, каких-то, если стрельба баллистов, и генетики те же, и биологические экспертизы проводим, медико-криминалистические. Ну, конечно, когда я начинала, допустим, в 2003 году пришла в прокуратуру, у нас в основном допросы были написаны от руки, да, и с дискетами еще ходили, переставляли в дисковод, то сейчас, конечно, это все развивается. Исследование системных блоков сейчас очень много программ, да, которые нам помогают извлекать удаленные данные, историю, скажем так, выхода в интернет и так далее. Подбираем пароли каким-то там телефоном.
3: У меня есть флешка SD, там 32 гигабайта. Сколько вот, если я ее сейчас форматну, сколько вы ее примерно восстановите и вернете мне исходные данные?
4: Ну, часа за два, я думаю, справлюсь. Будет использоваться вот специальное устройство. Оно блокирует на запись данные носителя информации, то есть у него никакие изменения не вносятся. Он только сканируется, создается его файлообраз, соответственно, уже дальше работа идет с файлообразом данной карты памяти. То есть она как была в первозданном виде, такая она и остается.
2: У нас и криминалистическая техника появлялась, когда получили источники экспертного света. То есть мы выезжаем на места преступления, и какие-то скрытые следы крови ищем, там замытые следы крови, ну и не только. Иные следы биологического происхождения, они там по-разному светятся. Если раньше преступник скрылся с места происшествия, мы не знаем. Сейчас нам камера видеонаблюдения прям нам в помощь, как говорится. То есть это наш только установить.
5: Это средство для обнаружения скрытых камер в помещениях. Свечение камеры, получается, красное обнаруживание. Изымаем камеры и, соответственно, места, где ведется видеозапись.
2: Мы позиционируем, допустим, местонахождение человека по телефону, да. Мы можем понимать, какими он пользовался, те же сим-карты. Активную, скажем так, роль отдел криминалистики принимает в розыске без вести пропавших. Конечно, самое главное, это несовершеннолетних и малолетних. Я лично вот всегда, и я стараюсь следователей молодых, которые приходят нам на обучение ко мне в отдел, говорю, возьмите себе за правило не допрашивать человека, пока вы с ним предварительно не побеседуете и не поговорите. Каждый следователь – это прежде всего психолог. Ну, нельзя машинально сидеть и набивать. Ну, у нас для этого секретари есть, да, которые, стенографисты, которые работают. Ну, а мы же следователи. Мы должны докопаться до истины. В институте, вот у меня, по крайней мере, я никогда не забуду, судебная психология была. Нам преподаватель рассказывал, на какие моменты обращать внимание, куда смотреть человеку, там, в глаза, там, не в глаза, там, в переносице. То есть обращать внимание на какие-то там жесты, законы даже, на какой-то на цвет одежды обращать внимание. Это очень важные моменты, когда Ты допрашиваешь человека, ты видишь демонстративное у него поведение, либо он открыт. Где-то там интуитивно там понимаешь, что этот человек виновен, да? Ну, как бы ты понимаешь, что это он совершил преступление. А доказать вот не можешь. Ты уже как бы более начинаешь какие-то там, скажем так, нетрадиционные там методы какие-то, да, вот применять уже разговор с ним, и так зайдешь, и слева, и справа, там, где-то психологов применишь, где-то полиграф применишь, хотя это все так, скажем так, не стопроцентное доказательство. Некоторые начинают разговаривать, когда они понимают, что вот-вот они проведены все экспертизы, ваша вина доказана. И своим молчанием вы только себе делаете хуже, зарабатываете срок намного больше, чем вы можете его получить. Ну, это право каждого человека. Просто надо разъяснять человеку, если доказательств действительно достаточно, если ты понимаешь, ну, что... Бывает, и где-то заигрывают, сидят, и такое бывает. Они же все разные. Ой, я там забыла. Да нет, а некоторые прям стоят на своем. Да было так, я вам говорю, что так было. Ну, так, значит, так. Я выслушаю спокойно, выслушаю его версию, его точку зрения. И я когда понимаю, что... А зачем так мне говорите? Ну, вас же там не было. Либо какими-то техническими мероприятиями подтверждаю, что его там не было. Можно на какие-то больные точки надавить. А как вот там ваш ребенок отнесется? Вот к этому, вот, например. Как ваша жена? А что вы сейчас вообще делаете? Для кого-то это больной вопрос, допустим, ребенок. Кто как к этому относится? Да? Как он будет воспринимать, допустим, папу-убийцу или там папу-насильника, к примеру. А для кого-то нет ничего святого.
1: Как вы проверяете показания на достоверность?
2: Это называется следственное действие, проверка показаний на месте. В простонародье это выводка, кто-то проводка называет, ну кто как. Ну, когда выводят преступника на место. То, что он излагает в допросе, то он нам показывает на месте происшествия. Как убивал, с какой стороны подходил, в какой руке держал нож, как там, когда вот, допустим, после убийства поза потерпевшего нашего, то есть все моменты, куда скрывал какие-то там орудия преступления, это так образно выбрасывал, куда дальше пошел. Там. Бывает, что они сами себя пытаются обелить, да, я защищался. И поэтому я нанес там 10 ударов в спину ножом. Ну.
1: Как часто приходят с повинной?
2: Немного людей, небольшой процент, скажем так, по нашей категории я буду говорить. Но опять же, сами как? Сами это после разговора со следователем, там, допустим, после оперативной работы. А сами это когда преступление не раскрыто там длительное время. И он приходит и говорит, я не могу. Вот у меня такой случай был. У меня мой обвиняемый, я дело заканчивала областной подсудности, когда он пришел и сказал, я не могу спать, вот она меня там, женщину убила. Говорит, она у меня перед глазами, она каждую ночь ко мне приходит, я не могу. Вот. Но явка с повинной, она смягчает наказание. Оно даже указано у нас как перечень обстоятельств, смягчающих наказание.
1: Что такое сделка со следствием?
6: Ну, здесь, смотрите, сделка со следствием, это, наверное, на бытовом языке, если прям так максимально. Если с точки зрения юриспруденции УПК подойти, то у нас есть такое досудебное соглашение. Обвиняемый полностью признается в совершенном преступлении, дает признательные показания, предлагает следствию выдать какую-то информацию, которую может следствие интересовать, сообщить о готовящемся либо совершенном другом преступлении, неизвестном следствию, либо изобличить кого-то из других фигурантов. В обмен на что суд при рассмотрении уголовного дела по существу не может назначить обвиняемого наказание свыше более 2/3 от максимального его размера. То есть, допустим, если санкция статьи предусматривает 9 лет лишения свободы, и обвиняемый заключил досудебное соглашение, суд не вправе назначить наказание свыше 6 лет лишения свободы.
1: С какими опасностями сталкивается следователь?
2: Ну, опасности в плане работы и случаи, когда угрожают преступники. Там, да я освобожусь, я там тебя убью, там, ты такая-то, раз такая-то. Я не воспринимаю их слова всерьез. Были моменты, когда я приезжала, допустим, в свой кабинет, ночью меня поднимали, допустим, на убийство. Я приезжаю в кабинет, мне там окно разбитое. Ну и такое было. Мы же понимаем, мы идем на определенные риски. Ну, что теперь? Если уж совсем-совсем станет угроза реальной, конечно, у нас есть допустим, служба ЦГЗ, да, защита свидетелей.
1: Любимая часть работы?
2: Результат. Раскрытие преступления.
1: А нелюбимая?
2: Мне любимое заниматься бумажной рутиной.
1: Сколько зарабатывает следователь?
2: В зависимости от стажа работы. Ну, молодой следователь в нашем регионе получает, я так думаю, в районе 100 тысяч.
1: На чем чаще всего попадаются преступники?
2: Кто на чем? Вроде бы действительно. Все продумали, все задумали. Все. Ну, вот я просто хочу как пример привести. Мы, может быть, длительное время бы не раскрыли бы, а если бы не проанализировали, скажем так, камеры видеонаблюдения. И просто какая машина за какой передвигалась. То есть мы, получается, искали одну, которую спрятали, а на самом деле была другая. Одна заехала, другая выехала. А люди продумали все. Оставили телефоны, там, места, там, маски, перчатки, ноль генетики. А вот, то есть и такие моменты есть.
1: Как люди приходят в профессию следователя?
2: Пока же все студенты учатся на юридическом факультете, они проходят практику. То есть там после третьего курса, четвертого, пятого уже преддипломная идет. Хотят устроиться на работу, приходят. Если отборочная комиссия принимает коллегиальное решение, что мы вас берем на работу, вы нас устраиваете, ваши знания соответствуют уровню, принимают на службу, ну и полгода у него как бы испытательный срок. Через полгода проходит аттестация, и мы уже задаем вопросы уже не просто на теоретические какие-то знания, а уже именно с практической точки зрения. Ну, мое личное понимание вот за 28, скажем так, лет службы, я считаю, что следователям нельзя научиться работать. Можно научиться складывать бумажки, а именно вот, чтобы было желание работать, был блеск в глазах, вот этот азарт при раскрытии преступлений, когда там ночами не спать, ты вот готов отдаваться полностью работе. Ну, ими не становится. Вот они либо есть, либо нет. Если бы вот даже вот мы, говорю, принимаем там следователей, да, на отборочных комиссиях, вот сразу видно, вот из кого вырастет прям обалденный следователь, который будет вот с таким желанием работать, потому что у него блеск в глазах, у него желание. А кто-то просто приходит работать.
0: В эфире рубрика «Каждый решает сам». Реклама на Диалог.ФМ.
7: А вы знаете, наш народ без чая не может.
8: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
9: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
7: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
9: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
10: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Ты должен понять одну простую вещь. Страхом управляют. Им тебя держат в клетке. Не силой, не законами, а тихо, через сомнение. Страх – это самый удобный инструмент контроля. Он не требует оружия. Он заставляет тебя самому опускать голову. Но все меняется в тот момент, когда ты перестаешь бояться. Не потому, что мир становится безопаснее, а потому, что ты понимаешь – бояться бесполезно. Страх не спасает, он парализует. А тот, кто парализован, не способен на власть. Макиавелли писал: «Люди больше боятся потери, чем жаждут приобретений». И в этом вся суть. Большинство жмет, удерживает то, что им давно мешает. Работу, отношения, мнение других. Они боятся потерять иллюзию стабильности. И потому теряют самих себя. Но тот, кто готов потерять все, становится свободным. Ты не можешь управлять другими, пока не научишься управлять страхом. И это не красивое слово, это оружие. Тот, кто владеет собой, не подвластен шантажу, угрозам, мнению толпы. Сила начинается там, где заканчивается зависимость. От чужих взглядов, от одобрения, от страха быть непонятым. Ты не обязан быть понятым. Ты обязан быть собой и оставаться стоять, когда другие падают. Макиавелли учил: миром управляют не те, кто прав, а те, кто способен действовать, когда все остальные ждут. Не ищи справедливости, ищи результат. Мир не обязан быть честным, и твоя задача быть умнее, а не чище. Тебя учили: добро побеждает зло. Но реальность другая. Побеждает тот, кто расчетлив и хладнокровен. Не тот, кто злой, а тот, кто контролирует себя, когда другие теряют контроль. Настоящая сила не в ярости, в безмолвии. Сильный не объясняет, он делает. Он не угрожает, он действует. Он не ищет доказательств, его поступки говорят сами за себя. Ты не должен быть жестким постоянно. Ты должен быть точным. Тот, кто ударяет во все подряд, тратит энергию. Тот, кто ждет, наблюдает и выбирает момент, становится судьей. Макиавелли писал: «Если нужно нанести вред, нанеси его сразу и полностью». Потому что слабость – это не мягкость, слабость – это нерешительность. Она разрушает быстрее, чем поражение. Если ты позволишь страху решать за тебя, ты проживешь жизнь полную сожалений. И хуже всего – ты даже не заметишь, как перестанешь быть собой. Посмотри на тех, кто наверху. Их отличает не происхождение, а способность идти против течения, когда остальные плывут за стадом. Власть – это не кресло и не титул. Это умение сохранять спокойствие в хаосе. Когда все кричат, ты молчишь. Когда все бегут, ты стоишь. Когда мир рушится, ты смотришь ему прямо в глаза. Вот что значит ничего не бояться. Ничего значит ничего. Ни бедности, ни потерь, ни мнений, ни одиночества. Потому что все это временно. Единственное, что вечно, твоя сила духа. Ты можешь потерять все, кроме воли. И если она останется с тобой, мир рано или поздно склонится. Макиавелли говорил: лучше быть львом среди шакалов, чем овцой среди волков. Ты не обязан быть любимым. Ты обязан быть уважаемым. Любовь изменчива. Уважение долговечно. Твоя холодность не порок.
0: Мысли вслух. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ранние годы Брайана Трейси практически ничем не отличались от жизни большинства людей. Его отец был рабочим на деревообрабатывающем предприятии, а мама преподавала в школе. Заработной платы родителей едва хватало на то, чтобы прокормить всю семью. Как позже признался Брайан, единственное, что он помнит о детстве, это постоянное чувство голода. Денег для поступления в престижный университет не было, поэтому Трейси решил бросить школу и устроиться на работу. Поначалу он был разнорабочим, а затем, осознав, что таким образом состояние не заработаешь, решил устроиться матросом на судно. 8 лет своей жизни он путешествовал по миру и закалял характер, а вернувшись домой, стал абсолютно другим человеком. Брайан Трейси изменил свое мышление таким образом, чтобы активировать ту его часть, которая была заблокирована в бедном детстве его родителями. В этот же момент Трейси понял для себя главную суть своей жизни. После будущий предприниматель начал заниматься продажами и феноменально быстро продвигаться вверх по лестнице успеха. Сейчас Брайан Трейси является авторитетом в области бизнеса и личностного роста. Он помог миллионам людей повысить свою продуктивность, улучшить свои личные отношения, достичь финансовой независимости. И благодаря следующим советам он поможет и вам. Активируй геном позитивного настроя. Как вы думаете, насколько сильно наше эмоциональное состояние влияет на достаток? Брайан Трейси считает, что оно имеет решающее значение. Позитивный настрой может помочь нам сохранять мотивацию, преодолевать препятствия и сберечь чувство оптимизма даже в трудных ситуациях. Чтобы настроиться на нужную волну, проделайте несколько важных шагов. Первое – сосредоточьтесь на вещах, за которые вы благодарны. Это поможет сместить взгляд в позитивную сторону. Обязательно запишите их на бумагу, а еще лучше повесьте ее на холодильник, чтобы она всегда была на виду. Второе, столкнувшись с проблемой, вместо того, чтобы зацикливаться на негативных аспектах, сконцентрируйтесь на поиске решения. Это поможет оптимизировать время для решения трудностей. Третье, проводите время с людьми, которые поднимают настроение и вдохновляют вас. Избегайте негативно настроенных людей, которые вас угнетают. Попробуйте составить таблицу с оценкой каждого друга от 1 до 10. После проанализируйте список и решите, с кем, возможно, стоит ограничить общение. Трейси говорит, что многим людям позитивный настрой кажется чем-то призрачным и не влияющим на реальный успех. Но предприниматель убежден, что это именно то, с чего нужно начать свой путь к вершине. Нашел идею? Действуй! За годы своей жизни Брайан Трейси научился одному важнейшему качеству. Если он находил какую-либо идею, то сразу старался ее использовать. Я обнаружил, что практически каждый человек, отыскав интересную идею, абсолютно ничего с ней не делает, а только думает про себя «превосходная мысль». Трейси считает, что это абсолютно неправильно. В любой ситуации, когда вы видите в своей голове необычную идею, не отвлекайтесь, а тут же начинайте ее использовать. Как минимум, заведите тетрадь, где вы будете их записывать, и всегда носите ее с собой. Конечно, чаще всего идея не сработает моментально, и вполне вероятно, этого может не произойти во второй и третий раз, но на 10-й точно что-то хорошее случится. Расслабьтесь и дайте вашим идеям вывести вас на нужную тропу успеха и богатства. Тайная техника 10 целей. Заведите блокнот и запишите туда 10 целей, которые вы хотите достичь за ближайший год. Очень важно, каждая из них должна быть описана в настоящем времени, начинаться со слова «я» и иметь конкретную дату. К примеру, я хочу купить машину 25 ноября. Теперь блокнот должен стать вашим лучшим другом. Каждое утро берите его, переворачивайте страницу с прошлыми записями, не читая их, и снова начинайте писать свои 10 целей. Такое заполнение блокнота обязательно должно стать вашей ежедневной привычкой. Когда вы это сделаете, то обнаружите, что ваши цели изменились, поменялись слова, которые вы используете, порядок расположения. Но продолжайте не смотреть на прошлые записи. Каждый день новая страница. Трейси уверяет, что занимаясь данным упражнением каждый день в течение месяца, ваша жизнь изменится навсегда. Всякий раз записывая цель, вы фактически пересылаете ее в свое подсознание. С каждым днем цель погружается в него все больше и больше. Записывая цели, не оглядываясь назад, оказывается, что они постепенно меняются. Цели, которые были записаны в начале месяца, могут вообще исчезнуть, потому что окажется, что были не так важны. В конце концов, вы сможете выгравировать для себя те реальные, нужные и самые важные цели, которые начнете постепенно выполнять. Записывая каждое утро цели, вы программируете себя. После этого перед вами весь день будут открываться различные возможности, приближающие к достижению целей, говорит Брайан Трейси. Закон причины и следствия. Об этом правиле Брайану Трейси рассказал профессиональный продавец. Его суть заключается в том, что если вы хотите добиться целей, то найдите человека, уже покорившего нужную вершину, и постарайтесь сделать все то же, что и он. Да, звучит странно, но только потому, что бедное мышление говорит нам: не воруй чужие идеи, не копируй. Однако это неправда. Идеи могут повторяться. Именно по этой причине существует не один банк, а тысячи, не один ресторан, а сотни тысяч. К тому же, согласитесь, это намного упрощает задачу. Во всем этом, по словам Трейси, и заключается основной принцип богатства. Если вы хотите утроить свои доходы, то отыщите того, чья прибыль превышает вашу в 3 раза, и задайте ему вопрос: как ты это делаешь? Большинство успешных людей охотно рассказывают о своих достижениях, поэтому вам остается лишь интересоваться, искать информацию, наблюдать, проверять, записывать, а после действовать. Смысл закона причины и следствия прост. У всех жизненных эффектов, будь то финансовое благополучие, здоровье, чувство радости и счастья, есть причины, воспользовавшись которыми, вы гарантированно придете к нужному результату. Таким примером может стать ваш начальник, знакомый вашего лучшего друга и так далее.

ту деятельность, которая у них в акведе не указана. И глупо думать, что если у вас ИДД написано, то туда входит все. Нет. Ну и, наконец, часто теряют первичные документы и переезжают из налоговой в налоговую. Пусть даже это в рамках одного региона. И это все делается не человеком. Не конкретным сотрудником налоговой инспекции или оперативным сотрудником УЭППК. Это все делает программа. Таковы ее алгоритмы. И как только папка по конкретному юрлицу будет заполнена, это передается конкретному налоговому инспектору. Кроме того, в развитии этого же соглашения от 2017 года, в 2024 году в статью 86 Налогового кодекса были внесены изменения, которые позволяют налоговой службе проводить вне рамок налоговых проверок, запрашивать у банков и получать информацию о том, кто реально управляет расчетным счетом и снимает с него денежные средства. В соответствии с этими изменениями банк в течение 3 рабочих дней обязан предоставить следующую информацию. Копии паспортов, копии доверенностей на получение денежных средств со счета, копии договоров на открытие, закрытие и обслуживание счетов, банковские карточки с оттиском печати образцами подписи руководителей, информацию о бенефициарах, выгодоприобретателях, представителях клиента. Я вас всех поздравляю, мы живем в цифровом государстве. Итак, что же известно налоговой? Какие схемы бесполезно применять? Это сейчас АИС Налог 3 видит тут же. Фирмы однодневки. Вопрос в том, как долго они дадут вам поиграться с этими фирмами-однодневками. Вы должны, обязаны уже, не то что должны, а обязаны, и есть соответствующая судебная практика, знать своих контрагентов. Не полагаться на то, что они хорошие, а проверять их, быть предпринимателем, становится все сложнее и сложнее. А я бы сказал, все цивилизованнее и цивилизованнее. Вторая по популярности схема – это бумажный НДС, когда компания, на самом деле, получив деньги, ничего не делает. Фирма-посредник, прокладка, фонарь, наконец, на который выкинули деньги, получили все документы, но на самом деле сделки так и не было. Это делается для того, чтобы повысить свои расходы, чтобы минимизировать налоги, или наоборот, получить больше возмещения за налоги. Имейте в виду, что когда вы просто понижаете налоговую базу, это 199-я статья Уголовного кодекса – неуплата налогов юридическим лицом. А вот когда вы получаете возмещение, возврат из бюджета, это уже 159-я статья Уголовного кодекса – мошенничество. Ну и, наконец, третья по популярности схема – это использование подставных индивидуальных предпринимателей или самозанятых. Имейте в виду, что есть критерии, по которым АСК НДС-3 и налоговая, и УЭППК со Следственным комитетом рассматривают сделки с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями. А если правоохранительные органы еще и докопаются до того, что вы сами придумали эту схему, сами попросили кого-то зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем из своих бывших сотрудников или своих родственников, как это делала Блиновская, например, то это уже мошенничество. До 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. С оборотным штрафом. Что такое оборотный штраф? Это когда кратно больше того, что вы смогли сэкономить. А какая же ответственность за обнал в нашей стране в этом году? Здесь ничего сильно не изменилось. Для тех, кто пользуется услугами обнальных контор, ответственность пока очень-очень лайтовая. 199-я. Неуплата налогов. И хотя там до 5 лет лишения свободы, есть оговорка о том, что если это совершено впервые, человек раскаялся и до вынесения решения суда первой инстанции все оплатил, включая пени и штрафы, уголовное преследование прекращается. Плюс ко всему, 199-я статья Уголовного кодекса у нас начинается с 18 700 000 недоимки за 3 года, не считая штрафы и пени. Но для особо одаренных предпринимателей есть еще набор статей. Например, 187-я Уголовного кодекса – неправомерный оборот денежных средств. 7 лет тюрьмы и штраф до 1 000 000 рублей. И статья 193.1 Уголовного кодекса – перевод денег иностранцам по подложным документам до 5 лет лишения свободы. Здесь засветилась небезызвестная Лерчик. Именно по этой статье сейчас расследуется 2-е уголовное дело в отношении нее и ее бывшего супруга. Так что же делать нам, бедным, без привлечения этого слова, предпринимателям, загнанным законодательством в такие рамки? Что и смысла, наверное, заниматься предпринимательской деятельностью нет. Это не так. И есть ряд законных способов, как можно сэкономить. Самое простое – это коммерческая концессия. Вы передаете свои патенты или торговые марки другому.

0: организации во владение. И за это получаете деньги. Там могут быть достаточно серьезные расценки. Надо просто их грамотно обосновать. Почему именно столько стоят ваши интеллектуальные продукты? Следующее – это агентское соглашение. Вы заключаете с индивидуальным предпринимателем агентский договор и поручаете ему реализовывать товар от его или вашего имени, но за ваш счет. А законный вывод наличных денежных средств происходит за счет установления вознаграждения агента. И, наконец, последнее – это управляющий ИП, который позволит вам существенно сэкономить на налогах для руководителя. И помните, ваша безопасность в ваших руках.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Мэр Махачкалы Джамбулат Салабов доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий паводков и пообещал приложить все усилия для скорейшего возвращения людей в многоэтажки, которые попали в опасную зону после обрушения дома в микрорайоне Сепараторны. Пока жильцы остаются в пунктах временного размещения, Салабов подчеркнул, что обстановка там спокойная, люди обеспечены всем необходимым, а любые жалобы обрабатываются оперативно. Также работает комиссия по оценке ущерба, ведется подсчет выплат, которые пострадавшие должны получить без задержек. Председатель Народного собрания Дагестана Зауро Скендеров попросил президента России Владимира Путина предоставить выплаты за утраченное при наводнении имущество людям, которые лишились документов на собственность. Слова Зауро Скендерова сообщает ТАСС. Более 60 соглашений на общую сумму 400 миллиардов рублей было подписано на Кавказском инвестиционном форуме. Об этом сообщили в пресс-службе оператора форума фонда «Росконгресс». Как отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Кавказского инвестиционного форума Антон Кобяков, в этом году форум посетило около 4500 человек. Вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов провел первое в 2026 году заседание Координационного совета по предоставлению грантов главы Дагестана на поддержку гражданских инициатив. Оператор конкурса – Центр поддержки гражданских инициатив Республики Дагестан. Главное решение, принятое на заседании – объявление первого конкурса 2026 по предоставлению грантов некоммерческим организациям. Прием заявок продлится с 15 мая по 15 июня, а итоги планируют подвести не позднее 10 августа. В нашей республике производится более 14 тысяч тонн шерсти в год. В 2027 году этот показатель достигнет 16 тысяч тонн. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дагестана. Доля произведенной в Дагестане шерсти занимает 65% от общего объема по Северокавказскому федеральному округу и 36% в целом по стране. В текущем году на поддержку производства тонкокорунной шерсти планируют направить 84 миллиона рублей. В 2025 году, я напомню, что субсидии на поддержку получили 132 сельхозтоваропроизводителей. В России не планируют повышать пенсионный возраст ни до 2028 года, ни после него. Об этом заявили в Минтруде. В ответ на запрос зампреда Думского комитета по экономической политике его слова передают ТАСС. В министерстве также заверили, что другие параметры возраста выхода на пенсию не обсуждаются и не прорабатываются. Ранее в Госдуме, я напомню, что предложили вернуть для жителей Крайнего Севера право на досрочную пенсию в 55 лет для мужчин и в 50 лет для женщин при наличии необходимого стажа. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
0: Личный коуч.
4: Развиваем новую идею в сфере ремонта, рассчитанную на небольшие чеки. Но пока непонятно, какой спрос на этот продукт. Есть ли какие-то наилучшие методы теста спроса на продукт? 100%. А если бесплатно, еще нужнее станет. Это одна из типичных гениальных идей начинающего предпринимателя. Я буду делать как все, только дешевле. Вопрос, нужно ли это людям? Да, конечно, нужно. Ответ, но у тебя ни хрена не получится. Выяснится, что ты ничего не можешь делать, что у тебя будет несколько провальных ремонтов, долги, и все закончится плачевно. Демпинг для 99% начинающих предпринимателей уже плохой путь. Вообще идея играть ценовой демпинг рабочая только на очень больших масштабах. Когда мы Кока-Колы решили уничтожить бренд Очаковский, я не знаю, там, что-то такое из этой оперы. А если ты начинаешь предприниматель, идея «я буду делать как все, только дешевле» – это гарантированная смерть. Даже не начинай. В этом нет никакой идеи. Твоя задача – придумать такую идею, как я буду делать ремонт дороже и почему мне будут платить больше. Вот это хорошая бизнес-идея. Ты такой маленький предприниматель, у тебя очень мало денег. Тебе нужна очень маржа, потому что эта маржа тебе нужна, чтобы инвестировать, чтобы расти. Тебе нужна прибыль, потому что у тебя нет никаких свободных денег, у тебя нет никаких кредитных денег, у тебя нет никакого инвестора, ничего этого нет. Все, что ты можешь заработать, это вот взять это от клиента с рынка. Поэтому принципиально важно к когда мы говорим про малый начинающий бизнес и про первую свою бизнес-идею, что она была очень маржинальной. Очень. Вряд ли, если наша главная бизнес-идея, я буду делать ремонт только дешевле, я буду делать ремонт, но в два раза дешевле, чем все остальные. Гениально. Гениально. Только ты один до этого додумался. Ну, привет. Привет, кредит, называется бизнес-идея. Ну, не делайте так, это плохо. Нужно ли людям? Нужно. Сможешь? Не сможешь. Самый лучший способ протестировать идею – это кто-то это уже делает успешно, и у него получается. Если ты пришел на рынок с чем-то очень оригинальным, никто никогда такого не делал, и ты будешь первым, 999 из 1000 ты проиграешь. Шансов на успех одна тысячная. Поэтому лучший тест на свою бизнес-идею – где-то кто-то это делает, и он уже успешен. Если ты начинаешь гуглить, яндексить, и не находишь никого, кто делает то же самое, не делай, убегай оттуда. Это долина смерти. Все же очень просто. Если на этом рынке нет такой услуги, значит, нет там никакого спроса. Пытаться быть первым – это очень плохая идея. Никогда не надо быть первым. Ну, если мы говорим про бизнес-идею. Поэтому придумали что-то – ищем. Очень здорово, когда мы находим, что это, например, есть в Саранске, а мы будем это делать в Перми. Понятия не имею, честно говоря, насколько Пермь похожа на Саранск, а Саранск на Пермь. Для меня похоже. Вот это классная бизнес-идея. Мы знаем, что стрельнуло такое в похожем месте, с похожими показателями на похожую аудиторию. Мы просто повторяем это у себя. Это одна из лучших стратегий. Представляете, даже когда мы говорим про хай-риск, про венчур, про хай-тек, там нет никого, кто был первый. Google не первый поисковик, Facebook не первая социальная сеть, Яндекс не первый поисковик, Wildberries и Озон далеко не первые интернет-магазины и так далее. Вы вообще никогда практически не найдете успешного первопроходца. iPhone не первый смартфон. И все в таком духе. Поэтому не надо, не надо. Не надо делать ничего оригинального. Придумали что-то, лезем в интернет, смотрим, если у кого-то это уже получается, кто-то на этом уже зарабатывает, это повод попробовать.
0: Личный коуч.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Нитиль бившу щепа, цункабик эйсер. Розги, полученные от матери, не вызывают боль. Нитиль бившу щепа, цункабик эйсер. Нитин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чанибас эйсер. Рассерженная мать, как весенний снег. Много, но тает мгновенно. Ниттин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чанибас эйсер. Адамин алмақ, адамин ахрибус эйсер. Мужское слово дается мужчине. Адамин алмақ, адамин ахрибус эйсер. Аршида карча уккисса, ганил заллукрур. Не земля плоха, а хозяева. Аршида карча уккисса, ганил заллукрур. Аслан бирхун хевхукун, бирх шаревун хевхсиетер. Когда лев напал на зайца, то заяц, говорят, напал на село. Аслан бирхун хевхукун, бирх шаревун хевхсиетер.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Давайте сегодня поговорим о том, почему для большинства из нас успех является неприступной крепостью. Почему кто-то из нас остается там, где он есть, а кто-то, несмотря на все препятствия, радостно растет, как на дрожжах. Дело в том, что вместо решения реальных задач, мы впустую тратим время на жалобы, злость и причитания. Ежедневно мы сокрушаемся о том, насколько неудачны внешние обстоятельства, обдумываем, как так получилось, назначаем виновников, из-за которых весь мир катится в бездну, и представляем все ужасные сценарии будущего. Но насколько полезно так проводить свое время? Для того, чтобы это понять, давайте заглянем в историю и познакомимся с философией стоицизма. Эпиктет был рабом, жившим в Римской империи, но несмотря на его рабство, он считал себя свободным и счастливым человеком. Он с большой радостью выполнял свои рабские обязательства, находя в этом свои плюсы, тогда как другие рабы бесконечно жаловались на свою судьбу, тратя энергию впустую и лишая себя развития и душевного роста. Он считал, что единственный способ преуспеть в жизни – это акцентировать внимание на том, что ты можешь контролировать. Однажды он сказал: «Главная задача в жизни – это определить, что ты можешь изменить, а чего ты изменить не можешь». В детстве у нас это получалось хорошо. Я, например, когда-то хотел научиться летать, но вскоре мне стало ясно, что есть некое всемирное притяжение, которое я, к сожалению, не могу контролировать. А значит, полетать у меня не получится. Я пожал плечами и пошел учиться другим вещам. С тех пор и до настоящего времени я ни разу не жаловался, что не могу взлететь. Так почему у нас столько проблем с принятием других объективных законов жизни? Почему, например, мы до старости ругаем судьбу за ту внешность, что нам дана с детства? Некоторые из нас, например, каждый день расстраиваются из-за своего слишком длинного носа или недостаточно мощного торса. Не пора ли принять это как объективную реальность и тратить свои усилия на что-то более продуктивное? Если вы спешите навстречу, но у вас сломался автомобиль, только вы решаете, удачное это обстоятельство или неудачное. Негатив – это контрпродуктивно, вы попросту тратите огромное количество сил и энергии на совершенно пустое занятие. Оно не принесет пользы, не исправит ситуацию и не сделает вашу жизнь проще. Как раз наоборот, жалуясь на судьбу, вы просто ухудшаете себе настроение. Вы можете поступить наоборот, отреагировать так, чтобы поломка принесла вам пользу. Это ведь отличная возможность, чтобы послушать аудиокнигу или позвонить любимой бабушке, которая наверняка соскучилась. Вот что такое настоящая свобода – управлять собой. Ограничения перестают быть ограничениями, когда ты сам выбираешь, как на них реагировать. Последователь стоицизма разделяет, где заканчивается его личное влияние и принимает все, что ему не подвластно. Например, ты можешь работать над своей харизмой, развивать интеллект, приводить тело в порядок. Это под твоим контролем. Но как бы хорош ты ни был, ты никогда не понравишься всем, поэтому не стоит переживать, если какая-то девушка тебя отвергла. У вас нет контроля над другими людьми, нет контроля над своим прошлым, над погодой, над ужасами, которые происходят в другой стране во время войны. Вы не контролируете генетику, с которой родились, образование, которое вам дали или не дали. Словом, у вас нет никакой власти над внешними обстоятельствами. Вы можете влиять только на свои собственные действия и реакцию. Так вот, большинство людей никогда не становятся счастливыми и успешными по одной причине. Они тратят все силы на то, чего никогда не изменят. Жалуются о своей внешности, ругаются на жадных людей, карьерные возможности, сетуют о погоде и злятся на светофор. Но плохие события в любом случае будут происходить, неважно, как ты к этому относишься. В твоих руках только то, как ты на это отреагируешь. Будешь топать ножками, тратя кучу сил, или продолжишь развиваться в новых условиях. Молитва одного немецкого богослова очень хорошо отражает этот принцип. Звучит она так. «Дай мне спокойствие принять то, над чем я не имею власти, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого». Вам я желаю того же. Когда что-то происходит, спрашивайте себя, могу ли я это контролировать. Если нет, контролируйте свою реакцию. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Мысли вслух.
3: Есть такие беспощадные уроки, которые, однажды усвоив, уже невозможно забыть. Они делают вас не просто умным, а опасно умным. Это не та образованность, которой учат в школах и университетах. Это не о формулах и датах. Это о суровой мудрости, которая снимает покровы иллюзий и позволяет видеть истинную природу людей и мира. Большинство людей бежит от этих уроков. Почему? Потому что они разрушают удобные сказки, в которые так приятно верить. Сказки о том, что мир справедлив, что каждый человек в глубине души добр, что трудолюбие неизбежно вознаграждается. Эти убеждения дают людям чувство безопасности, но реальность гораздо холоднее и беспощаднее. Кто усваивает эти уроки, становится опасен. С ним больше нельзя играть, его нельзя обмануть сладкими обещаниями, нельзя заставить жить ожиданиями, которые питают наивных. Такой человек видит жизнь такой, какая она есть. И это знание дает ему колоссальное преимущество над теми, кто все еще живет в мире самообмана. Однако суть не в том, чтобы быть жестким к другим. Истинный вызов – быть беспощадным к собственным иллюзиям. Именно это имел в виду Марк Аврелий, когда писал: «Ты властен над своим умом, а не над внешними событиями. Осознай это, и ты обретешь силу». Он понимал, настоящий интеллект рождается не от информации, а от способности смотреть на правду без фильтров, без розовых очков, без желания видеть лишь приятное. Стоики владели именно этим опасным интеллектом. Они глубоко понимали человеческую природу, умели предугадывать поступки людей и никогда не удивлялись предательствам или разочарованиям, потому что заранее видели их неизбежность. Обычный интеллект – это умение решать задачи. Опасный интеллект – это умение предвидеть задачи до того, как они возникнут. Это способность различать истинные мотивы людей за словами, видеть реальное поведение за маской, понимать «почему» еще до того, как случилось «что». Урок номер один. Большинство людей управляются эмоциями, а не логикой. Осознание этого принципа дает вам огромное преимущество в любой сфере, в переговорах, отношениях, бизнесе и даже в семейных разговорах. Большинство людей принимает решения не умом, а сердцем. Точнее, их движут эмоции – страх, желание, гордость, чувство собственной значимости или, наоборот, неуверенность. А логика подключается позже, как адвокат, который должен оправдать выбор, уже сделанный эмоционально. Марк Аврелий хорошо понимал эту разницу. Он писал: «Ты властен над своим умом, а не над внешними событиями. Осознай это, и ты обретешь силу». Эта сила в умении не становиться рабом эмоций. Стоики учили: эмоции не являются злом. Напротив, они несут важные сигналы о том, что для нас ценно. Но строить решения исключительно на эмоциях значит обрекать себя на сожаление. Мудрость – это способность учитывать эмоции, но не подчиняться им. Как работает опасный интеллект? Опасный интеллект проявляется в том, что вы начинаете видеть эмоциональные мотивы за любыми спорами. Люди защищают не факты, а свое эго. Они отстаивают не рациональные аргументы, а внутренние потребности. Тот, кто горячо спорит о своей привычке покупать кофе за $5, защищает не кофеин, а свое право на маленькие радости. Коллеги, сопротивляющиеся новой системе, борются не с процедурой, а с чувством угрозы или отсутствия признания. Человек, который выбирает дорогую машину, покупает не транспорт, а ощущение значимости. Если вы видите подлинную эмоциональную причину, вы влияете на ситуацию гораздо эффективнее. Стоическая практика начинается с паузы между эмоцией и реакцией. Когда вы чувствуете гнев, восторг или страх, спросите себя: «Что я сейчас на самом деле чувствую? Помогает ли эта эмоция мыслить ясно и действовать разумно?» Одна эта пауза уже дает вам власть над собой. Эпиктет писал: «Мы не можем контролировать внешние события, но всегда можем контролировать свою реакцию. Большинство людей реагирует импульсивно и потом жалеет. Тот, кто овладел паузой, отвечает осознанно и жалеет редко. Эмоциональная манипуляция повсюду – в рекламе, в политике, в продажах, в разговорах с близкими. Она остается невидимой только для тех, кто верит в рациональность большинства решений. Но когда вы однажды увидите ее, мир уже никогда не будет прежним. И все же это лишь первый шаг». Потому что следующий урок раскрывает еще более глубокий механизм того, что действительно управляет поведением людей. Урок номер два. Люди всегда действуют в собственных интересах. Это не проявление цинизма, а лишь трезвое наблюдение за человеческой природой. Каждый человек действует так, как считает лучшим для себя в данный момент и в данных обстоятельствах. Даже если внешне его поступок выглядит как самопожертвование или альтруизм, в основе всегда лежит мотив, связанный с личной выгодой, стремление к признанию, желание сохранить внутреннее согласие с самим собой или надежда на будущую отдачу. Даже Марк Аврелий понимал: его служение империи – это тоже форма личного интереса. Он стремился жить в согласии с добродетелью, быть запомненным как мудрый и справедливый правитель. Он писал: «Поутру, когда ты нехотя встаешь, пусть будет у тебя эта мысль, я встаю к труду человеческому». То есть его труд во благо других, но и во благо самого себя, ведь он укреплял собственное стремление к добродетели. Стоики учили: личный интерес – это не зло. Это естественный закон человеческой природы. Как говорил Эпиктет, бессмысленно спорить с реальностью. Пытаться отрицать самоинтерес – все равно, что бороться с гравитацией. Вы истощите силы, но ничего не измените. Опасный интеллект в том, чтобы задавать правильный вопрос. Чего на самом деле хочет этот человек? Какая личная выгода следует за его действиями? Коллега, предлагающий помощь, может быть доброжелателен. Но, возможно, он также хочет научиться вашим методам, разделить успех или укрепить отношения для будущей пользы. Понимая это, вы перестаете обижаться или разочаровываться, когда интересы других расходятся с вашими. Вы видите логику их выбора заранее. Как использовать этот урок? Не принимайте эгоизм на личный счет. Люди не предают вас, они следуют своим интересам. Выравнивайте интересы. Вместо того, чтобы ждать, что кто-то пойдет против себя, ищите способы, при которых помощь вам будет выгодна и ему. Это и есть основа устойчивого сотрудничества. Стройте союзы, а не иллюзии. Сенека говорил, прочные связи рождаются там, где обе стороны находят пользу, а не там, где одна жертвует собой ради другой. Понимание личного интереса освобождает вас от наивности и ненужных разочарований. Вы перестаете ждать невозможного, что люди будут действовать против собственной природы. Вместо этого вы начинаете строить отношения на фундаменте взаимной выгоды, который куда надежнее, чем иллюзия жертвенного альтруизма. Это объясняет большую часть человеческого поведения. Но следующий урок раскрывает еще более неприятную правду. Почему так многие люди не в силах выдержать честного взгляда на самих себя? Урок номер три. Большинство людей не в силах вынести правду о себе. Это одна из самых горьких истин. Именно поэтому честная обратная связь встречается так редко, а миллионы людей застревают в одних и тех же паттернах на десятилетия. Большинство людей выстраивает вокруг себя целую систему психологических защит, призванных ограждать их от неудобных истин о собственном характере, привычках и слабостях. Вместо того, чтобы окружать себя теми, кто бросает им вызов и помогает расти, они предпочитают тех, кто поддерживает их самообраз, даже если этот образ далек от реальности. Марк Аврелий делал прямо противоположное. В размышлениях он практиковал беспощадную честность к самому себе. Он задавал вопросы о собственных мотивах, признавал ошибки, напоминал себе не искать оправданий. Он писал: «Скольких забот лишает себя тот, кто не смотрит на то, что говорит или делает сосед, а только на то, что он сам делает». Стоики понимали, рост требует мужества смотреть на себя без прикрас. Самообман – это форма рабства. Вы не можете изменить то, что не готовы признать. Опасный интеллект заключается в том, что вы начинаете видеть этот паттерн в других. Когда человек постоянно обвиняет внешние факторы, он не готов к переменам. Когда он окружает себя лишь теми, кто его поддерживает, он защищает эго, а не характер. Вы будете узнавать этот сценарий снова и снова. Человек мгновенно отмахивается от обратной связи, находит оправдание вместо корректировок. Снова и снова сталкивается с одинаковыми проблемами, не замечая собственной роли в их создании. Фразы «таков уж я» или «ты не понимаешь моей ситуации» — это не аргументы, а сигналы страха перед правдой. Стоическая практика здесь проста и жестока, регулярная самооценка. Спросите себя, какую правду о себе я избегаю? Какую обратную связь я отверг слишком быстро? В чем я обманываю сам себя? Это болезненные вопросы, потому что признание слабостей всегда ранит эго. Но именно это – единственный путь к реальному росту. Сенека писал, «Каждое новое начало вырастает из конца какого-то другого начала. Чтобы начать меняться, нужно завершить историю самообмана, которой вы объясняете почему остаетесь прежним. Если вы научились практиковать беспощадную честность с самим собой, видеть свои паттерны без оправданий и признавать ответственность, это признак силы, доступный немногим. Самообман делает большинство людей слабыми и предсказуемыми. Но следующий урок показывает, как именно они реагируют, когда кто-то угрожает их тщательно выстроенным иллюзиям. Урок номер 4. Ваш успех заставит некоторых людей вас ненавидеть. Чем выше вы поднимаетесь, тем больше людей будут пытаться сбить вас вниз. И это не имеет к вам личного отношения. Успех неизбежно рождает врагов. Не потому, что вы сделали что-то дурное, а потому что сам факт ваших достижений напоминает другим об их собственных ограничениях, упущенных возможностях и несбывшихся мечтах. Марк Аврелий сталкивался с этим постоянно как император. Несмотря на его стремление к справедливому правлению и философской жизни, его окружали зависть, заговоры и предательство. Он писал: «Помни, что для счастливой жизни нужно очень немного. Все заключается в тебе самом, в твоем образе мыслей». Стоики понимали: зависть – одно из самых разрушительных чувств. Оно парализует, потому что сосредотачивает внимание не на собственном росте, а на чужих достижениях. Опасный интеллект заключается в том, чтобы заранее видеть этот неизбежный паттерн. Чем больше вы достигаете, тем больше должны быть готовы к тому, что некоторые отношения испортятся. Те, кто поддерживал вас в бедности, могут отвернуться, когда вы начнете процветать. Формы этой враждебности всегда похожи. Тонкие сплетни, принижающие ваши успехи, попытки приписать ваши достижения удаче или связям, фразы вроде «ему повезло» или «я бы тоже смог, если бы у меня были его возможности» — это не характеристика вашей личности, это характеристика их. Стоическая мудрость в том, чтобы сохранять свой характер независимо от реакции других. Не нужно преуменьшать свои достижения, чтобы сделать других комфортнее, но и не стоит кичиться ими. Фокусируйтесь на росте, на служении делу, на вкладе в общее благо. Сенека прекрасно знал цену успеха и изгнания, и политические интриги, и зависть врагов. Но он продолжал накапливать богатство, строить связи и оставаться философом. Он понимал, восхищение и ненависть неизбежны, но они не должны управлять вашим путем. Ваш успех неизбежно создаст врагов, но это не повод останавливаться. Наоборот, это признак, что вы идете вперед. Успех – это не только достижение, но и умение выдержать зависть. А впереди еще более коварная угроза – скрытые манипуляции, которые окружают нас повсюду. Именно о них говорит следующий урок. Урок номер 5. Каждый пытается вам что-то продать. Однажды увидев это, вы уже никогда не будете смотреть на общение так же. Каждое взаимодействие несет в себе попытку повлиять. Вам продают товар, идею, мировоззрение, просьбу о поддержке, одобрение или обязательство. Иногда это прямая сделка, иногда завуалированное стремление получить что-то для себя. Понимание этого факта не делает вас подозрительным, оно делает вас осознанным и защищенным. Марк Аврелий ежедневно сталкивался с этим в куда более масштабной форме. Советники, генералы, политики — у каждого были свои интересы и своя повестка, он писал. «Будь как прибрежная скала, о которую неустанно бьются волны. Она стоит неподвижно, и вокруг нее утихает ревущая вода». Он понимал, любой, кто к нему приближался, чего-то хотел. Ясность в понимании чужих мотивов была необходима, чтобы принимать правильные решения и сохранять твердость характера. Опасный интеллект заключается не в паранойе, а в умении задавать себе правильный вопрос. Что этот человек хочет, чтобы я сделал, подумал или почувствовал? Друг звонит. Но звонит ли он потому, что скучает? Или потому, что ему нужно что-то конкретное. Родственник поднимает щекотливую тему. Случайно ли это совпадает с просьбой об услуге? коллега полностью соглашается с вами? Только ли ради гармонии или чтобы затем вставить свою идею? Все это не обязательно злонамеренные действия. Это просто человеческая природа – искать выгоду через социальные взаимодействия. Эпиктет учил подвергать сомнению свои суждения и не принимать вещи за чистую монету. Стоики ценили ясность выше, чем комфорт. Когда вы понимаете, что именно вам продают, вы обретаете свободу выбирать – принять или отказаться. Это превращает отношения не в поле скрытых манипуляций, а в прозрачное пространство, где вы действуете сознательно, а не на автопилоте. Защита проста – видеть суть. Каждый продает внимание, идею, статус, услугу. Но именно вы решаете, покупать это или нет. Тогда ваш выбор основан на ваших интересах, а не на чужих приемах убеждения. Однако это лишь поверхность. Потому что шестой урок касается куда более мрачной стороны человеческой природы. Того, как люди смотрят на вас не через призму выгоды, а через призму зависти и скрытой враждебности. Урок номер 6. Люди показывают, кто они есть. Верьте им. Этот урок способен навсегда изменить ваш взгляд на каждого человека в вашей жизни и уберечь вас от бесчисленных разочарований. Истина проста. Люди всегда раскрывают свой характер. Не в громких словах, не в тщательно подготовленных жестах, а в мелочах, случайных комментариях, повседневных привычках, в том, как они обращаются с теми, кто не может дать им ничего взамен. Большинство игнорирует эти сигналы. Почему? Потому что им хочется верить в лучшее. Они цепляются.

0: нашего, которые вообще-то к критике, к внешним замечаниям, к мнениям прям глухие и слепы. И их невозможно в этом обвинять. Потому что им тысячу раз говорили, что это невозможно, это не делается так. Они так делали, и у них получалось. А эти отваливались. И вот эта приобретенная глухота, она, конечно, ставит человека в несчастное положение, а бизнес ограничивает сверху с точки зрения потенциала. Поэтому для меня это достаточно критическая история, которую, если ты с самого начала поощряешь, она сыграет с тобой злую шутку.
1: Я был бы рад с тобой еще два часа сидеть разговаривать, просто мы уже третий час с тобой как бы беседуем.
0: Спасибо большое, Саша. Спасибо.
1: Очень кайфанул. Спасибо тебе еще раз.
0: Спасибо.
1: Все, ребятки, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что когда персидские мастера узнали о превосходстве кубачинских оружейников, они отправили им тонкую стальную проволоку и написали: «Если вы настоящие зерехгирани, мастера-кольчужники, то вытяните такую же проволоку и пришлите нам». Кубачинцы не остались в долгу перед персами. Они...

0: Насквозь в длину просверлили присланную проволоку и вернули ее обратно со словами: «Мы из такой проволоки трубы делаем». Автор кубачинских очерков Алиханов пишет: «У самих кубачинцев сложилась легенда о том, что они происходят от нескольких человек, которые в древности были за какие-то провинности изгнаны из Франции, попали в Дербент, там работали долгое время, а потом перебрались в горы и основали аул».
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Разные мысли.
1: В любом риске спрятано зерно большой возможности. Те, кто готов меняться, уже сидят на своих рабочих местах. Дайте им шанс. Чувство безотлагательности перемен – краеугольный камень всех начинаний. Воодушевляйте персонал возможностями, а не запугивайте рисками. Не управляйте, а побуждайте. Маленькие победы порождают большую уверенность. Фокусируйте энергию перемен. Чем конкретнее цель компании, тем быстрее она будет достигнута. Позвольте сотрудникам быть инициативными. Поощряйте самые странные таланты. Держите сотрудников в курсе дел. Каждый из них должен понимать, на какую цель работает и каковы риски. Если вы задумались о том, пришло ли время измениться, значит, оно уже пришло.

0: Личный коуч.
1: Многие считают экономику сложной и запутанной наукой, но на самом деле ее ключевые принципы довольно просты. Проблема в том, что люди не понимают, как она работает, и поэтому их легко ввести в заблуждение. Почему налоги для богатых иногда сильнее всего бьют по бедным? Как дешевая аренда приводит к нехватке жилья? И почему попытки снизить цены на продукты могут закончиться их дефицитом? Звучит парадоксально, но факты говорят сами за себя. Экономика не про то, что у вас есть, а про то, как вы это используете. Например, у Венесуэлы огромные запасы нефти. Казалось бы, страна должна быть богатой, но она на грани банкротства. А Швейцария почти ничего не имеет в земле, но это одна из самых обеспеченных стран мира. Тоже правило действует и для вас. Каждый потраченный доллар, каждый час работы, нанятый вами человек, все можно использовать только один раз. Вопрос не в том, можете ли вы себе что-то позволить, а от чего вы отказываетесь ради этого. Допустим, вы покупаете BMW за 50 тысяч долларов. Красивая машина, кожаные сиденья. Вы чувствуете, что добились успеха. Но есть и обратная сторона. Если бы вы купили Toyota Corolla за 20 тысяч и вложили оставшиеся 30, через 10 лет ваши инвестиции могли вырасти до 60 тысяч, а через 30 лет – почти до 250 тысяч долларов. Получается, что покупка BMW обошлась вам не в 50 тысяч, а в четверть миллиона. Это и есть компромисс. Каждый раз, когда вы тратите деньги, вы упускаете то, во что они могли бы превратиться. То же самое с вашим временем, энергией и вниманием. Как только вы начнете замечать другие варианты, их уже невозможно будет игнорировать. Цены — это сигналы. Есть одна известная история. Горбачев приехал в Великобританию и спросил Маргарет Тэтчер, «Как вы обеспечиваете людей едой?» Она ответила, «Я не знаю, это делают цены». Задумайтесь, Лондон уже более 100 лет не производит достаточно еды для всех жителей. Миллионы людей каждый день потребляют 3 приема пищи, но при этом нет министерства бутербродов. Государство не контролирует, куда пойдет хлеб. Тем не менее, каждое утро в город привозят свежие продукты. Рыбу из Норвегии, говядину из Аргентины и кофе из Бразилии. Никто не управляет этими поставками централизованно. Это делают цены. Цена не враг, это честный сигнал реальности. В следующий раз, когда вас разозлит цена, остановитесь и спросите себя, что она пытается вам сказать. Может быть, товара мало или слишком много людей хотят купить ограниченный товар? Цена — это просто сигнал, который помогает понять реальность. Контроль цен не работает. В Нью-Йорке тысячи пустующих квартир. Они стоят заброшенными, а рядом с этими зданиями спят бездомные. Пустых квартир в городе в 4 раза больше, чем бездомных. Давайте разберемся, почему так происходит. Аренда жилья дорожала, и людям становилось все труднее платить за нее. Тогда вмешались политики и ввели правила. Владельцы жилья не могут брать за аренду больше определенной суммы. Казалось бы, проблема решена, но это только усугубило ситуацию. Когда цена искусственно занижена, каждый стремится получить больше. Студент, который раньше жил с родителями, теперь снимает отдельную квартиру. Вдова, которая планировала переехать к родственникам, остается одна в трехкомнатной квартире. Это похоже, например, с бесплатной пиццей. Все стараются взять как можно больше, а тем, кто действительно нуждается в жилье, ничего не достается. Но проблемы на этом не заканчиваются. Без возможности повышать арендную плату, владельцы перестают заботиться о помещениях. Крыши не ремонтируют, здания начинают разрушаться, и в какой-то момент их просто бросают. Так в городе появляются тысячи пустых квартир и одновременно тысячи людей, оставшихся без крыши над головой. Контроль цен делает здания невыгодными для содержания. То же самое происходит и с продуктами. В Зимбабве во время инфляционного кризиса искусственно удерживали низкие цены. Магазины пустели за считанные часы, а фермеры перестали привозить продукты на рынок, потому что продавать их по установленным ценам означало работать в убыток. Люди голодали, а урожай гнил на полях. Вот что происходит, когда цены устанавливают слишком низко. А теперь посмотрим, что происходит, когда цены слишком высоки. Индия. Начало 2000-х. Правительство хотело помочь фермерам, поэтому гарантировала высокую цену на пшеницу. Что бы ни случилось, фермерам хорошо заплатят. Это казалось отличной идеей, но все обернулось иначе. Если государство гарантирует высокую цену, фермеры начинают выращивать больше пшеницы, чтобы заработать. Они произвели намного больше, чем было нужно, и государству пришлось выкупать излишки. 11 миллионов тонн пшеницы скопились на складах и сгнили, в то время как в других частях страны люди голодали. Вывод прост. Установите цену слишком низко, возникает дефицит, люди не могут получить товар. Установите цену слишком высоко, возникает избыток. Продукты портятся, пока люди голодают. В любом случае, вмешательство в цены ломает систему. Самое жестокое. Предположительно, контроль цен должен помогать бедным, но когда товар исчезает, богатые находят обходные пути. Они кого-то подкупают, используют связи. Бедные страдают сильнее всего. Решение превращается в проблему. Прибыль и убытки как ориентиры. Представьте школьную столовую с фруктовыми. Вы приносите еще и обмениваете их на то, что нужно вам. Это приносит прибыль. Прибыль подсказывает: продолжай, приноси больше фруктов, людям они нужны. А теперь попробуйте то же самое с изюмом. Его никто не берет, раздать не получается. Это убыток. Вы потратили деньги на то, что никому не нужно. Но убытки тоже важны. Они говорят: остановись, попробуй что-то другое. Прибыль говорит: да, делай это чаще. Убытки говорят: нет, прекращай. Все просто, но многие не понимают. Убытки так же ценны, как и прибыль. А иногда даже важнее. Когда компания терпит убытки и закрывается, это выглядит как поражение. Но в этом есть и положительная сторона. Все ресурсы — инженеры, сталь, электричество, грузовики — использовались для создания того, что оказалось ненужным людям. Закрытие компании дает возможность перенаправить эти ресурсы туда, где они действительно нужны. Но здесь правительства ломают систему. Они говорят: эта компания слишком велика, чтобы обанкротиться. Мы дадим им деньги, чтобы она продолжала работать. Теперь сигнал искажен. Компания должна была уйти с рынка, но вместо этого продолжает тратить ресурсы за счет ваших налогов. Так, как если бы вы платили тому самому ребенку, чтобы он снова и снова приносил никому не нужный изюм. В итоге страдают все. Прибыль и убытки — это не враги. Это честная обратная связь экономики. Что это значит для вас? Смотрите на свою жизнь так же. Делайте то, что приносит результаты движения вперед, и спокойно завершайте то, что только тянет ресурсы. Ваша зарплата — это тоже цена. Почему на одних работах платят больше, чем на других? Строители весь день трудятся под палящим солнцем, поднимают тяжести, но зарабатывают не так уж много. Медсестры помогают спасать жизни, но миллионерами не становятся. Почему так? Потому что вам платят за ценность, которую вы создаете. Рассмотрим пример. Представьте, что у вас есть киоск с лимонадом, и вы нанимаете подругу Марию. Сколько ей платить? Это зависит от ее вклада в продажи. Мария работает быстро. Она дружелюбна. Благодаря ей вы продаете на 10 стаканов больше. Каждый стакан стоит доллар. Значит, она приносит вам 10 долларов дополнительной выручки. Вы можете платить ей эту сумму и оставаться в плюсе. А теперь представьте, что вы наняли Джейка. Он медлителен, часто отвлекается на телефон и проливает лимонад. С ним продажи растут всего на 2 стакана. Это 2 доллара. Если платить ему больше, бизнес начнет терять деньги. Это не жестокость, а простая математика. Именно здесь чаще всего возникает путаница. Кто-то говорит: работники заслуживают достойную зарплату, поднимем минимум до 15 долларов в час. Звучит правильно, но что если человек создает ценность только на 10 долларов в час? Тогда бизнес вынужден платить 15 долларов за работу, которая стоит 10. Каждый час минус 5 долларов — долго так не продержишься. Что делает владелец? Он не нанимает этого человека. Ставит кассы самообслуживания, сокращает часы работы или просто закрывает бизнес. Вывод прост. Вам платят не за время, а за результат. Чем больше ценности вы создаете, тем больше зарабатываете. Хотите получать больше? Создавайте ценность. Овладейте навыком, которому больше никто не хочет учиться. Торговля делает всех богаче. У вас есть бутерброд, а у друга – пицца. Каждый хочет то, что есть у другого. Вы меняетесь половинками. Количество еды изменилось? Нет. Но стали ли вы оба довольнее? Да. В этом и есть суть торговли. Она создает ценность, не создавая новых вещей. Никто не проиграл, вы не победили друга, и он не победил вас. Вы оба выиграли. Но взрослые все усложняют. Политики говорят о международной торговле так, будто это война. Мы проигрываем Китаю. Они крадут наши рабочие места. Мы должны победить. Но торговля — это не игра с победителями и проигравшими. Иначе почему обе стороны веками продолжают торговать? Одна страна покупает у другой, потому что так дешевле, чем производить самой. Другая продает, потому что получает выгоду. В результате у обеих сторон становится больше товаров. И вот что особенно важно. Даже если одна сторона делает все лучше, торговля все равно остается выгодной для обеих. Представьте, вы юрист и зарабатываете $300 в час. При этом вы умеете убираться. Стоит ли вам самим мыть пол в офисе? Если вы наймете уборщика за $20 и потратите этот час на работу, вы заработаете 300, заплатите 20 и все равно останетесь в большом плюсе. Тот же принцип работает и на уровне стран. Даже если одна страна лучше производит и автомобили, и рубашки, ей все равно выгоднее сосредоточиться на том, где ее преимущество сильнее, и обменивать это на все остальное. В итоге у обеих стран становится больше и машин, и рубашек. Именно поэтому экономисты уже сотни лет поддерживают свободную торговлю. Торговля — не война, а сотрудничество, в котором выигрывают обе стороны. Что это значит для вас? Вспомните, сколько времени за последнюю неделю вы потратили на то, что вам не нравится или плохо получается. Письма, таблицы, рутинные задачи. Представьте, что вы заплатили кому-то $50, чтобы он сделал это за вас. А сами посвятили бы время тому, что умеете делать только вы. Это и есть торговля. Каждый час, потраченный на свои слабости, это час, упущенный для развития сильных сторон. Вы не побеждаете, исправляя недостатки. Вы побеждаете, развивая то, что уже работает. Такова экономика. Личный код.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Удивительный факт. Люди, которые спят больше 8 часов, мало живут. Парадокс. Вот про людей, которые спят мало, известно мало. Давайте поговорим, что такое феномен утра и как вообще правильно распределить ресурсы по дневному циклу. У нас у всех до сих пор циркадные ритмы экваториального человека. Что такое экватор? В 6 часов утра встает солнце, а в 6 вечера оно садится. 12 дня солнце в зените, прямо над головой. Это значит 12 ночи, оно в антизените. Что такое антизенит? Это значит, солнце совершенно с противоположной точки относительно того, где я нахожусь на Земле, и лучи расходятся так, что абсолютная темнота. А абсолютная темнота – это значит, что ночью вся жизнь замирает. А вот когда в 6 встает солнце, надо бежать, драться, догонять, охотиться, копать. Но для этого нужны силы. И поэтому так устроен наш организм, что в той зоне, в которой мы живем, в 6 часов 30 минут в кровь выбрасывается кортизол. В 6 утра закончился синтез и выброс мелатонина, гормона, который поддерживал сон. Останавливал перистальтику кишечника, большинство внутренних процессов. А тут я просыпаюсь, в 6.30 выбрасывается кортизол. Так вот, когда выбрасывается кортизол, выделяется адреналин, повышается глюкоза. И если я продолжаю в это время спать, то это прямой путь к гипертонии, диабету, низкому иммунитету и онкологии. Итак, я встаю в 6.30, и тогда я соблюдаю процессы и синхронизую процессы своей активности с своим гормональным фоном, так называемыми циркадными ритмами. Они бывают разные. Есть циркадные ритмы, связанные с временем, это вот выброс кортизола, и циркадные ритмы, связанные с солнцем. И очень важно их синхронизовать. И поэтому первое, что мне нужно сделать, когда я проснулся утром, мне в зрачки нужен солнечный удар. Хотя бы 10-15 минут нужно смотреть на яркий свет. Единственное, что зимой-то где взять яркий свет? И поэтому нужны специальные лампы. 10 минут, как только проснулись, нужно смотреть на яркий свет. Тогда мы синхронизуем процессы, связанные со временем, с процессами, которые связаны с солнцем. Второй выброс кортизола в 4 часа дня. В 4 часа дня повышенный кортизол, очень высокий кортизол, адреналин и глюкоза. По идее, их надо съесть. Съесть телом, деятельностью. Это лучшее время для физических нагрузок. Не утром, не вечером, а именно с 3.30 до 5. Это кортизол, адреналин и глюкозу мы съедаем физической нагрузкой. Умные испанцы именно в это время делают сиесту. В 6.30 вечера, если бы я был в Африке в это время, начинался бы закат, и вот сумерки. А это значит, животным, пока еще сумерки, нужно найти норку, веточку, куст, в котором спрятаться на ночь, пока еще есть какой-то свет, потому что иначе будет очень темно. И поэтому именно в это время выбрасывается первая порция мелатонина, и мы начинаем зевать. Но он выбрасывается недолго. А основная порция мелатонина выбрасывается в 9.30 вечера. Наверняка кто-то из вас использовал мелатонин как снотворное во время джетлега, когда вы переезжаете в другую временную зону. И мелатонин расщепляется, когда глаза видят свет белого и голубого спектра. И поэтому будет правильно, если вы, во-первых, переведете свой мобильный телефон в ночной режим, черный экран, белые буквы, чтобы глаза не видели белого экрана. Постарайтесь воздержаться, использовать компьютер и телефон. Читать книжку можно, потому что, когда вы смотрите в книжку, вы видите отраженный свет. Нет источника, который бьет вам зрачок. И вторая рекомендация. Постарайтесь окружить себя красными торшерами и выключить все источники света, кроме красных торшеров распределенного света. красный свет, обращаю ваше внимание, насколько природа гармонична. Красный свет – это цвет заката. Так вот, красный свет – единственный спектральный свет, который не убивает, не расщепляет мелатонин. И если мы будем следовать вот этому правилу, заметьте, если мужчине нужно спать 7 часов, а женщине 8, то значит, где-то, чтобы встать в 6:30, мужчине нужно лечь в 10:30, а женщине в 10:30. Если мы будем соблюдать очень простые эти правила, будем полны сил, хорошо спать, видеть хорошие сны. Что еще порекомендую сделать утром? Врачи очень не рекомендуют сразу вскакивать, как проснулись. Нужно 2-3 минуты дать возможность организму проснуться, телу. Не мозгу, а телу. Это прекрасное время для того, чтобы внутренне спроектировать сегодняшний день и представить его в самом позитивном ключе, самым позитивным отношением к тем людям, с которыми вы будете общаться. Если вы настроитесь на позитив, на успех переговоров, на удачную сдачу экзамена, на удачное выступление, то вы повысите вероятность, что так оно и произойдет. Потратьте эти 2 минуты на то, чтобы быть успешным.
0: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахмак остакодоб тильгит лвахулим. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакодоб тильгит лвахулим. Ведь эрхалтичуни хатал сокола. Если голова не работает, ноги устают. Ведь эрхалтичуни хатал сокола. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Мунгал бацватани, адамал анкал гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Мунгал бацватани, адамал анкал гурель.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот несколько идей того, как структурировать свой день так, чтобы добиться максимальных результатов и продуктивности. Недавно на Фейсбуке Бенни спросил меня, как вы планируете свой день? Итак, несколько советов по тайм-менеджменту, которые сделают ваш день более продуктивным и успешным. Во-первых, каждая минута, потраченная на планирование, экономит 10 минут на исполнение работы до конца. Таким образом, самое важное, что вы можете сделать, это спланировать свой предстоящий день, предпочтительно накануне вечером. Запишите на лист бумаги все, что вам предстоит сделать завтра. Планирование должно быть последним из того, что вы делаете в конце дня. Однако, если по какой-то причине вы этого не сделали, то первое, что вы должны сделать утром, прежде чем проверить свою электронную почту, телефонные звонки, новости, самое первое, что вы должны сделать, это составить список всего, что вам нужно сделать в этот день. И если у вас есть список, считайте, что у вас есть дорожная карта для передвижения. Составление этого списка побуждает вас работать на более высоком уровне. Если вы работаете по такому списку, вы повышаете свою результативность на 25% с первого же дня. Все успешные люди работают исходя из своего списка задач, и все они пользуются чек-листами. Чек-лист — это список, где все задачи расположены последовательно, и вы действуете в соответствии с этим списком. И второй способ организации своего дня — это установка приоритетов в своем списке. Не стоит сразу бросаться в дела. Просмотрите список и примените к нему правило 80 на 20. Если у вас в списке 10 дел, два из них будут более значимыми, чем остальные 8 вместе взятые. Иногда действует правило 90 на 10. Если в вашем списке 10 дел, одно из них будет более важным, чем все остальные. Пройдитесь по своему списку и задайте себе вопрос. Если бы я мог выполнить только один пункт из этого списка до моего отпуска, на месяц. Какую задачу я бы хотел обязательно выполнить? Я сам постоянно бываю в разъездах. На неделю, две, три, а иногда и на месяц. Случалось и так, что я был в разъездах, не заезжая домой, в течение 36 дней подряд. Однако перед отъездом я всегда просматриваю список дел и стремлюсь выполнить свои самые важные задачи. Когда вы определите самую важную задачу на сегодня, она приведет к организации следующего вашего дня. Немедленно начните выполнять свою самую значимую задачу и не бросайте ее до тех пор, пока она не будет завершена. Весь наш успех в жизни зависит от того, как мы доводим начатые проекты до конца. Есть многозадачные проекты. То есть внутри более крупной задачи есть несколько подзадач. И вам нужно в вашем чек-листе сначала организовать правильную последовательность задач, и затем начать выполнение самой важной задачи и не бросать ее, пока она не будет завершена. Этот процесс называется однозадачность. Это самая мощная стратегия успеха для управления своим временем. Вы действительно можете повысить свою производительность на 50%, просто начиная выполнение своих самых важных задач первым делом, каждый день, и доводя их до конца. Таким образом, если вы будете делать три вещи — составлять список дел, определять приоритеты и начинать с наиболее важных задач, то вы сможете удвоить или утроить свою производительность. Иногда даже за одну ночь. Спасибо за то, что вы слушали. Это Брайан Трейси, и мы говорим об успехе. Вам понравилось это видео? Обязательно подписывайтесь и поделитесь им с друзьями.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что если ключевой сотрудник вашей компании вчера был в одной фирме, а теперь в другой вдруг оказался? Вы подумаете, ну, обычная перестановка. Уволили там, поставили другой. Или перевод вообще сотрудника из одного предприятия в другой. Но налоговая видит в этом признак незаконного дробления бизнеса. Казалось бы, ну что это такого? Ну, перевели. Но на практике налоговая сразу бьет тревогу. Ведь подобные перестановки часто свидетельствуют о том, что новая компания, новое юрлицо – это лишь формальная оболочка. Допустим, давайте, вы владеете ООО «Ромашка», и у вас там 10 сотрудников. И вот вы открываете новое ООО «Лютик» с тем же собственником, но на другом налоговом режиме. Так вот, чтобы не терять людей и не нанимать новых непонятных еще себе сотрудников, вы увольняете часть команды из «Ромашки» и оформляете ее в «Лютик». На бумаге кажется все нормально, все легально, мы же имеем право набирать сотрудников. Однако, если деятельность этих людей не изменилась, остались те же самые задачи, те же должностные инструкции, тот же руководитель, то ФНС этот вопрос очень серьезно контролирует. Зачем это сделано, будет вопрос. Часто ответ очевиден, чтобы новая компания формально сидела на льготном режиме и не платила, скажем, допустим, НДС. И многие думают, что раз трудовые договора подписаны с другой организацией, что никто это не следит. Но, во-первых, у ФНС и у пенсионного фонда, и вообще у многих предприятий есть общая база, в которой видно, когда человек уволился из одного юрлица и тут же устраивается в другое, причем с тем же самым юридическим адресом или тем же самым учредителем. Страховые взносы, причисление НДФЛ, данные с СЗВМ, налоговая смотрит, что, по сути, люди остались на тех же местах, в том же офисе, но теперь числится в другой компании. Для инспекторов это почти стопроцентный сигнал. Ромашку и Лютик нужно теперь проверять вместе, как единое целое, как общий консолидированный бюджет. На практике я вижу массу кейсов. Допустим, массовое увольнение. Ведь отдел продаж весь полностью увольняется из старой компании, в тот же день проявляется в штате другой компании. Такого, ну, здесь сплошь и рядом. ФНС задается вопросом, почему весь отдел ушел именно туда же и продолжает звонить тем же самым клиентам. Ротация топ-менеджера, это когда директор, который формально покинул компанию А и сразу же становится директором компании Б, это вообще тут избитая история. То есть назначает директоров или руководителей отделов в разных компаниях, но только единственно, они между собой все взаимозависимы. При этом основатель у обеих компаний один и тот же. Взаимозаменяемость бухгалтеров, когда бухгалтер, ведущий учет фирмы А, переходит в фирму Б и продолжает заниматься там теми же задачами, как и занимался раньше. То есть может охватить несколько предприятий, а на самом деле работает на одном. По сути, место работы, функционал не меняется. И вот во всех этих случаях налоговая делает вывод, что новая фирма лишь формальный клон старой, чтобы платить меньше налогов. Или не платить, допустим, старые долги. Что происходит, когда налоговая доказывает, что компания «Лютик» — это продолжение компании «Ромашка»? Во-первых, это начисление налогов. ФНС суммирует все обороты по обеим компаниям и убирает льготные ставки, выставляя, допустим, НДС, хотя раньше бы это была упрощенка, и добавляя общую систему налогообложения, то есть там будет налог на прибыль 25%. Помимо налогов придут штрафы и пени до 40% от той суммы неуплаты, которую налоговики просчитали, а также признание правопреемником. Если, допустим, выяснить, что «Лютик» создана для того, чтобы избежать долгов или обязательств «Ромашки». Здесь налоговая инспекция может признать вторую компанию преемником первой. Тогда долги «Ромашки» могут перейти и придется «Лютику» и погашать. Уголовная ответственность, когда сумма сокрытых налогов превышает больше 18 миллионов рублей. Тут владельцу уже грозит ответственность по уклонению. А нередко это заканчивается реальными сроками, либо проблемами вплоть до приостановки деятельности всей компании. Переводить людей из одной фирмы в другую без серьезной деловой причины.